мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Бим Радио.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

У тебя все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую ночь со мной новая.

0: слышали, что невеста позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая пьяная, сбери меня отсюда».
2: Это какой-то...
3: А вот этого не надо, не надо.
2: Соусы пилявых и пилявых.
4: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что между Чукоткой и Аляской посередине находятся острова Диомида? Один из них принадлежит России, в то время как другой принадлежит Америке. Так сложилось, что между этими островами проходит граница, но самое главное – это смена часового пояса. Таким образом, разница во времени между островами, которые находятся на расстоянии 4 километров друг от друга, составляет 23 часа. Из-за этого их иногда называют островом «завтра» и островом «вчера».
0: В мире столько всего интересного! Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что между Чукоткой и Аляской посередине находятся острова Диомида? Один из них принадлежит России, в то время как другой принадлежит Америке. Так сложилось, что между этими островами проходит граница, но самое главное – это смена часового пояса. Таким образом, разница во времени между островами, которые находятся на расстоянии 4 километров друг от друга, составляет 23 часа. Из-за этого их иногда называют островом «завтра» и островом «вчера».
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор

0: это смена часового пояса. Таким образом, разница во времени между островами, которые находятся на расстоянии 4 километров друг от друга, составляет 23 часа. Из-за этого их иногда называют островом завтра и островом вчера.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: БИМ Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

0: Дым радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Реклама на Бим радио.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
8: 0+.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2-930-800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейд-ин и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, попробуйте сконцентрироваться на делах, связанных с учебой, общением и путешествиями. Тельцы, старый друг поймет вас без лишних слов. Близнецы, прошлое может вновь вступить в свои права, а будущее показаться недоступным. Раки, смирение, вот что вам сейчас по-настоящему нужно. Львы, дальнее путешествие окажется комфортным и приятным. Девы, желательно исключить из программы этого дня экстремальные виды отдыха. Весы, чтобы успешнее прошла встреча, приведите в порядок дела и свои мысли. Скорпионы, при решении неотложной задачи вы столкнетесь с нехваткой времени или отсутствием подходящих условий. Стрельцы, самым приятным моментом дня может стать разговор или переписка со старым знакомым. Козероги, старайтесь во всем искать компромисс, особенно в личной жизни. Водолеи, день создан для работы, а не для развлечений и знакомств. Рыбы, возможно, вам понадобится идея временного уединения. Всем знакам зодиака желаем новых интересных знакомств.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме прозвучало предложение о введении родительской зарплаты для матерей, не занятых на работе. Выплаты планируется предоставлять при появлении в семье каждого ребенка, а не только первенца. По словам парламентария, такая мера могла бы стать еще одним способом поддержки семей. В Казани проходит тестирование валидаторов в троллейбусах с голосовым оповещением. Решение призвано сделать оплату проезда удобнее для пассажиров со слабым зрением. Система голосом сообщает, прошла ли оплата. Если испытания завершатся удачно, такие устройства появятся во всем трамвайно-троллейбусном парке города. Татарстан этим летом неожиданно превратился в рыболовную столицу России. Согласно данным, интерес к организации рыбалки в республике вырос в 2,5 раза относительно прошлого года, а спрос на аренду лодок и снастей увеличился на 94%. Это максимальный показатель по стране. Кроме того, регион вошел в топ-5 направлений, где чаще всего арендуют загородные дома для рыбалки. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BeamRadio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро. Сегодня 21 июля, 7 часов 2 минуты. Сегодня вторник, а напротив меня приятный мужчина Фарид Галимов.
4: О, спасибо.
3: Удивляешься еще, что я тебе так мило обращаюсь?
4: Нет, это что, нет. Не менее милый, не менее очаровательный, обаятельный Альберт Кузяхметов напротив меня.
5: Ассаламу алейкум, братья, сестры. Только дайте знать, где находится пробка. Я расскажу это Анас Ананасовичу, он там это все порешает. Вот такой, да, сегодня?
4: Вот сегодня такой Анас Ананасович, да.
5: Ну, нет, он... Но мы будет, этому, будет. Мы ему тоже придумаем как-нибудь. Ну, потому что она сама нас, что он придет. Но это попозже будет. А мы... Что можно сказать про сегодняшний день? Во-первых, это вторник. Что, вторник? Что-то, честно,
4: вторник?
5: Хочется... Да, да.
4: Что хочется?
5: Что хочется? Ничего не хочется, если честно.
4: Ничего не хочется, согласен. Но хочется 21 июля, Альберт, представляешь, 21 июля уже.
5: Да, да.
4: Лето-то пролетает.
5: Ну ладно, не надо сразу, ну что
4: как
5: это?
4: Как фанера над Парижем.
5: Зачем сразу вот так вот же? Ну пролетать-то оно пролетает, конечно, но еще впереди-то еще половина лета. Можно все успеть. Если стараться,
4: да,
5: конечно.
4: Да.
5: Да вы это успеваете, вы там не сидите просто так. Сегодня, конечно, ничего не хочется. Я сегодня проснулся обычно.
4: Сейчас выключаю, пошли домой.
5: Обычно я просыпаюсь... К сожалению, в 4:30 зачем-то организм теперь считает, что в восток встаем.
4: Сегодня... У меня, кстати, тоже такая же. У меня еще один подлючий комар сегодня попался.
5: О-о-о.
4: Вот этот хайвантер, вот этот,
5: да,
4: знаешь, такой,
5: да,
4: вот этот,
5: да,
4: вот,
5: да.
4: Вот этот гаденыш такой, вот этот, знаешь, клух вот этот. Ну, просто.
5: Я таких называю певец. Он не певец, кусает, да. Он просто возле уха летает, как бы, видимо, старается пробиться, но натыкается не на тех продюсеров. И, представляете, не тем сосет, комар же.
4: Да. И, смотрите, я к нему причем не повернулся, как в голос, понимаешь, он продолжал петь.
5: Ну, так, естественно, да. И дело в том, что сегодня я проснулся в 3.
4: Ага.
5: Вот, поэтому и не уснул толком. И знаете что? Давайте я просто вам сообщу, что с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием
2: «Утромены».
5: Не.
4: Все, просыпаемся, доброе утро!
5: Встань, стоп. Ладно, я, если что, сегодня все будет энергично, вы не подумайте. Но знайте, что мне сегодня максимально сложно, потому что я не сплю уже 4-й час. Боже мой, боже, я во сколько сегодня, интересно, лягу? В 7? Потому что совсем бабай ландом, понимаешь? Есть,
4: ну,
5: такое,
4: бывает.
5: Да, такое? Ну да ладно, друзья мои, нечего, я ни в коем случае не ною, так делюсь с вами своей жизнью и поделюсь с вами тем, что будет происходить у нас в нашем прекрасном шоу сегодня. Итак, смотрите, все очень просто и легко. В ближайшее время вас ждет историческая справка, после нее вас ждет обязательно. Обязательно. Это у нас «Утромани».
4: «Утромани», конечно.
5: Сразу после «Утромани» в следующем часе вас ожидает игра. Ты, как она называется, господи, слово за слово.
4: Слово за...
5: Да, иногда, ну, извините, но сегодня вот так будет. Вы...
4: Сегодня слово за слово, да.
5: Сегодня так будет, все, привыкайте. Да, слово за слово будет, а счастливый родитель рубрика будет. В конце поздравим с днем рождения обязательно. И обязательно споем. Так что, друзья мои, мы пошли готовиться, ладно, с вами.
4: А Маргарита придет?
5: Маргарита,
4: как ты мог забыть?
5: Маргарита Тихонова 8.10 придет.
4: Да,
5: кстати. Сразу после утра мани. Так что это, вот я вам, видите, сколько лайфхаков сказал. Обязательно, обязательно подписывайтесь на наш ТГ-канал и канал Макси, потому что туда Маргарита раздаточный материал отправила. И мы увидим все эти картины, когда начнется рубрика. И будем обсуждать. Ну, а с вами сегодня Фарид Галимов напротив меня.
4: И Альберт Кузяхметов напротив меня.
5: Историческая справка буквально через пару мгновений легких и быстрых.
4: Ай, дядя, сбашлы вас.
5: Доброе утро.
2: Утро, мэны. На Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации. Реклама на Бим Радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
9: Тики-вики.
8: Родители и дети, приходите.
9: Тики-вики.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
10: Ламинат «Квикстеп» всего 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: Мистаки. Твое греческое настроение.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
3: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
4: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
5: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
6: Где встречается такое, что земля над головой?
7: Не знаю. Где?
6: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
7: Где?
6: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
7: О, это я знаю. В автокресле.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Историческая справка.
10: 21 июля, и сегодня мы расскажем вам все про этот день, начиная с праздников. И, конечно же, первое, что я сегодня вижу, и, конечно, все знают, и все думают, боже мой, ну почему это так плохо? Короче, сегодня первый же праздник, это день вредной еды. Неофициальный гастрономический праздник, родом из США. В России его также знают как день нездоровой пищи, он тоже у нас есть такой. Ну, короче говоря, специально для тех, кто за рационом не следит. Ну, так понятно.
11: Откуда это все идет?
10: Ладно, не только. Слушай, у нас тоже фастфуд был предостаточно, если честно, вот это все мучное и так далее, так далее. Но до, так сказать, до невероятных объемов, конечно, США его довели, это правда. Сладости, фастфуд, чипсы, газировка, такая калорийная еда, щедро сдобренная усилителями.
11: Быстро, в общем, быстрые ребята, углеводы.
10: Все, что нам нравится, хотя по факту, ну, можно вот один, если вы придерживаетесь здорового питания, один раз читмил себе устроить. Многие думают, что читмил — это когда ты целый день ешь всякое разное вот это вот, но на самом деле там буквально один прием пищи такой надо, да, устраивать, и все этого достаточно. Так что, друзья мои, если вдруг что, давно не ели вредной еды, сегодня можно себе позволить. А вот если вы, наоборот, часто питаетесь вредной едой, то подумайте о последствиях. День пограничной авиации в России сегодня.
11: О, поздравляем.
10: Поздравляем. Еще один день, день, который я не люблю еще с детства, потому что идешь в магазин на 2 километра в деревню, приходишь, а там день переучет. Просто написано учет, все, иди домой.
11: Все, никаких тебе вкусняшек.
10: Отвратительно, ужасно, очень плохо, грустно идешь, и это, конечно, ну, я не знаю, это просто очень плохо. Вот, но и сами работники магазинов тоже переучет не любят, потому что ты сидишь, сверяешь номера, весь магазин закрывается.
11: Товар пересчитываешь.
10: Да, вот это все, вы смотрите, что сколько осталось, и надо все это проверять, а бухгалтер тоже на мозги капает, все это дело. В общем, ребята, дело непростое. В других странах у нас тоже есть интересное, например...
11: Подожди, но сегодня же еще праздник явления иконы Божьей Матери в Казани.
10: Поздравляем всех.
11: Сегодня же даже патриарх в Казани находится.
10: Да. Да. В Бельгии национальный день сегодня. Тогда, в 1831 году, первый король страны Леопольд I принес присягу и сказал, давайте в Бельгии жить дружно. А Беларусь сегодня зажинки. Традиционно такой белорусский праздник, открывающий жатву. Или жатву, наверное. Да. Ну, а мы переходим к нашему любимому. Что-то еще хочешь, что-то хотел сказать ты?
11: День собак еще в Испании, все.
10: Слушай, ну да, слушайте. День испанских собак. Не сутулых, подчеркиваю.
11: Которые футбол играют.
10: Вот и пошли футбольные приколы. Как мы от них бежали, но все равно туда пришли. Да и это было неизбежно. Народные праздники сегодня. Прокопий Жнец. Ну, или Казанская летняя. Народном календаре в этот день имеется раз два названия. Естественно, во-первых, ну, начало жатвы. Прокопий Жнец. Ну, а Казанская летняя по церковному празднику Казанской иконы Божьей Матери. Естественно, об этом говорим. Значит, существовал один строгий обычай. Первый пучок сжатых колосьев клали на землю вместе с куском хлеба и сыра. А затем самая старшая женщина в семье вязала первый сноп. Дальше его торжественно ставили в красный угол под образа, украшали лентами, цветами. И, соответственно, осенью уже использовали это все для изгнания насекомых из избы и как лекарство для больного скота.
11: А почему людей некоторые называют ты сноб?
10: Ну, потому что там сноб, а там сноб, а тут сноб.
11: А, сноб здесь?
10: Да-да-да.
11: А, здесь сноб.
10: Имейте в виду. По поверьям, в этот день в поле появляется червец или комах. Это насекомый вредитель. Он такой свивался в клубок. Его можно было встретить, если его встречаешь, то это добрый знак, кстати говоря. К удаче, благополучию считался. Так что в целом не все так плохо на самом деле. Так, если пчелы жалят, то вы рядом с ульем отходите. Нет, ладно, это то наступит жара.
11: А вот смотрите, какая погода стоит на Казанскую линию. Вот а сегодня какая, видите, какая? Такой она будет и на Ильин день, где-то 2 августа.
10: Это замечательно.
11: То есть 2 августа будет так же.
10: Это прекрасно. Получается, прикольно. Это вкусно, это отлично. Запомнили.
11: Да.
10: Ну, давайте тогда переместимся к историческим событиям, которые произошли 21 июля, и переместимся в 356 год до нашей эры. Герострат. Герострат, конечно, это целая легенда была.
11: Который тратил, смотрел.
10: Значит, смотрите, Герострат, в чем прикол? Когда-то давным-давно один из первых спектаклей, который должен был состояться в моей жизни, где у меня была роль, он назывался «Забыть Герострата».
11: А, да?
10: Да. Кто такой Герострат? Герострат ради того, чтобы его, то есть, ждала вечная слава, он поджег один из 7 чудес света, храм Артемиды в Эфесе. То есть он решил, я, говорит, его уничтожу, сожгу, и тем самым мое имя станет бессмертным, решил Герострат. Именно об этом и был спектакль. Да, 18+, на всякий случай.
11: То есть, чтобы просто прославиться, получается?
10: Конечно. Но
11: это как очень похоже на человека, который, помнишь, убил Джон Леннона.
10: Ну, вот.
11: Он же тоже сказал, говорит, меня все запомнят, как человек, убивший Джон
10: Леннона. Вот, пожалуйста. Вот это все туда, все туда. Ну, и такие люди, конечно, были. И смотри, если это был 356 год до нашей эры, то в 365 году уже нашей эры землетрясение частично разрушило Александрийский маяк. Еще одно чудо света. Существенный ущерб простояло более 1000 лет после этого маяк и окончательно обрушился через тысячу лет только обрушился. То есть, смотрите, случилось землетрясение, он частично обрушился и в 1375 году окончательно рухнул. 1000 лет простоял еще. Вот строили мужики, мощно. И
11: на острове Фарос он стоял, этот маяк.
10: Да, красивый, большой, такой классный, одним из чудес света был. В 1542 году папа римский Павел III учредил римскую инквизицию, чтобы подавить протестантские настроения, и эта инквизиция дошла буквально до ручки, потому что очень усильно они там в один момент за католицизм топили. Да, в прямом и переносном смысле этого слова.
11: Как там, сжечь ведьму! Ну, да. Она же такая красивая, да? Но потом все равно сжечь.
10: Типичная инквизиция. В 1613 году в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова. Взошедший на престол правитель, он буквально едва умел читать. И его регентшей была Иннокиня Марфа. Или Иннокиня, не знаю. Вот здесь такие старорусские слова мне тяжело даются. В 1904 году завершено строительство Великой Сибирской магистрали. Это крупнейшая железная дорога в мире. Сейчас называется Транссибирской магистралью, которую Москва с Владивостоком соединяет. Вот имейте в виду, ее построили в 1904 году.
11: Так. Очень давно вообще.
10: Реформатор Петр Столыпин в 1906 году назначен главой правительства Российской империи. Ну, была такая история.
11: Мощный мужик был, конечно.
10: 1905 год был, волнения были, уже такие революционные настроения были, все уже понимали, что с страной надо что-то делать. Петр Столыпин уже начал потихонечку реформировать. К сожалению, это уже, ну, практически было, ну, скажем так. Там, кроме Петра Столыпина, еще были люди, которые управляли страной. Соответственно, и не получилось немножечко у них. И именно поэтому в 1917 году уже Александр Керенский возглавил Временное правительство. Соответственно, и революция до этого времени дошла. В 1925 году СССР присоединился к Международной метрической конвенции и перешел на международную систему измерений. Си. Система?
11: Вот еще в американской к ней присоединились, а то...
10: Да там с американцами еще половина планеты, потому что с ними британцы, американцы, например, австралийцы,
11: подожди,
10: если я правильно помню.
11: А в Британии, по-моему, в километрах все там нет, там не там метрическая также.
10: Кстати, вполне возможно, что-то я, наверное, и путаю. Но у них все оттуда.
11: 1940 год.
10: Да,
11: Вторая
10: вот
11: мировая война.
10: Самое.
11: Командование гитлеровской Германии начало разработку военной кампании против Советского Союза. План Барбаросса тот самый злосчастный.
10: Да.
11: И вот этот художник, этот гаденыш с усами. Решил напасть?
10: Да, было такое дело. И забавно было, что люди, которые в этот момент находились за океаном, они все не могли понять. Так, что нам делать? Кому присоединиться? И как же стать, ну, более выгодную позицию?
11: Так они один момент. И туда, и туда же, по-моему, этим было, бензин. Нам транспорт, им нефть.
10: Кому да. война? Кому мать родна? Говорили тогда. И сейчас тоже говорят. Но тогда это, конечно, было интересно. О чем говоришь? Настроения в США тогда были такие.
11: И уже в 41-м, видишь, первый налет немецкой авиации на Москву. Конечно. Буквально через год.
10: Конечно. Ну, тут сразу хочется сказать, что многие припоминают, говорят, а вот же пакт Молотова-Риббентропа, вот же с РСАМИ там что-то. Угу. Я сейчас всех удивлю, но такие пакты подписали буквально каждая страна. Ну, если не каждая, то большинство так точно. Поэтому такие времена были. Все старались себя обезопасить. СССР старался отодвинуть этот момент, потому что уже Иосиф Виссарионович в этот момент начал страну ставить на рельсы военные на самом деле. И уже потихонечку это дало свои плоды. Да, чуть пришлось, конечно, очень туго 41-42 года. Потом вот как раз-таки все эти решения превратились в наступление уже на стороне противника. Да, далее. В 1969 году Нил Армстронг первым ступил на Луну. И это, друзья мои, была большая веха. Что вообще, как это было? На самом-то деле...
11: До сих пор много ходит всяких легенд, слухов, что вообще никто не приземлялся.
10: Ну, это кто от науки далек, они эти слухи распространяют.
11: Кто-то говорит, что до сих пор нет типа такой возможности приземлиться и взлететь с Луны.
10: Ну, это люди... Ну, у них высшее образование надо получить, наверное, не знаю, потому что там уже все подтверждено многократно. Хотя, кстати, вот эти слухи о том, что Луна... Ну, на Луну вот эта высадка была не настоящая, появилась в самом же США. Мне это больше всего веселит. Они оттуда же его и культивировали, и потом это дошло. Но СССР признал. Для меня это, если честно, кроме того, что и ученые признали, СССР признал, а страна, которая пытается всеми возможными силами капитализм подколоть, если уж СССР признал, то для меня это самый главный и яркий знак. Ну, кстати, из интересного, ведь до Нила Армстронга и Луны был же Юрий Гагарин несколькими годами ранее, и тогда, по-моему, Кеннеди еще, он вышел и сказал, через, там, по-моему, 10 лет или... Нет, не через 10, через 7 лет. Короче, к концу, говорит, до 70-го года, если у СССР первым в космос вышел человек, то наш человек первый приземлится на Луну. Это стоило невероятных денег. Это стоило очень дорого. Практического применения на тот момент не было. Ну да, привезли грунт, да, половину из него раздали ученым, половину заморозили, потому что знали, что, скорее всего, на Луну больше не полетят. Это чисто вот такой был момент, когда капитализм боролся с коммунизмом, и это был очень такой яркий знак.
11: Ну, представь, вот Нил Армстронг, вот представляешь, каково это чувство? То есть ты вообще, ну, вот... О-хо-хо, с земли где-то. То есть реально ни один человек не вставал. Ты такой первый такой, бэм. Это всего лишь один маленький шаг для человека, но какой большой для человечества, как бы.
10: Да, абсолютно. Это забавно, конечно. Еще было забавно, что им запрещали, например, отходить дальше от вот того места, где они приземлились. Им дальше 10 метров запрещалось отходить, мало ли что. Но
11: а они там прыгали.
10: Кто-то из них один, он на 60 метров отскакал, чтобы со стороны сфотографировать, как это вообще выглядит. Вот, это забавно. У них скафандры весили по 100 килограмм даже, но на Луне в 6 раз меньше гравитации, чем здесь. Именно поэтому это позволило. И разрабатывали даже шаг, вплоть до того, что шаг, такой энергосберегающий шаг. И вот оказалось, что по кенгуриному прыгать на Луне — это самое простое, ну и самое легкое.
11: Ну да, невесомое. Там не сильное притяжение, когда на Земле, и можешь подпрыгивать.
10: Да.
11: Мне очень нравился этот мем, когда такой вышел мем, там такой, знаешь, типа архивные кадры. Типа Леонов на Луне, такой американский флаг торчит, и он по маленькой нужде такой на американский флаг такой стоит.
10: Ну, такие мемы, да, ходили.
11: Смешные мемы, да.
10: Так, давайте дальше двигаться. Уже в 1973 году СССР запустил космический аппарат Марс-4. Он не вышел в итоге на орбиту Марса, но записал и передал данные ученым. Тоже была важная история. Ну и завершилась космическая программа «Союз-Аполлон» в 1975 году. Была такая совместная программа. Тогда развивали космос вместе какое-то время. Так, ну а мы давайте потихонечку перейдем тогда к тем, кто родился в этот день. И первый же, кого хочу обозначить, в 1616 году родилась Анна Медичи, принцесса из знаменитой этого дома Медичи. О, они там много тоже дел наворотили. Сериал даже, по-моему, есть на эту тему. Можно так глянуть.
11: А вот смотри, вот чуть раньше, 1620 год, родился Жан Пикар. Я думаю, почему бы я его вспомнил. Смотри, этот человек впервые определил размер Земли. прикинь, в 1620 году родился. Ты представь, как это давно было.
10: Математика.
11: Как он умудрился вот это все.
10: Очень много открытий было совершено, когда просто появилась математика и развилась. На самом деле математика поэтому считается царицей наук. 1899 год родился Эрнест Хемингуэй, лауреат Нобелевской премии.
11: Человек-коктейль.
10: По литературе. Автор романов «Прощай, оружие», «Старик и море» и, в общем, в целом, конечно, все 18+, на всякий случай.
11: Да, Владимир Серов родился в этот день. Это, собственно, русский советский живописец. Народный художник СССР, представляешь?
10: Ускоряемся, значит, да. Тут, значит, подождите. Вот только что мне вылетело. Ну ладно, давайте пока. Михаил Задорнов, вот, писатель, сатирик. Да. 1948 года рождения. Его монологи, конечно, собственно, сочинение, это просто легенды. А в 1951 году родился Робин Уильямс.
11: Да, не стало в 2014 году, но великий комик был.
10: Лауреат премии «Оскар», «Общество мертвых поэтов», «Умница Уилл Хантинг», ой, все про него.
11: «Миссис Далфайр», помнишь фильм?
10: Конечно. О, великолепный. Не справился, к сожалению, с депрессией, потому что депрессии не шутки. Если у вас что-то подобное есть, и вы это чувствуете, обязательно идите к врачу. Ну, а кто все еще с нами на одной планете, друзья, тоже быстренько рассказываем.
11: Авраам Руссо.
10: Это раз, поздравляем. Далее, значит...
11: О, тот самый мемный футболист. Эрлинг Холланд.
10: Да, да.
11: Норвежец, мы... помнишь такой, который...
10: Наконец-то, да, дошел до чемпионата мира. 26 лет, красавчик большой. Далее, значит, Мигель, 44 года, тот самый хореограф и жюри шоу «Танцы». Ну и, пожалуй, на этом...
11: Наш любимый Нига.
10: Нонна Гришаева, 55 лет, заслуженная артистка России, известна по фильмам «День радио» и «День выборов», в общем, 18+. Друзья, на этом все. Сделать этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. И мы об этом с удовольствием расскажем в нашей рубрике под названием...
9: «Историческая справка».
1: Реклама на Бим.

0: Скорей позвони 09388.
1: АО «Уфанет». Не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет 2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.

0: Мистраки. Твое греческое настроение.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: «Газпол» и «Вдакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
6: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, попробуйте сконцентрироваться на делах, связанных с учебой, общением и путешествиями. Тельцы, старый друг поймет вас без лишних слов. Близнецы, прошлое может вновь вступить в свои права, а будущее показаться недоступным. Раки, смирение, вот что вам сейчас по-настоящему нужно. Львы, дальнее путешествие окажется комфортным и приятным. Девы, желательно исключить из программы этого дня экстремальные виды отдыха. Весы, чтобы успешнее прошла встреча, приведите в порядок дела и свои мысли. Скорпионы, при решении неотложной задачи вы столкнетесь с нехваткой времени или отсутствием подходящих условий. Стрельцы, самым приятным моментом дня может стать разговор или переписка со старым знакомым. Козероги, старайтесь во всем искать компромисс, особенно в личной жизни. Водолеи, день создан для работы, а не для развлечений и знакомств. Рыбы, возможно, вам понадобится идея временного уединения. Всем знакам зодиака желаем новых интересных знакомств.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Самый точный прогноз погоды продолжит наш эфир, и Фарид Галимов расскажет вообще все, вообще все.
9: Поехали,
8: вообще,
9: да.
8: Все.
9: Плюс 23 уже на данный момент по данным Яндекса. Погода, кстати, сегодня будет так же жарко, как вчера, до 29.
8: О,
9: небольшой маленький
8: жарче.
9: Такой ветерок сейчас, 1,9 метра в секунду с севера. Влажность в норме, 55%, кстати. Так что жарко, жарко, друзья, жарко, великолепно. 22 июля вообще плюс 30 обещают. Даже будет ощущаться, как 31.
8: О, да.
9: 23 июля обещают утром 24, днем 28, но вероятность дождя есть. А вот 24 июля в пятницу будет плюс 29. Я как раз веду летний корпоратив на улице, так что все классно.
8: Прекрасно у нас.
9: Погода будет хорошая, красота.
8: В Казани жарко, погода сохранится минимум на неделю.
9: И в субботу 30, представляешь,
8: днем,
9: плюс 30.
8: О, да, плюс 32.
9: В воскресенье 31, ой-ой-ой-ой.
8: В общем, так, жаришка. Впереди у нас еще ждет очень много жары, и это прекрасно, что там нас ждет дальше. Мы вам тоже обязательно расскажем. Самый точный прогноз погоды для этого и существует. Ну, а так, в целом, настоящее лето в самом разгаре, практически без осадков. Ну, прекрасно же, друзья.
1: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
10: Шоу «Утромены».
11: А я думал, сова.
8: Ага, из хороших новостей. Тут поговаривают, что разблокировать к выборам в Госдуму телевизор.

0: Играм могут. Так высказался директор ассоциации. Теперь внимание. Директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. У нас есть такой человек, как в России, да. Он заявил, что Telegram могут разблокировать к выборам в Госдуму.
1: А потом опять заблокируют, да, после выборов?
0: Заявление прозвучало на фоне удаления приложений Макс, ВК из App Store у яблочников, и ранее возможность разблокировки также обсуждали в Госдуме. Но, если вы обратили внимание, то в Макс больше не приходит обновления, никаких нет улучшений, как будто бы есть такое ощущение, что Макс чуть-чуть забросили.
1: Но, знаешь, что самое интересное? В Максе появились сторис.
0: О, значит, да. Все-таки что-то обновляется.
1: Обновляется, да. Он, потому что где? Там, где его не удалили, там-то обновляется. То есть, соответственно, вот я у себя, у меня есть так называемый Макс Веб, такой поставил я, как бы. И вот я увидел такой, я удивился, такой смотрю, сторисы. Вот, смотри, сторисы.
0: Прикольно.
1: Все работает.
0: Ну что ж, ну значит, Макс развивается. Не знаю. Видимо, на него нет ставки, раз идут разговоры о том, что телегу разблокируют. Если честно, телега, она, конечно, была удобна, да, скажем так. Надеемся, что вернется, скорее всего. Ну, тут два, да, момента. Либо просто это очень удобно, его вернут, либо кое-кто все-таки дал кое-какой доступ кое-каким спецслужбам.
1: С каким-то данным.
0: Да, и смогли договориться, и так далее, и так далее. И станет чуть-чуть спокойнее. Нам тоже, кстати, станет спокойнее, потому что в Казани установят 40 камер для контроля за нарушениями на контейнерных площадках. Этот пилотный проект уже с 25-го года работает. И в мэрии считают, что такое расширение систем поможет улучшить санитарное состояние территории. Просто они по камерам будут отслеживать, что происходит вообще на мусорках, короче.
1: Да, вкратце. То есть, но они будут отслеживать кого? Людей, которые выбрасывают все подряд? Или будут смотреть за тем, кто вывозит очень редко,
0: будут
1: и там все переполняется?
0: За тем, чтобы было чисто.
1: Да,
0: если
1: ну,
0: не
1: самое...
0: чисто, отправляемся сразу туда и вычищаем.
1: Потому вот. Что вот я живу уже в частном секторе, там чего только не несут.
0: Частный сектор, нет, частный сектор, это потому что как вот объяснить людям, что это контейнер для бытового мусора, как это объяснить человеку, который буквально дерево тащит,
1: да,
0: который даже его не распилил, потому что он дом себе, потому что это городской житель, который купил себе дом, даже не понимает, что не так? Ну да, это же мусорка, вот я тащу туда все эти ветки. Да там не должно быть этого. Утилизирую, вози.
1: У нас, я вообще удивляюсь, у нас напротив мусорки стоит шиномонтажка, и у нас в мусорке там просто горами резина старая. Я такой, я смотрю такой, ребят, ну они напротив прям находятся.
0: Вызывайте сотрудников, оформляйте это, подаете суд. Ну, так и должно быть. У меня тоже иногда вопросы, потому что до того, как у нас вот построили такие шикарные контейнеры, закрыли площадку, у нас просто люди мимо проходили, какие-то соседи. Я просто смотрю, с соседних улиц просто идут к нам тащат. Зачем к нам тащите? Идите в свой двор. Там и выпендривайтесь, как говорится. Вот такие вот дела.
1: А с ветками реально беда. Вот эти деревья, ветки. А вот так вот так думаешь, ну, вот у меня как раз какую-то веточку спилил такой. И такой, а куда ее? То есть, ну, вот куда ее? Такой.
0: Увозить, утилизировать, да, вот, сжигать,
1: вот, сжигать нельзя.
0: И так далее. В мангале можно, и так далее. У тебя должна быть просто оборудование, площадка для этого. Но это проблема, если честно, конкретно каждого. Но это вот минусы.
1: Есть, конечно, измельчители, условно, некоторые.
0: Да, это проблема же любого жителя частного сектора. Все твои проблемы, это твои проблемы. Это ты в этом, в многоквартирном доме можешь написать. Там ЖКХ, и там УК. ЖКХ, вы что творите? Можете им написать. Дома у себя, пожалуйста, будьте любезны, как говорится. И, друзья мои, впереди у нас, значит, с вами золотые нулевые. Послушаем легендарные хиты Агутина и Варума. А потом мы обязательно вернемся уже с дорожной информацией и утромании. Так что всем еще раз доброго утра. Не выкидывайте деревья в ТБО. Не выкидывайте. Часики.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
3: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
4: Как нет?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: место. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-7924-4741, 16+.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: В данный момент в Казани 3 балла. Местами затруднения. Крупнейшие пробки на Тетцевской от Челюскина до Копылова. Там 4 минуты. Видимо, движение у нас, да, становится все более и более обильным. Но на самом-то деле у нас есть сегодня перекрытие в центре. Потому что сегодня большой праздник.
2: Мы знаем об этом. Там крестный ход.
1: Да, именно. Да, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Включайте навигаторы и так далее. Дорожная работа у нас сегодня происходит на Ершова. Если вы двигаетесь, ну, например, если вы двигаетесь от Корстена, предположим, в сторону, ну, не знаю, Советской площади. Вот как раз в пересечении с Гвардейской. Там дорожная работа в правом ряду. И очень такое серьезное затруднение, потому что оно буквально бордовое. Хотя по времени, не знаю, наверное, быстро. Но перед Дербышками, если быть точнее, даже перед Киндерями, когда с высокой горы едете, только пересекаете М7, вы сразу наткнетесь на ДТП в левом ряду. Конечно, печально, но...
2: Одно ДТП на Беломорске есть еще.
1: Вот, пожалуйста. И это все, конечно, чуть-чуть там, чуть-чуть тут сдерживается. Но зато мосты и дамбы свободны в целом. Город свободный, просто соблюдайте ПДД, и все у вас будет хорошо. Через час Ананас придет, вам все тоже расскажет. Дождитесь у нас от Романи.
0: Путевые заявки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры от Романии П. Саттарова Эльвира Гакилевна, салон напольных покрытий Quickstep. Ищите напольное покрытие. Ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин Quickstep на Альберта Камалеева 32. Телефон 245-2150. 245-2150. А я с огромным удовольствием представляю наших сегодняшних участников и игроков, семейную пару. Это Кирилл, Татьяна Синельниковы. Доброе утро, ребята!
3: Доброе утро.
2: Привет.
1: Как приятно вас видеть.
2: Снова, кстати. Снова.
1: Да, уже. А как, это которая попытка у вас? Напомните, пожалуйста.
3: Вторая.
4: Да, у меня третья, наверное. С Мишей я ходил.
2: Мы уже были на попытку первая.
1: Опытные игроки сегодня. Но этой паре вы у нас пришли, считаете, что первый раз. Я правильно говорю, да, это уже не было у вас. Поэтому будем считать, что ваш семейный дебют. Как ваши дела вообще? Как вы? Как добрались? Как утро?
4: Не выспались мы?
1: О, как это знакомо, если честно. Ну, в любом случае, спасибо, что приехали. Очень приятно. Кто за вас болеет сегодня?
3: Сами за себя.
4: Да, у нас ребенок в лагере, поэтому мы сами за себя.
1: Довольный, счастливый, небось. Он уже сколько там, ребенок-то?
4: Он еще там будет 2 недели, поэтому да, мы довольны и счастливы.
1: Да, я так и думал. Счастливое родительство.
2: Ему-то там нравится, нет?
4: Он не звонит, да. У него забрали телефон.
2: Знаешь, все нормально.
1: Забрали телефон и заставляют собирать хлопок на лагерь в Узбекистане.
2: Люди на вышках не разрешают.
1: Ладненько, друзья мои. Я напомню всем нашим слушателям и вам, нашим участникам, о правилах. 5 вопросов впереди. На 100, 500, 1000, 3000, 10 тысяч рублей соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов вы можете забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. Поэтому пожелаем вам удачи. Нашим слушателям напомним о том, что у нас есть прямая трансляция ВКонтакте. И вы можете превратиться не только в слушателей, но и в зрителей. Добро пожаловать. Переходите обязательно. Мы же готовы начинать. Пожелаем вам удачи. И начнем. Первый вопрос 100 рублей. Let's go.
2: Let's go.
0: Утромани.
1: Согласно известной пословице, в споре рождается...
3: истина.
1: И это верно.
2: Верно.
0: Утромены утроманят.
1: Хорошо, идем. Но я предлагаю нам не задерживаться. И сразу же вопрос на 500 рублей. Он вот так звучит. Какой части тела лишился Ван Гог? Тот самый художник.
3: Ухо.
1: Ухо. Все, сразу 500 рублей заработали.
0: Утромены утроманят.
1: Второй вопрос преодолели. Следующий вопрос по цифре 3.
2: Точнее, мочка уха.
1: Мочка уха. Я, если честно, любой вариант принял, потому что это все абсолютно верно. Ну, а следующий вопрос, третий, экватор уже нашей игры. Он звучит так, этот вопрос. Рассказывают, что на сдачу одного жилого дома приехала комиссия и увидела, что по всему фасаду нарисованы огромные неровные коричневые круги. По словам прораба, все сделано точно по чертежам. На чертежах действительно были коричневые круги. Как выяснилось, это архитекторы в прайсе проект... архитекторы в процессе проектирования что-то делали. Вопрос. Что делали архитекторы?
4: Не знаешь?
1: После чего остались коричневые круги. И это все досталось строителям и от архитекторов, ну, соответственно, виды и так далее. И строители буквально это воспроизвели вживую.
4: Я не знаю, я предположить могу, что что-то пили.
1: Так.
4: И стаканы ставили.
1: Так, так. И если это... Ну, я вам просто напомню на всякий случай, ну, чтобы вам было проще, да, что огромные неровные коричневые круги. А, коричневые.
4: Неровные.
1: Ну, в смысле... Ну, да, вы бы так это... Все правильно рассуждаете. Так.
3: Большие
1: осталось,
3: круги.
1: Осталось только... Смотрите, на домах, да. На домах, да. Ну, так как архитекторы что-то делали.
3: Ну, наверное, следы от донышек стаканов.
4: Вообще не ровно.
3: Рюмок, может.
2: Рюмок? Побухивали, что ли, архитекторы, по-вашему?
4: А почему не ровные? Ну, кофе пили коричневое, не знаю. Ели что-то, пили.
1: Так, так. Так.
3: Скорее пили, потому что если бы ели...
4: Меня смущает, что он сказал, что неровные круги. От кружки они ровные должны быть.
3: Не факт.
4: Не факт.
1: А если растечется?
4: А если растечется? Ну, пили, ну скажи, пили.
3: Пусть будут следы от застолья.
1: От, смотрите, вот, вот чтобы все-таки быть честными, у меня здесь есть правильный ответ. Вот, соответственно... Надо просто уточнение, да? Я изначально вообще к этому стремился от вас. Вот. Еще раз напомню, да, вопрос. Значит, жилой дом сдавали, комиссия увидела, что по всему фасаду нарисованы огромные неровные коричневые круги. И по словам прораба, все сделано точно по чертежам. И выяснилось, что действительно на чертежах были коричневые круги. Соответственно, вопрос, да? Что там архитекторы делали в процессе проектирования, что появились коричневые круги? Вот мне просто в вашем ответе легкого уточнения не хватает. Все, все хорошо? Просто...
2: Коричневые круги? От чего?
3: От напитков. Следы.
1: От каких?
4: От кофе пускай будет.
3: Да, кофейный, да, по ночам работает.
1: Все. Значит... Вы считаете, что, получается, они что делали, архитекторы,
3: пили
1: во время?
3: Кофе.
1: Пили кофе.
4: Пили кофе.
1: А вот молча? Этого... У вас будут какие-то уточнения?
4: Нет, просто она сказала, по ночам работали. Я думаю, вроде не было такой информации.
1: Так.
3: Ну, мои предположения, поэтому кофе и пили.
1: Все, оставляем.
4: Оставляем,
1: пили кофе.
4: Да.
1: А, все, я просто думаю, ничего себе вы тут рассуждаете. Вот, ну и не зря я добивался от вас правильный ответ. Вот если бы вы сказали, что они пили чай...
2: Или вино.
1: Да, то вы бы, конечно, были неправы. А кофе — это верный ответ.
0: Утромены. Утроманят.
1: А мы продолжаем, и у нас впереди вопрос на 3000 рублей, поэтому давайте-ка к нему и приступим. Внимание! Термин этот, обозначающий неопытного человека, пришел к нам из альпинизма, извините. Именно так бывало альпинисты называют новичка, совершившего свое первое восхождение на вершину. И, как правило, такие люди не обустраивают лагерь, а позируют фотографам, упирая одну руку в бок, так сказать, вытянутый второй опираются на лыжную палку. Назовите термин.
4: Чайник.
1: Все сразу?
4: Давай сразу.
3: Чайник, чайник.
4: Это твой. Вот ты сейчас в чайнике сидишь. Обычно ты в позе кастрюльки, а тут в позе чайник.
2: В
1: позе чайник.
4: Но кастрюлька вот
3: так.
1: А, да, а чайник это, соответственно,
4: ну, наверное, да.
1: Только надо левую руку поднимать, потому что правой рукой может быть опасно. И это абсолютно верно, друзья!
0: Утромены утроманят.
1: Как здорово! Вот
2: ничего себе, до 10 тысяч дошли уже?
1: Узнали мы.
4: Ну, это всегда мы так доходим.
3: Это уже нормально. Вот 10 не проходим.
1: Я даже не удивлен, как говорится. Ну, у нас вопрос на десяточку, поэтому давайте к нему и перейдем. Самое интересное. Идем же в десятку, друзья мои.
2: Да, вопрос к вам. Или 3000 забираем?
3: Да что, идем, конечно.
2: Что 3 тысячи?
3: Что мы еще не знаем?
2: По полтора.
3: Каждый раз узнаем что-то новенькое.
1: Хорошо. Да, Кирилл?
4: Да.
1: Все понял. Внимание, вопрос. Какое название, по мнению Оскара Уайльда, каждый из нас дает своим ошибкам?
4: Это все, да?
1: Это весь вопрос. Какое название... Напомню вопрос. Какое название, по мнению Оскара Уайльда, каждый из нас дает своим ошибкам?
3: Не он сказал «опыт сын ошибок трудных».
4: Может, ну вот я тоже про опыт думаю.
2: Ошибок трудных, это, по-моему, Пушкина слова были. То, что вспомнили.
1: Итак.
3: Ну, я бы, наверное, опыт предположила.
4: Подожди, какое название каждый дает своим ошибкам?
1: По мнению Оскара Уайльда. Ваш вариант, друзья мои. Здесь, к сожалению, прямо долго мы обсуждать не сможем.
4: Ну, пускай опыт будет.
3: Других вариантов
1: опыт.
3: У меня все равно нет.
4: Ну, в голове крутилось опыт.
1: Я принимаю этот вариант ответа. И сейчас мы с вами отправимся в мир ответов правильных. Внимание. Честно скажите, на шару отвечали?
3: Да.
1: Мне так нравится, честность обожаю. Мысль, которую я сейчас вам произнесу, звучит в романе «Портрет Дориана Грея». Вот как раз слово, которое мы отгадывали, стоит в начале. Вот это слово не представляет никакой этической ценности. Это всего лишь название, которое люди дают своим ошибкам. А слово это...
2: Возраст.
1: Опыт!
0: Утро маня.
1: Все, друзья, я вас поздравляю, наконец-то!
2: Вот, дошли вы до 10 тысяч!
1: Наконец-то!
3: Опыт!
1: Вам буквально надо было объединиться. Вы ходили по одному, вы ходили не одни, а с коллегами, друзьями. Вот, наконец-то, семьей объединившись, вы пришли и заработали 10 тысяч рублей. Так как у нас времечко вообще поджимает, то с вас бы я попросил приветы. Пожалуйста, будьте любезны.
3: Привет всем слушателям Бим-радио.
4: Все, кто нас слышит вообще, в принципе.
3: Да. Отслышит нас.
4: Хорошего дня всем, хорошего утра, хорошей недели.
3: Наслаждайтесь летом, хорошей погоды.
2: Вот видите, слова Пушкина, вернее, строки Пушкина помогают.
1: Какие да, вот красавцы. Ладно, пойдем сейчас фоткаться, вручать, 100 рублей я тоже на всякий случай вручу, просто чтобы у вас были с нашими подписями, так сказать. Ну, а я напоминаю всем нашим слушателям, что вы всегда можете прийти, у нас тут весело, еще и денежку можно заработать. Че это я вас здесь не вижу-то?
2: Да,
1: ну-ка,
2: да.
1: Давайте, идите, записывайтесь.
0: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В правительстве рассматривают инициативу сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников, чтобы они могли проводить детей на праздничную линейку. Если ввести полноценный выходной не получится, предлагается сократить рабочий день. Начиная с 1 августа, налоговые уведомления по имущественным налогам граждан станут доступны в личных кабинетах на портале госуслуги. Они будут поступать туда автоматически. В Госдуме предлагают ввести единый стандарт компенсации аренды для семей с детьми до 3 лет. Не менее 50% при первом ребенке и 75% при последующих. Сейчас регионы устанавливают разные условия, из-за чего возникает неравенство. Мера призвана поддержать семьи без своего жилья, повысить рождаемость и выровнять доступ к льготам. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: ТТС.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Не выношу кронштейны на стенах.
2: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
3: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
4: Гипсокартон Knauflist. Выдержит все. Проверено.
5: Большой футбол в Казани. 26 июля. На Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Катулова 2. 0+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 128-739-24-4741, 16+.
9: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
10: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но
2: мы вообще-то в курсе.
3: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: На Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио.
10: Многие спрашивают, вначале это мы смеемся. Нет, мы специально сделали, значит, новое оформление рубрики для того, чтобы смех Маргариты, потому что многие просили, как его можно достать и так далее. Вот мы его достали, добавили, и теперь у нас очень интересные, видите, как начало и конец передачи. Так что, дамы и господа, пользуйтесь уникальным случаем, дополнительно слушайте смех. Потом мы этот смех будем продавать, друзья, естественно, на флешках, поэтому... 10 часов смеха Маргариты будет называться. Видео выложим куда-нибудь. А мы напоминаем, что Маргарита не только человек, который красиво смеется и вам всем нравится, это еще и большой человек. Маргарита Тихонова, во-первых, руководитель Центра Эрмитаж Казань, музей-заповедника Казанский Кремль и кандидат исторических наук. Доброе утро!
11: Доброе утро!
12: Привет!
10: Да. Как
12: давно не виделись.
10: Да, кстати, в этой компании давно не собирались. Я напомню всем еще раз, что в ТГ-канале, в канале в Максе уже есть раздаточный материал. Если быть точнее, там есть картины, которые мы сегодня будем... Не только картины, там есть
12: сегодня
10: еще и принадлежности, которые мы сегодня будем обозревать вместе с Маргаритой. Поэтому, если вы хотите понимать, что мы обсуждаем, обязательно заходите. Поверьте, это совсем другой опыт нашей рубрики. Итак, Марго, еще раз доброе утро тебе. Расскажи, о чем сегодня будем говорить.
11: Привет. Мы сегодня завершаем... У нас был, Фарид, такой цикл, посвященный петербургским выставкам. Мы мечтали поехать в Петербург.
10: Yes.
12: Все поехали.
10: Было дело.
11: Да. Даже говорили о том, что мы согласны. Кто готов нас обеспечить этой поездкой.
12: Да. Кто готов оплатить, мы едем.
10: Вот для этих целей я бы миллион с удовольствием получил.
11: И, соответственно, будем переходить уже к казанским выставкам. Я, когда увидела этот проект, о котором мы сегодня будем говорить, думаю, он как раз-таки в тему, в жаркую погоду, потому что проект этот называется «Веера императрицы Марии Федоровны».
10: О, вот это мы очень любим. Это, кстати, еще в Эрмитаже же у Юсуповых были красивейшие веера, по-моему, насколько я помню. Безумно.
11: Сейчас есть.
10: Это, да, безумно понравилось, потому что там было целое обилие. И вот сегодня мы будем обсуждать петербургскую.
11: Даже об одном из таких вееров поговорим, который принадлежал ей, но сейчас у нас на выставке. Но если вы отправляетесь, например, в Петербург, если вы идете в Эрмитаж, стоит отметить, да, что вот Государственный Эрмитаж — это большой музей, это не только комплекс Зимнего дворца, есть напротив главный штаб, где хранится коллекция импрессионистов и постимпрессионистов, есть, например, такое хранилище, которое называется «Старая деревня», и там открытые фонды, то есть вы можете записаться туда на экскурсию и походить, как будто бы вы ходите в фондах музея, в хранилище. Вот там реставрационные мастерские располагаются, и, соответственно, вам показывают, как предметы хранятся, как они реставрируются. Ну, то есть Эрмитаж, ну, еще Меньшиковский дворец ходит в Эрмитаж. Это большой музей. Это не только Зимний дворец, поэтому когда вы говорите «я был в Эрмитаже», в основном все идут, конечно, в Зимний дворец.
10: Да.
11: В котором тоже есть различные проекты, выставки, не только интерьеры императорские сохранившиеся и, конечно же, та прекрасная коллекция искусства, которая тоже располагается в Зимнем дворце, но еще Эрмитаж делает там выставки. И вот «Веера императрицы» — это как раз-таки выставка, которая находится в Зимнем дворце. Зимнем дворце. И, соответственно, императрица Мария Федоровна. Mm-hmm. Это супруга Александра III, принцесса Дагмар, датская принцесса, которая... Ну, у нее интересная судьба, чем особенно, да? Это в начале отношений с Александром III. Дело в том, что она должна была быть супругой его родного брата.
10: Ой-ой.
11: Николая Александровича, который умирает в Ницце, и, соответственно, они оба скорбят, и вот это горе их сближает.
10: Старшего брата не стало, получается?
11: Старшего брата, то есть у нас после Александра
10: Младшему
11: II...
10: Младшему даже здесь донашивать пришлось.
12: Ну, правда ведь есть.
11: Боже мой.
12: Слушай, как я его понимаю, я же тоже младший.
10: Нет, ты его не понимаешь.
12: Я продонашиваюсь.
10: Да, да.
11: Но в целом, даже когда ты смотришь на историю, да, то, как могла складываться в целом история России, и то, что после Александра II мог быть другой, да, царь-император, а тут, соответственно, он умирает и переходит престол наследия Александру, будущему Александру III. И, соответственно, но иногда встречается в литературе то, что и перешла, соответственно, невеста. Но вот так случилось то, что они сблизились, стали общаться, и, соответственно, есть очень теплые воспоминания друг о друге, о начале отношений. И в целом, это, знаете, вот Александр III, Мария Федоровна, это самая крепкая, самая вот, романтичная, самая красивая пара среди всех историй императорской семьи, которые были верны друг другу, которые любили друг другу, и вот эту нежность, ласку друг к другу сохраняли до конца своих дней. И сама Мария Федоровна, конечно, была очень такая женщина, не то чтобы непростая, но вот как только она...
10: Я представляю, просто она такая, так, все понятно, это вот, значит, отмена, да, по первому вариантику. Если второй тоже император, я в целом не против. Давайте, давайте, тащите сюда его.
12: Зина, у нас отмена.
11: Ну, что вот ей удавалось, это всегда, конечно, очаровывать всех. Она была невысокого роста, практически как я, то есть где-то около 1.60 м. То есть такая, Александр Третий, если вот найти его фотографию, вообще вспомнить, как выглядит этот император, уже огромный, то есть это
12: да,
11: богатырь. Да.
10: Шестиметровый был. Но он сам себя так описывал. Я где-то 6 метров.
11: Он огромный, она такая маленькая, хрупкая, и ее глаза, ее любовь, ее общение, ее двор императорский он сразу принял, и всех она очаровала. И, конечно, приезжая из Дании к российскому двору, она привезла с собой свои вещи, аксессуары. И вот на этой выставке можно увидеть, пожалуй, один из самых, который бы нам всем сейчас пригодился в такую жару. Это веера императрицы, которые были и в юности, и в молодости, и когда она была замужем. И причем самое интересное, что веера эти разделялись. То есть это вот не просто аксессуар, которым пользовались, обдувались. Это еще определенный символ в обществе. Потому что эти веера, они в том числе изготавливали, есть такое понятие, сувенирные веера, их изготавливали к определенным событиям, к свадьбе, к праздникам и так далее.
10: Мы разговаривали к балам, готовились на определенную тематику, если они были, да?
11: И они то...
10: Я твой лучший ученик!
12: Он слушает, поставь пятерку.
11: Да, даже я порой этого не помню.
10: Все, ребят, все очень просто, у меня есть уши и мозг. Все очень легко там, если это все есть.
12: А я как Вер вижу, я вспоминаю фильм «Здравствуйте, ваша тетя», помнишь?
11: И практически все портреты императрицы, в том числе вот этот прекрасный портрет, который мы можем увидеть и в Телеграм-канале, и в Максе, портрет Николая Ивановича Крамского, Марии Федоровны, вот в этом совершенно очаровательном одеянии, которое мы можем увидеть, да, написанное в 1881 году.
12: Она как будто невеста здесь.
11: Да, она как будто бы здесь невеста, это придворное красивое платье. Невеста она была в 1866 году, ну вот такое, можно сказать, повторение, да, было сделано в таком вот свадебном как будто бы обличии. И в руках у нее практически на всех портретах это как раз-таки она держит в руках веера. Угу. И вот есть прекрасный такой веер, он называется «Ландыши» 1867-го. Якобы это как раз-таки подарок вот того цесаревича Николая. Он очень простой в изготовлении, то есть там всего лишь дерево вишневое, шелк, резьба.
10: Всего лишь вишневое дерево!
12: Пара-тройка бриллиантов. бриллиантов. Пара-тройка бриллиантов, но ничего особенного.
10: Вот это все.
11: Но, тем не менее, она очень активно им пользовалась. И сам веер очень красивый. И вот здесь стоит понимать то, что есть такие веера, которые сделаны, например, из ткани, да, которые идут, экран, он сплошной. То есть вот если мы возьмем лист бумаги и соберем его по форме веера, вот сплошной экран.
10: Господи, Фарид, ты понял, она объясняет, что такое сплошной. Она смотрит на нас, эти не поймут.
12: Эти не поймут точно.
10: Лист бумаги. Сейчас я его пальцем протну, не сплошной. Спасибо. Кандидат исторических наук унижает магистра приборостроителя и
12: инженера-строителя. А мы такие.
11: Ну нет, я ж для слушателя, да. Они едут в машине, чтобы потом представить.
10: Она еще вас всех не верит, прикиньте, ребята. Да шучу.
11: А просто я хотела рассказать, это же такое веер-бризе.
10: Веер-бризе, да.
12: Создает бриз.
11: Когда веер из отдельных пластиночек состоит. А-а-а. То есть вот экран, когда сплошной. А есть, когда каждая веерная вот эта пластиночка, она отдельно идет и закреплена, и вот так шух раскладывается.
10: Супер. Как вот эти книжки же есть с 3D вот этими фигурками, которые стоят. Книжка-игрушка называется. Я такие вещи обожаю, и это вот начинает похоже. Но здесь вопрос феноменальной работы, потому что это что, это же ландыш у нас, насколько я помню?
11: Да, это как раз-таки ландыш, а вот следующий, который белый полностью выглядит на изображении.
10: Ой-ой-ой,
11: это китайский веер из слоновой кости он сделан, и футляр тоже сам сохранился, и как и на самом веере, так и на футляре там написано «Дагмар», и, соответственно, корона Российской империи изображена.
10: Очень адресно сделано, то есть конкретно
11: под заказ. И самое интересное, 1866 года, скорее всего, это тоже такой свадебный подарок, что когда, если увеличить изображение этого веера, опять же, веер-бризе, отдельными пластиночками идут, то там можно увидеть сцены китайской жизни. То есть нам кажется, что это ажурный.
12: Азбука Морзе, кажется.
11: Да. А там, если приглядеться, то все в мельчайших подробностях воспроизводится.
10: Класс.
11: И дело в том, что вот веера — это целое произведение искусства. То есть художники работали. Вот, собственно, Крамской, он сделал портреты всей семьи.
12: Круто. А кость какая?
11: Да, на веере изображение. Вот мы можем увидеть на одном из вееров портреты и Александра Третьего, и, соответственно, и детей, и Николая будущего, императора Николая Второго можем увидеть. То есть, вот понимаете, вееры, кажется, это аксессуар, но нет, в этот аксессуар всегда закладывался определенная символика. Но, пожалуй,
12: даже подпись есть какая-то?
11: Да, ну, безусловно, автора, художника. Но, пожалуй, самый интересный веер, и их три всего созданных было, это карикатурные веера, которые создавались на определенные события. И вот одно из последних изображений, которое мы можем также посмотреть и увеличить, это бал 1883 года во дворце Владимира Александровича. Вообще, если вы едете в Петербург, обязательно идите во Владимирский дворец. Это единственный, один из вот Юсуповский, сохранившийся.
10: Вот это
11: после...
10: у вас же,
11: да,
10: вот это же именно этот веер.
11: Это,
10: же,
11: да, наш веер, а еще есть два таких карикатурных, созданный на, вот, по мотивам этого бала. Костюмированного бала, который проходил во Владимирском дворце, когда все собрались в различных исторических костюмах. Тогда такие балы в конце 19-го, начало 20-го были очень популярны. И, соответственно, этот веер, принадлежавший императрице Марии Федоровне, не случайно на нашей выставке, потому что среди всех вот этих героев, которые изображены, там мы можем увидеть Зинаиду Николаевну Юсупову, которая танцует с князем, великим князем Константином Константиновичем в татарском костюме, там, тюбетейка.
10: Да, обсуждали, да, это как-то круто.
11: Мы даже об этом говорили. Но дело в том, что был такой герой, который служил при императорских театрах, фамилия Васильчиков, и был даже директором Эрмитажа, или Васильчиков, и именно он создавал вот эти карикатурные веера. И дело в том, что на этом веере мы видим высшее общество тогда Российской империи. То есть это и чиновники, и выше, ну, прям высшие чины здесь изображены. И все это изображено вот в такой... Ну, было у человека прекрасное чувство юмора, а еще он со всеми ими дружил. Поэтому ему было не страшно.
10: Простительно. мог себе позволить.
11: Мог себе это позволить. Кроме, конечно же, тех, кто устраивал этот бал, да, соответственно, кроме великого князя. И, конечно же, здесь мы никогда не увидим портреты Александра Третьего и Марии Федоровны. То есть это все-таки есть такая оговорка, что политически это было бы неверно. И поэтому на этом вере этих героев мы не увидим. Mm-hmm. Поэтому, когда вы приходите в музей и вдруг видите веера, то есть не старайтесь сразу так отвести глаз, а познакомьтесь с этим веером, посмотрите, из какой техники он сделал, что на нем изображено, какая символика есть, потому что можно достаточно много сделать таких открытий о времени, об эпохе, о событии. В общем, каждая вещь на выставке, она важна и интересна, будь то живопись, культура, либо даже такой аксессуар, как веер.
12: Да, посмотрите, сплошной лен, мало ли.
11: Сейчас скину тебя чем-нибудь.
10: Ну, если уж после этой рубрики вы в музей не пойдете, я уже не знаю, что с вами делать, друзья. Подходите обязательно, это очень интересно и очень красиво. Маргарита, спасибо большое.
11: Спасибо вам.
10: То же самое про Маргариту, кстати, можем сказать. Это интересно и очень красиво. Все, до следующей недели, Маргарита. Пока.
9: Лабутена. Музейно-просветительская рубрика с Маргаритой Тихоновой на Бим-радио. Реклама на Бим-радио. Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
5: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
13: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга КанАвто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Эффекта.
14: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
15: 211-00-73. 0+.
16: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
17: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
18: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: «Яна Лив». Жилой комплекс на берегу Волги.
19: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Привет, Казань. На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор...

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды».

0: клиентов. BIM Media. Охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с BIM Media. 2-930-800. Прогноз погоды на BIM Radio. Спонсор программы «Прогноз погоды» на BIM Radio ООО «Клиника Кузляр».
1: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый точный прогноз погоды только на BIM Radio. Рассказываем все прямо сейчас.
4: Уже плюс 25 показывает Яндекс Погода. 25, представляешь? Сегодня будет плюс 29, друзья. Сейчас яркое солнце. С 11 будет уже облачно немножко с прояснениями. А с 13 просто облачно будет. Но дождя не будет сегодня. Дождя не будет. Завтра, друзья, плюс 30 завтра. 30. Но ночью есть вероятность небольшого дождя. А в четверг, 23 июля, 28. Днем и вечером небольшой дождь обещают, но это не факт. В пятницу 29, в субботу 30. А в воскресенье 31. Представляете, жара какая?
3: Да ты с ума сошел.
4: Вообще жара. Кстати, я думал бы действительно 25-го сгонять в Менделеевск. Вот на это, помнишь, приходили к нам ребята с громких героев?
3: Да, был бы хорошо.
4: Я думаю, что нет, посмотреть, интересно же.
3: Ну,
4: тем более мы с тобой в списке там.
3: Тогда надо ехать.
4: Да, мы же в списке.
3: А когда это, когда говоришь?
4: Они 24-25, но 24-е мероприятие в виду, поэтому я думаю, 25-го, почему бы нет, с утра на второй день скататься.
3: Ну а что, звучит хорошо. Вот, в общем, ребята, мы себе придумали на выходные задания.
4: Нет, а ты можешь 24-го рано сесть, нет?
3: Да, вполне. Так что надо себе, видите, отдых надо планировать заранее. Это вообще самое лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы восстановиться. И об этом мы тоже совсем скоро поговорим. Прямо сейчас.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на BIM Radio. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Тем временем у нас прямо в Казанском Кремле приступили к реставрации башни Сююмбике.
4: Класс.
3: Хочется сказать, наконец-то дождались, что ли, мы с вами. И это прекрасно, конечно.
4: Слушай,
3: сейчас...
4: интересно, как, что они там делают? Ну, просто она же кирпичная. То есть чистят от грязи туда-сюда.
3: Ну, во-первых, изначально тут работы будут большие, потому что они продлятся, во-первых, до декабря. Во-вторых, памятник этот будут закрывать защитными конструкциями, поэтому визуально, ну, наблюдать башню с основных точек обзора теперь не получится временно, то есть пока я буду делать. Что же там пока проведено, не делится с нами. Я думаю, что когда откроется весь список работ, обязательно нам все это дело покажут. Все это будет обязательно. Увидим еще. Вот, поэтому пока, конечно, будем ждать.
4: Будем посмотреть, как говорится.
3: У меня вот какой вопрос нашим слушателям. Я тут недавно, разговаривая с друзьями, понял вдруг, что все, абсолютно все у нас в последнее время немножечко подвыгорели. Есть такая история. Знаешь, с кем только не разговариваешь, я говорю, так, что ты, говорит, я, если честно, просто вот устал, от работы взял перерыв, говорит, я просто вот неделю ничего не делал, просто как-то вот, короче, выдыхал там.
4: Слушай,
3: и так далее,
4: я об этом слышу тоже часто, реально.
3: Меня вопрос
4: так наш... Так устал, отдохнуть бы. Кстати, я тоже реально, я тоже чувствую.
3: Кто устал, друзья мои? Давайте сделаем маленькую перекличку, +7 927 242 102 8. Пишите обязательно, давайте посмотрим, сколько нас, и, соответственно, немножечко на эту тему поболтаем. И как от этого избавиться, и, может быть, у кого-то получилось от этого избавиться, тоже будет хорошо. Кстати говоря, пока вы пишете, еще одна новость просто увидел, так интересно.
4: Ну-ка.
3: В Омской области открыли первый в Сибири памятник Габдуле Тукаю.
4: В Омске?
3: В Омске. Ничего себе. Бюст установили на территории местной средней школы. Автор скульптуры, заслуженный деятель искусства Татарстана Венера Абдулина. Очень красивый бюст получился. Мне нравится такое. Передача очень хорошая была.
4: Не, круто, спасибо.
3: Вот, это, конечно, круто. Действительно,
4: да.
3: Круто. Вот так вот мы должны, понимаете, в России существовать, делиться культурой друг друга, потому что у нас, вы не поверите, сколько всего интересного у людей, конечно, разных культур в России происходит, сколько всего интересного мы с вами просто не знаем. Смотрел какую-то передачу про Алтай, ну, там я сейчас все не буду пересказывать, но просто удивился, что очень много, во-первых, есть соприкосновений у нас, во-вторых, сколько же там всего интересного.
4: С Алтаем, да, я же когда вот ездил, вел Сабантуй там, прямо большая диаспора татар, оказывается, там целый Сабантуй сделали.
3: А где? Диаспоры татар? Нет.
4: И не говори.
3: Ну и видите, вот так вот все.
4: Алтайский татар.
3: Да, конечно. И это замечательно и прекрасно, на самом деле. Так, значит...

0: писать стали уже.
1: Так, поехали, что пишет?
0: Андрей пишет такой: однажды так сильно устал, что отдыхаю уже 12 лет.
1: О, хорошо, ничего очень себе. Хорошо. Это вы дзен познали, я хочу сказать.
0: Не говори.
1: Все, вам надо уже в таком же темпе продолжать. Хорошо, хорошо звучит, по крайней мере.
0: Смирнова, наш любимый, пишет тоже. Она говорит: так. Я устать и хочу к водичке побегать босиком по берегу.
1: Да, кстати, по поводу босиком к водичке, купаться в Казани по-прежнему нельзя. Вот такая новость у меня прямо перед глазами.
0: Прям везде, что ли?
1: Проверка воды показала несоответствие нормам. В остальных районах Татарстана 15 из 25 пляжей открыт. Если что. Ну так, на всякий случай просто. Так, еще из новостей, из интересного, значит. Да, вот Ханбатик ты открыл, да, сообщение? Да, можешь прочитать.
0: Да, да. Я, говорит, не устал. Я долбанный локомотив, газуем до могилы.
1: Хорошо. Хороший настрой. Вот всем бы такой. Доброе утро. Передаю привет всем, кто заколебался. Ребята, я с вами. О, ничего себе.
0: Да, Руслан пишет. Передаю привет всем, кто задолбался. Ребят, я с вами.
1: Ну, нормально, слушай. Тут я, говорит, заколебался, говорит, в этом такси, говорит, работать, пожалуйста. Спасибо, что поделились. Ну, потому что... А как еще? А как иначе, если честно?
0: А смотри, Тим, что пишет. А в Тюмени, говорит, есть татарское радио.
1: Да, вполне себе.
0: Ничего себе.
1: В Тюмени диаспора у нас большая. Там вообще отдельная когорта татар. Кстати говоря, Айдар Гараев из студии «Союз». А да. Вы как думаете, откуда? Естественно, он из Тюмени. И там, поверьте мне, татар очень много, на самом деле. Так, кто еще? Давайте так, окей. Кто еще? Пишите. И сейчас мы с вами будем выходить из этого, вот из этой усталости. Вот. Ну, а пока вы нам пишете, мы вам тоже сейчас поставим песенку, чтобы вам вот так вот настроение попасть, ребята. Вот такая. Как вам песенка? Смотрите, сейчас вот пойдет. Сейчас вот пойдет. Смотрите. А? А? А? А?

0: шоу «Утро мэны».
1: А я думал, сова.
2: Всем привет, кто заколебался, мы с вами. Вот так нам пишет. Карина просто говорит, ребята, а что за вопрос? Я не слышал, просто говорит, я тоже заколебался. Просто присоединяется к флешмобу, понимаете? Привет, я заколебался, а куда деваться? Вот так вот, уже такая вот история, понимаете, более такая.
3: Дмитрий тоже пишет, задолбался.
2: Да, вот, пожалуйста.
3: Задолбался, уволился, нашел работу удаленную, теперь кайфую. В очередях за топливом не стоял. Масса времени для своих дел.
2: Хорош вообще.
3: Вот, смотри, как хорошо.
2: Вот, а теперь вот, да, тем, кому удалось это преодолеть, вы нам тоже, пожалуйста, обязательно напишите, потому что это же, нам надо же делиться этим всем невероятным великолепием. Давайте посмотрим. Значит, доброе утро. 4 года без отпуска. 1-2 выходных недели. Такси — это ад. Чувствую, 5-летку не потяну, пишет нам и наш
3: вот, прикинь,
2: дорогой Игорь.
3: И вот тут же, смотри, выходит какая вещь, какая статья. Россиянам посоветовали брать отпуск минимум на 4 недели. По словам врачей, более короткий отдых часто не позволяет организму полностью восстановиться, а регулярный дефицит полноценного отпуска может повышать риск проблем со здоровьем.
2: Все правильно, надо...
3: Четыре недели, представляешь?
2: Ну, это реально, ну, потому что что за 2 недели? Ты что там, отдохнешь, что ли, где-то? Нет, конечно.
3: Ну, да, тем более, как наши люди отдыхают, это не отдых.
2: Скорее всего, ты там просто только расслабился, а тебе уже на работу выходить. Только-только ты еще отвлекся, а тебе уже раз и выходить. Это мало. Вот я понимаю, киска Сергей, это наш слушатель, киска Сергей. Ну, вот, такой вот такая подпись у него. Ну, привет, утромены, меня вот все заколебало, хочу на ручки и шоколадку. Вот!
3: Да?
2: Ну, без
3: да?
2: шуток, нормальное желание, когда ты хочешь, чтобы тебя просто выдохнули, за тебя, о тебе позаботились.
3: Руслан мимчик прислал. Что ты делаешь в свободное время? В какое? Ну, в свободы. Это какое? Когда не занят работой. Не поняла вопрос.
2: Не понял вопрос. Хороший мем. Значит, Никита пишет, а кому сейчас легко? Ну да, на самом деле никому сейчас не было легко, но тем не менее, вот так поделиться немножко, что нам стало легче, это, конечно, сильно упрощает. У меня есть, что вам на этот повод рассказать.
3: Вот Вась наш слушатель замечательный, говорит, 7-й год в такси, ребят, я просто задолбался уже, это словами не передать.
2: Да, работа непростая,
3: да,
2: согласен.
3: Да, прикинь.
2: Значит, даю пару советов, которых попросил у искусственного интеллекта. Давайте вот вместе с вами сейчас оценим. Я его попросил, собственно, да, сделать. Ну, во-первых, конечно, не стоит немножечко, да, сбавить темпы. Если, то есть, вы выиграли, значит, бак пуст. Значит, если лишняя работа, мы говорим нет. Иногда отдыхать необходимо. Рабочие чаты не смотрим, просто отдыхаем, выстраиваем эти границы. Далее, очень важно менять картинку, пишет искусственный интеллект. Поэтому, если вдруг вы давно не выходили на улицу, просто, ну, казанцы, ну, татарстанцы, ну, вы чё, просто ноги в руки и погнали. Набережная Кабана, парк Урам, Черное озеро, Лебяга, ну, и все-все-все остальные тоже найдут. Но природа реально лечит, проверено Бимрадио, это точно. Но наш великий ритуал татарский — это сон и чай. Зачем вот...
1: С молоком чай.
2: Вот этот сериал вы смотрите до 3 утра, потом не высыпаете себе. Вот чай попили, значит, как у мятрушка, блин, такой расслабляющий. Заснули.
3: Все,
2: ребята. Дальше ищите новые эмоции. Сходите на концерт, запишитесь на мастер-класс. Скоро у нас будет эмоции в игре. У нас совсем скоро будет игра. И окружайте себя своими людьми, с которыми можно поделиться, которые вас поддержат. Ваши люди, это мы.
3: Кстати.
2: Мы же вам дарим эмоции. Поэтому, ребята, все, кто заколебался, сейчас мы вам все выправим, вам не переживайте.
3: Вот Никитка нам написал даже. Спасибо вам, ребята, хоть вы настроение поднимаете.
2: Ну, вот лучшие, же, вот лучшие, лучшие. Вы просто лучшие у нас. Спасибо большое. А впереди игра «Слово за слово». Ждем. Совсем скоро будем звать вас в игру. Это буквально пару мгновений.
4: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
5: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: Про. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: «Газ» в пол и в «Дакар Про Клайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Про Клайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
2: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
5: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
6: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: «Роснефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Отец, чем будем новую беседку красить?
3: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
2: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
4: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
5: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк». Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: Реклама на BIM Radio – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
12: Ну что, сладенькие вы наши, впереди игра «Слово за слово», два игрока нам нужны.
13: Парень и девушка.
12: Куда звонить тебе?
13: 292-1028, я уже на линии, все.
12: 292-1028, один мальчик, одна девочка, не стесняемся, все успевают. Главное, дозвонитесь, а вдруг приз будет ваш.

0: на Бим-радио.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте, наша на нас студии Бим-радио. Сейчас вам расскажу абсолютно всю информацию по пробкам. На самом деле здесь много не надо, 3 балла. И сразу же мост Миллениум у нас. Центр, 4 балла. Первое, что я вижу, у нас там, значит, есть определенные затруднения. Во-первых, центр перекрыт. Там у нас крышный ход идет в центре.
2: Ой, привет, Александр. Выходил тут я ненадолго.
1: Молодец, что пришел, соскучился. Смотрите, значит, ДТП есть. Проспект Ямашева. Когда вы едете от океана к парку Победы, да, там... Прямо перед Бондаренко получается. Угу. Средний ряд. Будьте там тоже осторожны, внимательны. Центр перекрыт, напоминаю, всем. Включайте навигаторы, немножечко ходите там туда-сюда. Далее, значит, 7 минут, крупнейшая пробка. Так, Абдулла Тукая от Вахитова до Салих Сайдашева. Победы проспект от Рихарда Зурги до Академика Завойского. Там 5 минут, это крупнейшие пробки. Мосты и дамбы, кроме Миллениума Центра, все свободны. Миллениум Центра 4 балла. Ну, в целом, неплохо, конечно. Давайте, да, ПДД соблюдайте, и все будет у вас хорошо. Все, давайте, через час вернусь, пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
1: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавта 5» Tenet Canavta. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в «Канавта» на Оренбургском тракте 209А и Сибирском тракте 51. Звоните 230-30-30. Предложение действует на Tenet T4L в комплектации «Актив» с учетом скидки по программе «Приветственная выгода» до 30 июня 2026 года. Подробности по телефону. А сегодня разыграем сертификат «Семейный парк активного отдыха». Кто первый дозвонился до нас?
2: Первый Ренат.
1: Ренат, доброе утро.
3: Хай-элита.
2: Салям, салям.
1: Ну как твое утро проходит? Объехал ли ты весь центр? Не попал ли ты в пробки?
3: Нет. Хорош. Центр не объезжал, доехал до работы.
1: Все. Бензин прекрасно. Есть, все нормально.
3: Все нормально, полный бак.
1: О, Ренат, молодец. Лучший. Добро пожаловать в игру. Сейчас постараемся твой идеальный день сделать еще идеальнее. Нам надо будет только поиграть, а пока для этого познакомимся с твоей соперницей.
2: Зовут ее Эльвира.
1: Эльвира!
4: Ау, привет. Ау. Всем.
1: Доброе утро.
2: Привет.
4: Доброе.
1: Ну, как халяр?
4: Очень хорошо.
1: Что делаете там?
4: Вот стояла только что в пробке. Смогла дозвониться, пришлось припарковаться, встать на аварийках и вот с вами разговаривать.
1: Молодец. Безопасность, прежде всего, хвалим. Добро пожаловать нам в игру. Дорогие участники, как и всегда, минуту перечисляем слова. Кто будет последний, тот и победит. Ну и тему нам какую-нибудь автомобильную. Мы перечисляли запчасти, мы перечисляли марки автомобилей. Что да. Сегодня поперечисляем? Да, пожалуй.
2: Что? То, что в салоне?
1: Все, что... все, что... Кстати, да. А давайте да. Давайте да. Вот все, что у вас в салоне автомобиля, не снаружи, а в салоне.
2: Внутри.
1: Багажник считаем? Ну, если у вас хэтчбэк, ну, что же салон?
2: Пусть будет, да.
1: Ладно, пусть будет так. Что же в салоне и в багажнике? Начинаем перечислять прямо сейчас. Ренат дозвонился первым, поэтому первое слово с тебя. Ренат, давай.
3: Руль,
1: погнали. Супер. Минут.
4: Магнитола.
1: Ага.
3: Коробка передач.
2: Есть. Так.
4: Ручник.
1: Супер. Угу.
3: Панель приборов.
1: И скидки.
4: Угу. Кресло. Автокресло.
2: Есть.
1: Автосидение. Ага.
3: Коврики.
2: Да.
4: Ага.
2: Угу.
4: Так. У меня детское кресло.
1: Детское кресло есть. Хорошо. 30 секунд.
3: Зеркало заднего вида.
2: Зеркало есть.
4: Вонючка.
1: Да-да-да.
2: Вы про мужа?
3: Козырьки.
1: Козырьки, супер.
4: Кнопочки.
1: Отлично.
3: Кнопочки.
2: Да, их там много.
3: Телефон.
4: Давайте кнопочку.
2: Телефон. Дальше.
4: Ага. Вентилятор.
2: Вентилятор есть.
1: Так.
3: Аварийный знак.
1: Аварийный знак! Вот он хихикал, хихикал, Ренат, и дохихикался до победы. Поздравляю!
2: Ровно перед сигналом сказал.
1: Да, ты видел, он человек расслаблен. Я же не говорю, сколько секунд осталось. И Рен такой, аварийный сигнал. Очень так спокойно сказал. И потом раз, и сигнал, и минута закончилась. Ну, круто. Итак, дорогие мои, ну и поиграли классно. Вы моя львица. Алло, вы
2: Эльвира,
1: здесь?
2: Эльвира, молодец.
1: Эльвира.
5: Да, я здесь.
1: Ой, как вы играли, как вы перечисляли. Про Ванючку было смешно, если честно. Это было прекрасно. Давайте с вами привет, Эльвир, тогда передавать.
5: Привет всем родным, близким, любимым, всем своим. Вот.
1: Принят. Спасибо вам большое.
2: Дозванивайтесь. Да, действительно. Ждем вас
1: в следующей игре. Пока. Ну, а у нас победитель Ренат. Ренат, какие у тебя ощущения?
3: Хорошие.
1: Хороший, положительный, отличная характеристика.
2: Что мы Ренат дарим, кстати?
1: Мы ему дарим сертификат «Семейный парк активного отдыха». Для этого оставайся, на телефоне, никуда не уходи. Но привет от тебя тоже ждем.
3: Все, всем привет, всем хорошего дня.
1: Спасибо, никуда не уходи, класс. За эфиром все расскажем. И это была игра «Слово за слово». Она вернется обязательно уже завтра, не пропускаем.
0: «Слово за слово». Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Чтобы сократить применение искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий, в школах предлагают ввести обязательную устную проверку. Ученик должен будет обосновать ход своих решений. В общественной палате считают, что такая мера уменьшит зависимость школьников от нейросетей. В Госдуме прозвучало предложение временно отказаться от утилизационного сбора на автомобили. Его действия хотят приостановить до 1 января 2030 года. Цель инициативы – сделать покупку машин более доступной для россиян. Пока проект остается на стадии предложения. Сегодня отмечается Глобальный день объятий детей. Неофициальный праздник, появившийся в 2008 году. Праздник создан, чтобы напомнить родителям, что детям жизненно важно чувствовать внимание и тепло взрослых. В этот день обнимите ребенка крепче и скажите ему слова поддержки. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утро Мэнни сделают твое утро.
3: Вот мы продолжаем читать ваши сообщения по поводу того, что все заколебались.
4: И знаете, абсолютно верно.
3: И знаете, мы тоже немножечко, ну, другое слово нет же, вот заколебался, самое же классное слово, да, ну, колеба, да. А слово колебаться.
4: Колебаться, да.
3: Да, понимаете, это физика, а мы, собственно, с высшим образованием. Да. Так мы себе это оправдали. Вот,
4: господин Вор написал, я тоже в этом году, говорит, устаю как черт. Просто.
3: Есть
4: жду,
3: такое.
4: Жду 19 августа, улетаю в Гомель отдыхать.
3: Да
4: в этом
3: что?
4: Году у нас дворцы и замки Беларуси.
3: О, красота
4: к нашим
3: какая.
4: Сябрам белорусским поедем.
3: Поздравляю.
4: Поздравляем, да.
3: Бабай, господин, нам пишет. Интересно, есть такие, которые устали отдыхать?
4: Есть такие.
3: Конечно,
4: их,
3: есть.
4: Их много, кстати.
3: Не представляете, от которого все заработали, теперь не знаю, что делать.
4: Да, ты спа-салоны.
3: Да, да, да, вот это уже все попробовали, неинтересно, конечно. Так, значит, о чем говорить? По поводу такси. Вот цены, говорит, ребят, о чем говорить? Тут очень небольшие цены на поездку. 95-й бензин, говорит, дороже самой поездки. Говорит, всем добра, говорит, передает Василий. Ну и потом, соответственно...
4: Потом Влад пишет он.
3: Да.
4: Передайте привет, говорит.
3: Смотрите, сейчас, давай, будет, давай. Сейчас будет вот в этом сообщении, вас сначала сгорит, а потом вы поймете. Смотрите, он пишет, передайте привет всем таксистам, кто заколебался. Пусть на завод идут, нам дышать легче будет. Мы крепче, Влад таксист. Своих же братьев подколол. Это прекрасно. И сестер, конечно же. Так, давайте, что у нас еще есть интересного?
4: Ну вот нам пишет Сергей, народ заколебался ныть и жаловаться. Жизнь прекрасна, как лучший город. Меняйте работу, не мучайтесь себя. Вот так.
3: Да.
4: Вот такой вот.
3: Да, то же самое. Вот Ханбатик тоже пишет. Так, ребята, кто там жаловался на такси? Открой секрет. Есть много других работ. Сам 2,5 года в такси работал. Скажу так, это самый легкий труд. Легче работы не было за всю мою жизнь. Вот такие вот. Вот это интересно, кстати, сообщение, да. Что вообще альтернатива. Если что, я не к тому, что не обесцениваю ничью работу, но если что, альтернатива, конечно, есть. Да, ее можно найти, поверьте мне, вот иногда вы можете...
4: На альтернативе тоже можно заколебаться.
3: Можно, кстати, легко вообще.
4: Ты заколебался здесь, поменял работу и там заколебался.
3: Везде, да. В любом случае, ребята, мы с вами, хорошо, что поделились, скинули с себя этот груз. Мы тоже, мы с вами, нас много. Мне всегда от этого легче, когда я понимаю, что много людей...
4: Таких же, как и мы, да.
3: На самом деле, всегда от этого легче.
4: Ребят, лето пролетает, надо немножко отдохнуть. Выдыхайте.
3: Хочется, да.
4: Да, надо сбросить нас все. Я тоже все думаю, куда смыться, вот что прям вот хочется.
3: Да элементарно, да я не знаю, да просто...
4: Какую-то перезагрузку такой сделать.
3: Съездить на...
4: Да хотя в Марику смыть куда-нибудь, да, в лес?
3: 2-3 дня возьмите, съездите где-нибудь, покатайтесь, посмотрите, погуляйте, в лес есть, отдохните, с гитарами посидите. Ребят, просто получайте удовольствие от лета. Вот что мы вам посоветуем. Ну, а мы вернемся после короткой прекрасной песни, ну и вкусной рекламы, конечно.
0: Реклама на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
3: Сыр-сюрприз!

0: драки, твое греческое настроение.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
4: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-1065. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Угрянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
7: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
8: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Отсоединить с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Эффекта.
9: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Merci pour le festival.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
2: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
1: Название странное?
2: Да.
1: Какое?
2: Майонез.
3: Да ну нахуй! Шипелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шипелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Шоу «Утро, мэны».
10: А я думал, сова.
11: Зумеры переоткрывают вещи из 90-х и 2000-х. Короче, сейчас молодые люди вводят моду на MP3-плееры и даже на мыльницы. Для молодежи такой физический носитель — это часть вот эстетики, то, как жили родители, бабушки. Они это видят, они это принимают. Такой способ получать самовыражение. Такой тактильный ритуал. Кстати, сейчас продажи БУ MP3-плееров за год выросли на 62%, а вот спрос на фотоаппараты, например, Polaroid, аж на 79%. То есть...
12: Круто. А Polaroid сейчас новые есть же, они уже у нас постоянно есть. Номер, блядь, часто используем их.
11: Да, есть, там они по-разному называются, но все вот стараются вернуться к тому, конечно, потому что это очень-очень такая популярная сейчас.
12: Надо им еще телефоны дисковые им дать еще.
11: Я вот, да я чтобы вообще, я об этом и хотел поговорить со всеми нами. В общем, друзья мои, знаете, что хотел? Какая аналоговая вещь, может быть, из 90-х или нулевых, до сих пор у вас дома и работает лучше любого смартфона? Вот есть же такие вещи, не знаю, виниловые проигрыватели. Задарили, можно сказать, виниловый проигрыватель. Он такой старенький, но благодаря нему я хотя бы эту культуру окунаюсь сейчас. Мне он там нравится, ты сидишь при ко мне. Единственное, что виниль не нравится, что на одной стороне буквально там 2-3 песни, и это меня немножечко раздражает, хочется, конечно, чуть побольше. Но как бы что есть, то есть. Вот.
12: У меня вот от папы есть, вот ты помнишь такие вот точильные камни были, которые на станок крепились?
11: Да.
12: А это ровно его половина, отломанный такой.
11: Да.
12: Ну и все, ну, надо же точить самое то.
11: Все, пожалуйста. Может быть, до сих пор у вас какой-нибудь механический будильник есть, или у вас такой проигрыватель, раньше вот такие радиолы были огромные, вот у меня в деревне до сих пор такая стоит.
12: У меня стоит чистополь, я же тебе рассказывал, помнишь, что есть такая радиола, которая вот большая, сверху виниловый проигрыватель.
11: Да.
12: Да, сейчас есть ребята, которые где-то, по-моему, в Тюмени находятся, они берут эту магнитолу старую, меняют звукосниматель, меняют колонки на современные, туда вмонтируют умную колонку, внутрь вот этой вот, собственно, магнитолы. То есть все и полностью корпус переделают, кнопки все переделают. Он остается внешне такой, ну, в смысле, выглядит, но все новое. Лакшери, шикарное звучание. Я все, есть такая идея, ну, не знаю, пойду все-таки отдать им и тоже сделать себе.
11: А, да, только стоит это, по-моему, что-то в районе 100 сотки, да?
12: Что-то там 160, 180,
11: да, даже вот это,
12: так,
11: да.
12: Недешево.
11: Но, зараза, красиво дело,
12: да,
11: красиво
12: и,
11: дело.
12: И прикинь,
11: да.
12: Это же вот останется у тебя дома твоя штука, и, пожалуйста, умная колонка в ней, да, есть, она винилы проигрывает, пожалуйста.
11: Есть аналоговая дрель, нам пишет слушатель, которая рукояткой надо крутить. Я такую видел только на трудах один раз, если честно, которую вот так, вот как коловорот, так быстро-быстро-быстро крутить надо, чтобы сверлить.
12: Вот, у нас, я хотел забрать, у нас дома работающий в чистополе лежит фонарик «Жук».
11: Это который что делает, когда это его надо...
12: Который как экспандер.
11: Да.
12: Качаешь руку, и он начинает светить.
11: Это круто. Я такой получал...
12: То есть не надо подарить.
11: Какой-то раздатки, да.
12: Он всегда светит.
11: Забавно, конечно, у нас. У нас тут написали, говорит, жена, говорит, есть из 80-х, говорит, ребят. Дома.
12: Аналоговая.
11: Я пока просто без имени зачитаю, просто переживаю за вас.
12: Миллениалская.
11: Было хорошо. Ну вот, а по поводу пленочного фотоаппарата недавно совсем тоже вот стал. Сейчас вот пленочные фотоаппараты, новая эра пришла, тоже тот же самый кодек, например, они, по-моему, начали перевыпускать линейку, и там, естественно, сам фотоаппарат относительно недорогой, он такой же, как и раньше пленочный, там вы не найдете какого-то стекла или чего-то такого, нет, он просто будет такой приятный, скажем так, но... Во-первых, пленка стоит космос сейчас.
12: Да.
11: Распечатка стоит вообще там, ну, так получается, что один кадр.
12: А если сам ты будешь ее проявлять, закреплять, и вот это вообще жесть.
11: Короче, оказалось, что, ну, мы так вот считали, примерно получилось, что вот с этого фотоаппарата пленочного, то есть с него один кадр стоит типа 200-300 рублей, что-то
12: ничего
11: такое,
12: себе.
11: Переводить на деньги вот так вот.
12: Дороже Polaroid, это
11: дороже, выходит. Да. Так и есть. Они все пользуются тем, что у них все на этих устройствах, вот, понимаешь?
12: Рафиль Бельевич, у нас сообщение класс такой. Да, возвращение прошлое это хорошо, даже сейчас многие вывозят с собой на природу, на пикник, на шашлык, самовары старые на дровах для чая. Очень вкусный получается, мы всегда берем с собой.
11: Да,
12: ну, кстати,
11: реально
12: же, почему-то с самовара всегда чай вкуснее.
11: Да, потому что, мне кажется, потому что не быстрый нагрев происходит, медленный, плюс дымочек немножечко дает свое. Ну, то есть, понимаете, да, и вот это все. Поэтому обязательно пишите. Мы сейчас с вами дальше продолжим говорить на то, что у вас есть дома. Вот молодежь
12: такое
11: сейчас.
12: Аналоговая.
11: Да,
12: из молодежь. Советского Союза.
11: Да, у вас это дома лежит, а молодежь это сейчас очень ценит. Ну, а мы сейчас послушаем фотографию 9 на 12. Прямо эта же песня.
12: Флюорография 9 на 12.
11: Не Ирина Аллегрова, другая девочка.
13: Утро, Мэнни, сделаю твое утро.

0: Утро Мэнни сделают твое утро.
1: Да, фотографии 9 на 12, это вам, конечно, не это. Не вот эти вот маленькие фотографии, которые выходят из фотоаппарата быстрой печати. Конечно, это вам, конечно... Так вот, ребятки, значит, давайте посмотрим, что вообще происходит у людей дома, что у них есть.
2: Ханбатик говорит, эти радиолы, про которые мы говорили, они говорят, очень дорогие, говорит, я тоже себе такое хочу, но пока не могу позволить.
1: Да, есть такое.
2: Он говорит, я аналоговый, еще с 93-го года. И дети мои, очень меня ценят.
1: Класс вообще. Это, ну, Ханбатик, ну, а кто сомневался?
2: Ну, не говори.
1: Господин Тим нам пишет, ручная лапшерезка для токмача.
2: О, весь.
1: Всем
2: вещь.
1: Современным, значит, делает конкуренцию. Давайте надеюсь, Тим, вы оцените мою перефразировку вашей фразы. На Авито бусы, говорит, 5000 плюс, говорит, стоит, а ценник, говорит, выбит в несколько рублей, говорит, до сих пор на ней, говорит, ну, типа, классная вещь вообще.
2: О, Ленар, говорит, у меня есть керосиновая лампа. У меня, кстати, тоже лежит. Во, точно, у меня есть такая большая горелка, прям не лампа, а прям такая вот, как печь сверху стоит.
1: Да ты чё?
2: Керосин такая штука есть, да.
1: А ты чё, прикинь, ты вот там на террасе ее поставил, она горит, ты
2: вот
1: сидишь
2: рядом с ней. Вот она, хочу попробовать, да.
1: Мы сидим с тобой, у нас шашлык вот дымится, я с гитарой.
2: Всё, погнали.
1: У тебя вино, красный алкоголь, вредит здоровью. Понимаете, я безалкогольная, пенная, у меня в руках.
2: И мисс,
1: У меня.
2: Какой-нибудь, не знаю.
1: Миссия невыполнима.
2: Да.
1: У меня фотоаппарат «Зенит» рабочий валяется где-то, господин Бабай пишет. Так это сейчас вообще раритет и ценность. Вы посмотрите, вы, возможно, его можете задорого продать.
2: У нас Киев два автовара Киев чисто лежат.
1: Да, кстати, вот.
2: Папин еще один. Киев,
1: надо,
2: да.
1: Надо посмотреть. Не, ценители готовы выкупать за космические деньги, ребята. Поэтому имейте в виду. Кроме этого, вот если мне в деревню приехать, я вот почему раньше деревню обожал? У меня до сих пор в деревне, несмотря на все электронные устройства, несмотря на все точности. Короче, моя тетя, любимая тетя в деревне, единственная, которая у меня осталась с папиной стороны, она... Представляете, она физик-математик по образованию.
2: Ничего себе.
1: Если в рецепте написано 200 грамм сахара, у нее будет ровно 200 грамм сахара. Все остальное тоже будет ровно. И у нее есть буквально весы, которые обычно аналоговые весы. Ну, в смысле, просто весы, которые, ну, вот ты с одной стороны ставишь груз, а с другой стороны...
2: Все, я понял, да.
1: И именно такие, никакие другие. Сепаратор стоит до сих пор ручной, не электрический, который крутить надо, понимаешь?
2: Ручной, это жесть.
1: Который, я не знаю кто, но есть у меня подозрение, что когда-то мне бабай мой прадедушка, скорее всего, на 4 болта его посадил на лавку, или уже папа это делал, когда в 90-х. Но сепаратор до сих пор стоит такой огромный чан, молоко, то из-под коровы туда заливаешь, и он сливки, молоко разделяет, сепарирует мощно. Потрясающие вещи,
2: класс.
1: Конечно.
2: Артур Сердюн Сайдем фотографию прислал.
1: Да ты чё?
2: Да, такая старая тоже радиола такая, тоже с которой... О, там мне похоже было.
1: Часы Монтана! Фотик смена! Вообще, Руслан, богатый человек, если честно. Доброе утро. Вместо электрического чайника электрическим самоваром пользуемся. У него объем больше. Лапшерезка, соковыжималка. У меня остались от бабушки вафельные полотенца 79-го года. Очень классные, делится.
2: Круто.
1: Госпожа Ди.
2: А вот этот радиол, который Артур прислал, радиол рекорд 68-2, 72-го года.
1: Ё-моё.
2: Нифига на меня старше даже.
1: Это да, конечно. Такие вот раритетные вещи. Вот господа Юлина тоже нам пишет. Что напишет?
2: Хайлита Бим, Казань, у нас есть утюг, который греют на газу. То есть, как чайник ставишь, нагреваешь, и мама им до сих пор гладит. А также, как мясорубка с советских времен пользуется до сих пор. А ей что с ней будет? Она вот эта металлическая, понимаешь, мясорубка,
1: да, она
2: которую руками крутишь.
1: Да вы что, там, скорее всего, какие-нибудь технологии, какие-нибудь металлы используют невероятные. Конечно, ничего не будет, естественно. Чеснокодовка, вот Алмаз вспоминает, говорит, тоже, говорит, здесь такая советская, практически вещь, бессмертная абсолютно.
2: Самир, говорит, электровафельница, пейджер, у меня много вещей с СССР.
1: Да вы что, вам практически музей можно открывать, если честно. У нас же вот иногда вот музей детства есть такие в Казани,
2: да, есть.
1: В разных городах. Ты туда заходишь, и некоторые вещи ты вообще уже забыл, как они выглядят. А там это можно не только вспомнить, еще и пощупать можно, еще и примерить какие-то вещи на себя можно. Это, конечно, сумасшествие. Но о чем говорить? Папины, представляешь, у папы папины какие-то ботиночки, вот это, знаешь, которые просто вот подошва такая твердая-твердая из какого-то непонятного материала. И сверху просто ткань на шнурочках. Такие кейды, я не знаю, как назвать такие. Даже ботиночки. Скорее всего, ботиночки такие вот легкие. Вот. Я их носил, когда мне было лет 10, наверное. Вот мы совпали с папой, и все, пошло-поехало. Вот, нам уже тут присылают коллекцию. Все, пошел сами, значит. Дэнди фотографии прислал. Диски,
2: класс.
1: Фотографии с командами, там, с группы Рамштайн, Король и Шут и так далее. Слушайте, это все, конечно, до сих пор валяется. Ну, валяется, в смысле, лежит, это круто.
2: Есть, говорит, жена 90-го года, меняюсь на начало 2000-х.
1: Нормально вы. Специально, видите, ваше имя мы не расскажем вообще.
2: Во-во-во, смотри, пишет нам Юнусова. Она пишет, привет, ребят, у меня сохранился проектор для диафильмов. Давно хочу его дособрать и посмотреть с детьми.
1: Как это круто, это в садике. Самое яркое, самый яркий момент, когда ты приходишь в садик, этот диафильм вам ставят, куда-нибудь на потолок направляет, и вы все вместе смотрите и засыпаете потихонечку. Это вообще такое. Там же еще и читать это все надо. Там тебе не мультики показывают.
2: А у меня тоже лежит у родителей в доме до сих пор диафильм у нас был детский. Это не такой, как он проецирует, да. А он как телевизор.
1: То есть понял, ты прям вставляешь,
2: мы сели маленькие такие, смотрели диафильм, докрутили, вот, и как телевизор маленький, смотрели диафильмы. Крутяк. Он смог работать, по-моему, у нас.
1: Спасибо, друзья, за то, что вы нас вызвали вообще, друзья, эти ностальгические нотки. У кого-то вот Sega до сих пор оригинальная лежит. Картридж, правда, новодельный, с флешкой, на которой все игры есть. Но это мечта детства, поэтому Зорина отпишет.
2: Гуляр пишет, доброе утро. О, сепарат, это вещь мощная. У нас тоже Авалдабарл. А как она гудит, когда ее крутишь, а потом каймак и творог мы ели.
1: Да, это правда вообще. И это только, конечно, из тех времен. Это, конечно, прекрасно, друзья мои. Вот, и в завершении, вот Елена пишет, доброе утро. У нас есть мантоварка чугунная. Это просто огонь, сейчас такую не найдешь.
2: Чугунная?
1: Это вам, конечно, не это. Вот, поэтому, дамы и господа, это все, вот большая ценность есть в наших руках, но и можно ее немножечко даже восстановить, привести в порядок, посмотреть с детьми, показать, как, какие технологии были раньше, чем вы раньше радовались. В общем, спасибо за ностальджи.
2: Спасибо, ребят.
1: Мы вернемся после хорошей музыки обязательно, и после гороскопа, и с прогноза погоды, я думаю, начнем. А нам есть что рассказать, друзья.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
6: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту. Возрасту на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
10: для детей. Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, попробуйте сконцентрироваться на делах, связанных с учебой, общением и путешествиями. Тельцы, старый друг поймет вас без лишних слов. Близнецы, прошлое может вновь вступить в свои права, а будущее показаться недоступным. Раки, смирение, вот что вам сейчас по-настоящему нужно. Львы, дальнее путешествие окажется комфортным и приятным. Девы, желательно исключить из программы этого дня экстремальные виды отдыха. Весы, чтобы успешнее прошла встреча, приведите в порядок дела и свои мысли. Скорпионы, при решении неотложной задачи вы столкнетесь с нехваткой времени или отсутствием подходящих условий. Стрельцы, самым приятным моментом дня может стать разговор или переписка со старым знакомым. Козероги, старайтесь во всем искать компромисс, особенно в личной жизни. Водолеи, день создан для работы, а не для развлечений и знакомств. Рыбы, возможно, вам понадобится идея временного уединения. Всем знакам зодиака желаем новых интересных знакомств.

ошибли. Дальнее путешествие окажется комфортным и приятным. Девы, желательно исключить из программы этого дня экстремальные виды отдыха. Весы, чтобы успешнее прошла встреча, приведите в порядок дела и свои мысли. Скорпионы, при решении неотложной задачи вы столкнетесь с нехваткой времени или отсутствием подходящих условий. Стрельцы, самым приятным моментом дня может стать разговор или переписка со старым знакомым. Козероги, старайтесь во всем искать компромисс, особенно в личной жизни. Водолеи, день создан для работы, а не для развлечений и знакомств. Рыбы, возможно, вам понадобится идея временного уединения. Всем знакам зодиака желаем новых интересных знакомств.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио, дамы и господа. Ну, в данный момент времени у нас 27 градусов жары. Ясно, невероятно. Сегодня прогреется все до 29, но еще облачно будет в течение дня. Это будет все до вечера, никаких осадков. Ночью нас ожидают с вами до плюс 19 градусов, поэтому...
5: Великолепно.
4: Не можем немножечко... Ну, вот, знаешь, 19 градусов как-то многовато, если честно. Хотелось бы так градусов ночью, чтобы было, ну, 17-18. Комфортно, чтобы ветерочек был. Окошечко открыл, там спишь, тебя обдувает. Хорошо, так что вот так вот было.
5: Не знаю, мне сегодня вот приоткрыто окно, и я лежал, то есть, ну, то есть одеял, скинул, пробег комар, да и искусал всего. Ну, а так, да. Нормально.
4: Ты что, не знаешь, что это реклама?
6: Мышки, потому и не кушают.
4: Вот это не смотрел, не раз.

0: Смотрите, у нас при ближайшую неделю минимум жара остается, это точно. Где-то облачно, где-то солнечно, где-то есть дожди. Это четверг нынешний и среда на следующей неделе. Там вероятность дождей есть определенная, там есть по две капельки, я вижу. Но что-то такое. В общем, и в целом это прекрасное летнее время, которым мы с вами сейчас будем прекраснейшим образом проводить нашу жизнь. И это замечательно, 100%. Друзья. Ну и как Фарид с самого утра говорит, очень правильно говорит, лето ни в коем случае не пропускаем.
1: Да, конечно.
0: Тусуемся. Ну и не забываем там гулять иногда, наслаждаться, купаться, сделайте что-нибудь летнее. Список себе составьте, обязательно сделайте, чтобы это самое лето ощутить. Ну а если у вас нет на это времени, то слушайте Бимрадио Утроменов. С нами вы лето ощутите абсолютно точно.
2: У природы нет плохой погоды.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Новость!
1: Какая?
0: В Госдуме предложили начислять женщинам. Ладно, я не дочитал. В Госдуме предложили начислять женщинам пенсионные баллы за каждого ребенка. То есть предполагается, что 3 балла будут давать за первого ребенка, 5 за второго и 7 баллов за третьего и по 10 за каждого следующего. Если женщина родила четверых, то она получит 5000 рублей прибавки к пенсии.
1: Ну вот, когда я услышал сумму...
0: Надо было еще так.
1: Да.
0: Вот так еще сделал. Ну, просто я вот прочитал новость, потому что, если честно, мне тут комментировать нечего. Просто решил вам сообщить, что такое планируется
1: идти. 5 тысяч, если сколько родила?
0: Если от четверых. Четверых родила, 5 тысяч пенсии прибавить.
1: Если она четверых родила, мне кажется, от 50 тысяч надо добавлять к пенсии.
0: Ну, подожди, это сейчас только 5 тысяч, потом 50 будет, наверное, не знаю.
1: Да, конечно, будет, ага.
0: Теперь, друзья мои, абсолютно точно, Верховный суд России разрешил не возить с собой, если документ оформлен в электронном виде, распечатанный полис ОСАГО. Больше это делать не нужно.
1: А, по-моему, если, это давно уже?
0: Если сотрудник... Ну, до этого не было решения суда, теперь Верховный суд все окончательно разрешил, огласил, и теперь можно ссылаться смело на решение Верховного суда о том, что... Потому что иногда некоторые... Ну, это тоже такая вот тема. Вот смотрите, у нас есть госуслуги, где можно предъявлять документы.
1: Да.
0: Но при
1: да.
0: этом на усмотрение сотрудника иногда он говорит, нет, да, должны быть с тобой, у тебя с собой должны быть документы. Ну что это такое? Ну, за один раз у нас есть или это. Тогда, получается, если мне нужно всегда с собой возить документы, то смысл у меня от госуслуг-то?
1: Тогда до свидания, госуслуги. Так,
0: конечно, да. В этом же и смысл. Забыл документы дома, показал, сотрудники проверили, все, разъехались, поехали, да, счастливые, довольны. У меня просто был один случай.
1: Это инспектор староверы. Им нужна бумага.
0: Ты представляешь, я еще тогда только сидел на замене в утреннее шоу, это было 1000 лет назад. Я ехал, опаздывал, именно когда я опаздываю, меня, значит, снегопад, тормозят сотрудники ГИБДД. И именно в этот момент я вспоминаю, что документы остались в другой куртке. Я такой, черт побери, объясняю им, что произошло. Я говорю, посмотрите, покажу, все расскажу, туда-сюда. В общем, мне штрафанули, сказали, ну ты че, есть же вот же электронный документооборот. Я такой, черт побери, действительно. Но пришлось, видите, тогда мне штраф заплатить, потому что с собой не было. А теперь все, вот, например, хотя бы как минимум распечатанная ОСАГО возить не обязательно.
1: У нас вроде в Казани было все нормально в этом плане, потому что я вот недавно, ну как недавно, когда открыть сезон, я был в Мотоцикленово.
0: Ага.
1: Это единственный раз, когда меня остановили.
0: Ага.
1: Нас там всех останавливали на въезде к стадиону, и он такой, документы, ага. Я так просто открыл телефон.
0: Ага.
1: Я говорю, вот ОСАГО.
0: Все нормально.
1: Да, и ну, что там, все окей, вообще ничего не скажешь, все нормально.
0: Все понятно, друзья мои. В целом у нас, возвращаясь к предыдущей теме материнства, в России женщины в среднем становятся мамами впервые к 30 годам. Многие сначала стремятся получить образование, закрепиться в профессии и добиться стабильного дохода. Для сравнения, в Европе первого ребенка в среднем рожают в 34 года. Ну, тут, конечно, есть своя логика. Вот.
1: Есть.
0: Поэтому у меня сейчас, ну, вот это нападение родственников иногда присутствует, когда они говорят, Альберт, часики тикают.
1: Я молчу, Альберт, вообще про себя, так что ты
0: часики там у кого-то что-то тикает, почему-то я не думаю, что тикает у меня, почему-то мне надо срочно... И причем я объясняю всегда одно и то же, что, вы понимаете, я даст бог, зайку даст и лужайку, это ничего не работает, понимаете?
1: Кстати,
0: нет,
1: да.
0: Лужайки, нет и зайки. Это вот так скорее работает, понимаете? И поэтому я пока стремлюсь к этому. Иначе какой смысл в этом всем? Что я могу дать ребенку своему?
1: Да куда я его поведу?
0: Да.
1: Съемное жилье?
0: Конечно.
1: Ну, условно.
0: Жить с родителями не вариант, когда вы уже очень взрослые. Все, у них свое жилье, у тебя свое жилье. Сепарироваться надо как-нибудь, как-то, как будто бы.
1: Поэтому
0: это мое понимание жизни.
1: Я поэтому понимаю, почему женщина после 30 начинает рожать. Потому что, ну, правильно. Она и молодая, она тоже хочет как бы свое, ну, пожить в свое удовольствие, словно. Ну и карьеру построить тоже она хочет.
0: А еще очень часто бывает, что вот сам же, вот это же очень часто была история, когда женщина просто, например, не работает нигде, и учебу бросает, рожает, становится такой женой, домохозяйкой, женой, да. И потом, например, что-то случается, они разводятся, у нее ни образования, ни работы.
1: Ни опыта работы, ничего.
0: Ничего, да, и чтобы такого не было, конечно, первое, что надо думать, это о том, чтобы быть самостоятельным человеком. Без этого, конечно, детей рожать, ну, как по мне, но это опять-таки, это чисто мое мнение, я не буду говорить, что оно единственное верное, у многих получается по-разному, но в целом, как будто бы да. Так что, всем желаем детишек здоровых, всем желаем.
1: Жену побогаче.
0: Жену, муж побогаче, вот это все, всего этого вам пожелаем, друзья мои, ну и, конечно же, если слушать Бим-радио, кстати говоря, у вас вероятность того, что вы будете много зарабатывать, сильно повышается. Вообще в курсе?
1: Это, кстати, да. И чем чаще, тем выше этот уровень.
0: Да, мы с Фаридом провели расследование. Работает точно на трех людях.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на Бим-радио. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: карты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8 937 29 39 444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
4: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. От 31 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Эффекта.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
7: 0+. New truck.

0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на Бим Радио.
1: Нажал. Ассаляму алейкум, кадрли радио тыңдаушылар. Здравствуйте. Анас Ананасович в эфире Бим Радио. Да, Альберт, не переживайте. Альберт, он рядом. Он скоро придет, сядет. Если столько болтать будет, точно сядет, я вам говорю, как бывший прокурор. Значит, смотрите. В целом в Казани все ровно. 3 балла, местами затруднения. Центр все еще остается в перекрытии. Есть дорожно-транспортное происшествие. Перед развязкой Мамадышского тракта, если двигаетесь по проспекту Победы, только вот со съезда в сторону Аграрной проезжайте. И сразу же правый ряд ДТП свеженький полчаса назад. Но почему-то задержки нет. Возможно, нет, конечно, и ДТП уже, может быть, и разъехались. Напишите нам. А на разум, смотрите. Проспект Победы, когда подъезжаете, получается, к Баки-Урманче, там есть тоже дорожно-транспортное происшествие. Перед перекрестком, секунда, средний ряд, 9.3 случилось. Что-то в 9.30 там вспышка какая-то была на солнце, видимо.
2: А на Горьковское шоссе, смотри, там пробка.
1: На Горьковское шоссе.
2: Авария, да, Альберт.
1: Действительно, как только проезжаете ЖД-станцию в районе Мегастроя, ДТП произошло, растянулось все это до переезда железнодорожного. Ну, вот этот мосточек железнодорожный. Ну, что я вам объясняю? Знаете, ведь зачем меня старого заставлять это все произносить? Не бесить меня. Значит, дальше смотрите. Смотрите. Все три ДТП мы рассказали. Дорожные работы ведутся много где. Они говорят, мы сейчас просто устанем, поэтому о крупнейших пробках расскажу вам. Горьковское шоссе от железнодорожного моста до Болотникова 22 минуты. Долго придется стоять. Фирмское шоссе от Оренбургского проезда до Оренбургского трака — это 15 минут. Самые крупные пробки, мосты и дамбы свободные.
2: Игорюшка пишет, не перекрыт центр, только на картах.
1: А, все, значит...
2: Ачканар открыл.
1: Да, видимо, центр открыли, действительно. Но в таком случае я вас благодарю. Вот, без слушателя она не выходит, понимаете? Она не выходит нормально, точно. Вот когда вы есть у нас, тогда вот можно спокойно вот это все рассказывать. Поэтому всем советую, значит. Я вас послушал, Фарид, с Альбертом, да, вот, вы говорите. Летом наслаждаться, вот тоже... Решил, наверное, пойду купаться.
2: Давай, куда?
1: Вот, не знаю, куда.
2: Запрещено ведь.
1: Самое главное, чтобы найти пляж, который действующий. Потому что иначе я в реактивную ракету на определенном виде топлива превращаться не собираюсь. Поэтому вернусь, возможно, надеюсь, завтра. Все, следите за происходящим. Всем пока, до завтра. ПДД соблюдать.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Очень красивое зрелище крестного хода, да, сейчас, потому что 1000 казанцев участвуют в нем, празднуют сегодня явление Казанской иконы Божией Матери. Фотографии в каналах уже присутствуют, очень красиво, еще раз всех поздравляю, причастных.
2: Очень много народа.
1: Действительно, очень даже хорошо. Так, ну а мы, собственно, давайте посмотрим, что вообще у нас происходит. Вакцины против пневмококка, гриппа и других инфекций помогают продлить жизнь, поскольку снижают воспаление, которое ускоряет старение. Да, если кто не в курсе, насколько говорят ученые, вообще процесс старения — это процесс окисления по факту нашего с вами организма. Понятное дело, что это все заложено. Природа, она не глупа. Именно поэтому, если вдруг кто-то забыл, почему, вот как вы думаете, никогда не задумывались, почему вообще спина начинает болеть ближе к 30, после 30 вообще все отказывает и так далее, и так далее. Потому что мы биологически заложены примерно до 25, до 30 лет максимум. То есть до этого мы с вами очень бодро так отъезжали, скажем так, в миры наилучшие.
2: Там, да, 30-ка и 33, и все,
1: да, и все, да? Пока, и все. Так и было, потому что хищники, неблагоприятные условия, потом болезни. Да, это, понимаете, это вот надо представлять. То есть это сейчас, с нынешним-то уровнем медицины бывают вопросики. Да, вот теперь представьте, где-нибудь
3: там 40 тысяч лет до нашей эры. Представьте себе, там, не знаю, вас оцарапал какой-то маленький какой-нибудь грызун. Да, попала инфекция, и через два дня вас уже соотечественники сжигают просто где-то, да, на лодочке там возле берега, понимаете?
2: И съедают.
3: Да, понимаете? Такие вот раньше были вообще истории. Поэтому вот такие вот процессы, которые вот сейчас как раз ученые, кстати, борются, говорят, вот вы бы... Мне сразу вопрос, да, вот сейчас ученые борются за нас, чтобы мы дольше жили, дольше жизни.
2: Да, все вообще хотят какое-то обмоложение сделать такое.
3: Единственная проблема очень большая, что потом с этим делать? Ну окей, вот все мы останемся в живых. У нас сейчас 7 миллиардов человек на планете Земля, уже, наверное, к 8 приближаемся, не знаю точно. Вот представь себе, что мы живем очень долго, нас резко возрастает. Резко возрастает наш. Просто представляете это сразу? Экономически, конечно, это выгоднее. Человек дольше может работать. Ну, условно, там не,
2: ну, да,
3: там не 20 лет очень прогрессивных, там не 30 лет, а где-то там, представляете, лет 50 человек может пахать. Потом на пенсию
2: смотри,
3: уходить.
2: Смотри, может быть, резко и не вырастет наоборот. Знаешь, зная, что ты не умрешь там, условно, в 70, там, 60.
3: Да.
2: Если ты скажешь, все, ты 200 спокойно живешь, он скажет... Зачем мне тогда кого-то рожать?
3: А Майкл Джексон сейчас откуда появился? Неожиданно было.
2: Да.
3: Вот. Слушайте,
2: и все, и зачем детям скажешь, я буду жить, классно.
3: А вот до скольки бы лет вы хотели дожить? Мне вот такой вопрос нашим слушателям. Вот вы, Влад пишет, спина болит от гребаного земного притяжения. Нет, спина наша болит, потому что мы очень часто сидим, а сидеть мы не приспособлены. Наше тело только стоять или лежать.
2: Сидим, излишний вес тоже на спину бьет.
3: Не надо сейчас на меня смотреть. Не надо не смотреть на меня. Не надо намекать. Я все понял. Я все понял.
2: Зачем? Я тоже. Я же не только...
3: Нормально.
2: Тоже,
3: да,
2: не худой.
3: Да мы шутим, мы самые ироничные.
2: Да.
3: Гребаное земное притяжение. Ну, на Луне, кстати, в 6 раз меньше. Там все, вот как я сегодня утром говорил. Там просто атмосферы нет, и все. И радиация вас убьет, скорее всего, за минут несколько. Но перед этим у вас вакуум еще убьет. И, возможно, разница в давлении разорвет. Так что космос интересная штука, ребят.
2: Ну и солнечное излучение тоже.
3: Да. Все, как мы любим. До скольки лет хотели бы прожить? Что хотели увидеть?
2: Я планирую 150. Точно.
3: Да? Планируешь?
2: Да.
3: Да, как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
0: Утро Мэнни сделают твое утро.

Так, а музыкальная композиция просто великолепная, я считаю, немножечко регги, расслабиться, лето почувствовать. Впереди у нас поздравления, утро-оки. Ребят, в утро-оки давайте-ка накидаем песен. Что вы хотите от нас услышать? Плюс 792-724-2128. Бим-сообщение. Макс, телега, че поем? Пишите обязательно. Скоро вернемся.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. Рособранадзор сообщил, что в ближайшие годы ЕГЭ будут проводить не раньше 1 июня. По словам главы ведомства, это даст учителям время без спешки провести последний звонок и подготовиться к экзаменам. Казань стала лидером среди направлений для этнотуризма. Именно туда чаще всего планируют поездки, желающие познакомиться с бытом и традициями народов России. Рейтинг составили на основе туристских заявок. Следом за Казанью идут Петрозаводск и Дербент, занявшие второе и третье места соответственно. Ученые обнаружили связь между частым просмотром телевизора и ускоренным старением мозга. У тех, кто подолгу сидит у экрана, нередко фиксируют сокращение объема зон, отвечающих за память, а также изменения, повышающие риск деменции, когнитивных нарушений и инсульта. При этом аналогичная сидячая активность другого типа не давала такого эффекта, а наиболее заметные изменения наблюдались у мужчин. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Вот сегодня мы вспоминали, если честно... Зачем все время говорю «если честно»?
4: Не знаю. Если честно, не знаю. Мы вспоминали... Что?
3: Вспоминая предметы из 90-х нулевых, я, если честно, очень, опять-таки, если честно... Ну ладно уж, свыкните с этим, я тоже свыкнусь с этим. Вспоминая эти предметы, я начал вспоминать самого себя. И я погрузился в такую ностальгию приятную, вспомнил столько вещей, которые у меня тогда было. И вот эти телевизоры пузатые, которые... Ну, тогда же вот 2000-е, понимаете, молодая вот семья, маленький ребенок. Вот хочется поиграть в приставку. У нас тогда обычно телевизор еле-еле появился, да? А то еще второй покупать.
4: Кинескопный вот этот.
3: И кинескопный, да, откуда-то из деревни его поставили. Огромный, тяжеленный, с этим кинескопом. Там, значит, Дэнди подключился, вот, чтобы я мог поиграть. Вот это я вспоминаю сейчас. Отвратительный телевизор, который...
4: Ты понимаешь, как цеплялись? Там же не было никаких разъемов, там типа HDMI. Там не было ничего такого.
3: Конечно, нет. Конечно, это все вот подключалось как-то напрямки. Этот блок питания, который, если его не остужать, не делать паузы, просто таял на глазах и заливал все розетки и так далее.
4: Таял.
3: Но все это помнится, понимаете, это все вот в воспоминаниях остается, потому что эти все вещи, они же, они откладываются, потому что это эмоции. Впечатление, это эмоция, это ваше ощущение.
4: Память.
3: Это жизнь. Хочу вам сказать.
4: It's life.
3: Вот чтобы поздравление с днем рождения не пролетело, понимаете, как фанера над Парижем, как победа в чемпионате мира над Парижем, да, чтобы не пролетело мимо, хочется вам сказать о том, что поздравления на BIM Radio, они... обладают невероятно мощной силой. Они обладают силой, которая заставит именинника запомнить это навсегда. А заставит по очень простым причинам. Мы его не будем ничего делать, не будем заставлять сами, и это он сам сделает. Потому что мы его поздравим душевно. Мы передадим все, что вы хотите ему сказать. Мы сделаем так, что он будет самый счастливый в этот день. Возможно, он даже прослезится. Но самое главное, он это запомнит. Это можно сделать в прямом эфире, можно отправить ему в личные сообщения, аудио или видео. Разные форматы доступны. Самое главное, вам самим сейчас разобраться с тем, как с нами связаться. Очень просто. Очень просто. Сайт bimradio.ru. Заходите на сайт, и там огромная плашка такая оранжевая, которая называется «Сказать первый тост».
4: Сказать поздравление. Да.
3: Да, если быть точнее, Фарид прав абсолютно. Новый сайт обязательно вот, надо посетить, посмотреть. Также у нас есть номер редакции. Если у вас есть песня, которую хотите поставить в ротацию, или вы поняли, что мы рекламируем как боги, да, ну, что и правда считается.
4: Что и есть.
3: Да, если вы хотите заказать поздравление, дозванивайтесь. Поздравление это по будням, с 10 утра до 17.00. По всем остальным вопросам тоже с 9 до 6 можете звонить. Смело узнавать, вам все подскажут. Расскажет менеджер на связи.
4: Да. Либо заявку на сайте, либо просто звоните.
3: Все очень
4: 2-930-800, номер простой.
3: Но этот звонок изменит один день в жизни именинника. А вот это, друзья
4: мои, не только именинника.
3: Самое ценное. Заказывайте и получайте удовольствие у нас здесь в эфире. А мы в группу ВКонтакте отправимся прямо сейчас.
4: Поехали!
3: У нас есть именинники. Погнали.
4: Есть. Их там много. День рождения отмечает Ульяна Ник из Москвы. Поздравляем, Ульяна. Анастасия Ерхова из Ульяновска.
3: Так.
4: Рамиль Давлятов. Анастасия Карасева. Нурфия Закирова. Анастасия Шутылева. Айрат Фатихов. Наташа Архипова. Антон Кузьмин. Альмира Каримова. Ирина Гайнулина. Марат Зимагулов. Роберт Гарипов. Инсаф Гисматуллинхэм, Вася Васянов, Сантьяго де Куба.
3: О, ничего себе какой мультимеждународный. Друзья мои, еще раз всех поздравляем с днем рождения. Именинники, будьте счастливы, будьте любимы. Хороших вам классных поздравлений. Ну и, конечно же, вам от нас в подарок хорошее настроение и классные поздравления.
4: Туганка Нергисплей!
3: Ура, с днем рождения!
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики! Необходима консультация юмориста.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш-бэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
9: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Оказывается, корову можно заставить подняться по лестнице, но заставить ее спуститься по ней невозможно.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, kamacement.ru.
0: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: Ребят, у нас вообще шок-контент. Мы все еще не выбрали, что нам спеть. Вот поэтому первый, кто сейчас напишет, реально, первый, кто сейчас напишет, то такую песню мы и будем петь. Любая вообще. Вот первая, все по-честному вообще. Вот в ТГ можете написать, можете в Макс написать. У нас вот уже караоке машина уже заряжена, просто нам нужна песня. Вот мы просто не смогли выбрать из всего обилия, конечно.
6: Давай споем «Коня», говорит Василий.
5: Давай споем.
6: О, «Минера Тамсин Татарстан». Это в любой непонятной ситуации. Пой «Минера Тамсин Татарстан». Сан Закевич, вы нас слышите?
5: Да.
6: Я его звал, пытался, он говорит, я сплю, говорит, Фарид, в это время.
5: К сожалению. А мы бы очень были бы рады.
6: Да, сука, взгляни на небо.
7: Взгляни на небо.
5: Ну, мы как сказали? Ну,
6: кукла-колдуна опять.
5: Мы как сказали, Фарид? Ну, давай вот по чесноку. Мы до этого как сказали?
6: Кто первый, то и поем.
5: Тот и поем.
6: Вот Василий говорит, ну, коня, он первый был.
5: Василий был сам первый. Мы поэтому про коня давно, говорит, тем более не пели. Поэтому, ребята... Я напомню, нам вы вообще, выбираете песню.
6: Нам вообще Селин Дион предлагает спеть.
5: О, Селин Дион?
6: Мы не потянем.
5: Это вы, нет, мы можем ее спеть. Вот вопрос в том, что насколько вас хватит и насколько хватит. Возможно, после нашего исполнения музыку запретят вообще. Но не хотелось бы так. Короче, ребята, как и было обещано, «Коня» поем. Василий попросил. «Фантазер» давайте. Ну, мы сейчас все запишем, потому что «Фантазер» ты меня называла. Песни классные.
6: Район
5: Василий
6: кварталы.
5: Был первый. Ладно.
6: А, тут текила, песня наша любимая.
5: Четыре слова в песне, обожаю. Все, ребята, поем «Коня».
6: Жилые массавы написали. Массады.
8: Выйду ночью в поле с конем, с конем.

0: Но мы не вдвоем идем, мы с вами идем, ребят, потому что вы у нас самые лучшие. И с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля. Утромалин! Еще раз всем доброго утра! Хорошего денечка пожелаем. Впереди у нас передача сейчас состоится, как в футболе. Мы вас, наших сладеньких, дорогих, невероятных, мы вас очень сильно ценим, любим, обожаем. Передаем вас в руки нашим коллегам. Впереди обязательно у нас будет рабочий полдник с 12 до 3. Вечернее шоу «Вечерний Трубим» с 5 до 8 вечера. Вечером у нас передача будет уже «Приветов». Наши рубрики и передачи, и шоу под названием «Привет, приветов». Все это там. Между шоу ведущие вас также будут провожать. Подписывайтесь на все наши соцсети. Обязательно в ТГ-канал, в Макс-канал. Во всех соцсетях ищите Бим-радио. В ВК обязательно подписывайтесь, особенно если вы именинник и так далее. Мы вас будем ждать. Слушайте нас через сайт bimradio.ru. Обновленный, новый, классный. Слушайте через приложение на Android и на iOS. Также обновленный, классный. Специально разработчиков нанимали. Там же можно посмотреть песню, передать привет, заказать поздравить нам чего только нет. Заходите, смотрите, скачивайте. Если у вас будет интернет и у вас будет приложение, значит Бим-радио с вами по всей планете, по всей вселенной, по всей вашей жизни. Мы всегда рядышком, друзья.
1: Ай, молодец, все
0: умные
1: сказал.
0: Колонки, кстати, в вашем доме включают Бим-радио. Умные колонки, включи Бим-радио, включи Утромен и говорите вот так и наслаждайтесь процессом. Ну а мы, дамы и господа, на этом завершаем сегодняшнюю нашу рабочую смену. Завтра в 7 часов утра вернемся. На сегодня все. С вами, точнее не так, вам последние 3,5 часа идеальными, прекрасными, волшебными делали следующие люди. Такие люди, как Фарид Галимов напротив меня.
1: И Альберт Кузяк Метов.
0: Хорошего денечка, доброго утра, ребята. Всем пока!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
0: Немножко. Молодость вспомним немножко в конце. Все, давайте, мы с вами поем.
1: Вокально?
0: За эфиром. Все, погнали, ребята.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк.
5: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ» в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

Давайте выезжать на коробку передач. Меня зовут Игорь Никитин. Еще раз всех приветствую. Ну и, в общем-то, можно будет сегодня заполучить классные подарки. Если вы приедете первым, то получите долговременную промывку двигателя Супротек Апрохим. За второе место моющая присадка в бензин СГА. За третье место предусмотрен силиконовый воск. В общем-то, такие шикарные подарки ждут вас. Ну, а нахожусь я в авиастроительном на Челюскина 43, Челюскина 45. Здесь я буду на аварийных сигнализациях. Футболки с надписью «Бимрадио», поэтому найдете вы меня легко и просто. Ну, а сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании СГА и СДА. Это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значением. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестировано и одобрено известным экспертом и блогером Константином Заруцким, академик. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004 БЦ Татария, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимрадио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. В общем, дорогие слушатели, кто за рулем, подъезжайте к адресу Челюскина 45. Здесь автозаправочная станция, правда, не работает на ремонте, видимо. Ну и, в общем, я здесь, Игорь Никитин, стою и жду вас с подарками, поэтому дерзайте, действуйте, подъезжайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погрущу и опять.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Рособранадзор сообщил, что в ближайшие годы ЕГЭ будут проводить не раньше 1 июня. По словам главы ведомства, это даст учителям время без спешки провести последний звонок и подготовиться к экзаменам. Казань стала лидером среди направлений для этнотуризма. Именно туда чаще всего планируют поездки, желающие познакомиться с бытом и традициями народов России. Рейтинг составили на основе туристских заявок. Следом за Казанью идут Петрозаводск и Дербент, занявшие второе и третье места соответственно. Ученые обнаружили связь между частым просмотром телевизора и ускоренным старением мозга. У тех, кто подолгу сидит у экрана, нередко фиксируют сокращение объема зон, отвечающих за память, а также изменения, повышающие риск деменции, когнитивных нарушений и инсульта. При этом аналогичная сидячая активность другого типа не давала такого эффекта, а наиболее заметные изменения наблюдались у мужчин. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Они приехали, несмотря на жару. В общем-то, красавчики довольно счастливы. Сейчас будем раздавать подарки, будем с ними знакомиться. Итак, самым первым, кто приехал, получает долговременную промывку двигателя Супротек Апрохим. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Зовут?
1: Динар.
0: Вы не один приехали, кто с вами?
1: Дочка Самира.
0: Привет.
2: Привет.
0: Ты на каникулах?
2: Да.
0: Как отдыхается?
2: Хорошо.
0: На море поедете?
2: Нет.
0: Ну вот, а на Казанку?
2: Нет.
0: А на Волгу?
2: Мы сегодня поедем на Казанку.
0: О, ну все, ладно, уговорил, получается. Привет можно передать, кстати, всему Татарстану, всей Казани.
1: Привет всем, кто меня узнал, жене Юлии и Казанскому авиационному заводу.
0: Ай, красавчик, красавчик, просто держите ваш подарок. Итак, второй, кто приехал, тоже получает приз, моющую присадку бензин СГА. Давайте знакомиться, здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Марат.
0: Приветы?
3: Приветы, да. Ну, приветы DJ MBM Radio.

0: Спасибо за подарки. Ну и всей Казань, Татарстану.
1: Ай, молодец какой. Всему Татарстану передал привет. Так, и третий, кто приехал, получает силиконовый воск. Будем тоже с ним знакомиться. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Фанис меня зовут. Хочу передать привет своей семье, дочерям. И, пользуясь случаем, поздравить с днем рождения Абдуллина Алмаза. И пожелать ему счастья, здоровья и всего, чтобы было у него супер.
1: Что-то зависимость какая-то у вас от него, чтобы у него все было супер. Если у него супер, значит, у меня тоже будет супер, да? Ну и у меня тоже заодно все будет супер. Так, ну что, я буду передвигаться на следующую локацию. Если вы хотите передать привет, можно это сделать, либо гоняться за мной дальше. Здрасте.
3: Здрасте. Передадим привет супруге Анастасии. Она сейчас на работе. Пусть побыстрее заканчивает и домой.
1: Как будто ужин ждет он. Ну, приехал четвертый, ладно, хотя бы руку можно пожать, уже хорошо. Так, ну что, я с вами не прощаюсь, мы с вами услышимся на следующей локации.
4: Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
5: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
7: Доброго вам всем жаркого дня. 29 градусов уже в столице Татарстана. Будет жарче, к 13 обещается до 30 градусов, но затем небо облака закроет. Нам солнце зачем? Пусть будет жара. Уже надо, чтобы помидоры набирали цвет, огурцы там росли. Все. Для этого всего нужно солнышко, друзья мои. Осадков не ожидается. Это тоже хорошая новость всем нам замечательного жаркого дня. Впереди автомобильная информация о

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: 3 балла, местами затруднения. Самое серьезное из которых — это Нариманова, Чернышевского до улицы, от Чернышевского до улицы Татарстан, по улице Нариманова. Проспект Победы от Зорги до Академика Завойского, там 5 минут, и на Нариманова тоже 5 минут. 4 минуты на Пушкина, Чапа до права Булачной улицы. Мосты и дамбы все в прекрасном нулевом режиме. В общем, все едет. Наслаждаемся. Наслаждаемся зеленым цветом казанских дорог. То есть вообще все это едет, все мчится. Все очень приятно.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
2: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7G и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В правительстве рассматривают инициативу сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников, чтобы они могли проводить детей на праздничную линейку. Если ввести полноценный выходной не получится, предлагается сократить рабочий день. Начиная с 1 августа, налоговые уведомления по имущественным налогам граждан станут доступны в личных кабинетах на портале госуслуги. Они будут поступать туда автоматически. В Госдуме предлагают ввести единый стандарт компенсации аренды для семей с детьми до 3 лет. Не менее 50% при первом ребенке и 75% при последующих. Сейчас регионы устанавливают разные условия, из-за чего возникает неравенство. Мера призвана поддержать семьи без своего жилья, повысить рождаемость и выровнять доступ к льготам. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Лето на любимой волне.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Продолжается коробка передач. По-прежнему на связи Игорь Никитин. Включаем вторую скорость. Это означает, что вторая локация для вас уже существует. Нахожусь я на Восстание 57А. Именно здесь находится магазин «Автомир». И именно здесь вы можете приобрести продукцию компании «Супротек». Ну и, как вы помните, у меня для вас есть подарки от компании «Супротек». Если вы приедете первым, то получите долговременную промывку двигателя «Супротек». Апрахим, за второе место у нас предназначена моющая присадка в бензин СГА, и за третье место силиконовый воск. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компанией «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности для двигателей составы «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам. Выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004 БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ-радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну а я, Игорь Никитин, жду вас в черной футболке «БИМ-радио». Аварийные сигнализации будут. Тут есть вроде пока куда еще приземлиться, куда поставить автомобиль. Восстание 57А. «Автомир». Жду вас за подарками. Подъезжайте.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на «БИМ-радио».

ждут вас на Восстании 57, а это прям недалеко от Восхода. Ну, по сути, от декабриста тоже недалеко. Обязательно приезжайте, забирайте призы. Привет и все, как всегда, в коробке передач.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в 1961 году Энрике Бернат, владелец компании «Чупа-Чупс», обратился к художнику Сальвадору Дали с просьбой придумать изображение для конфетной обертки. Дали просьбу выполнил. Сегодня это изображение, хотя и в несколько измененном виде, узнаваемо на леденцах этой компании.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-Цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: самые скоростные, оперативные, но я так предполагаю все-таки, что они находились где-то рядышком. И решили заехать, ну почему бы и да, подарки есть, приветы у нас тоже есть. Поэтому будем знакомиться с человеком, кто приехал первым, получает долговременную промывку двигателя. Супротек Апрахим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Ирина.
0: Можно передать привет по республике Татарстан даже.
1: Передаю всем огромный привет. Хорошего солнечного дня, настроения. И желаю всем удачи.
0: Ну, а еще я бы водички пожелал прохладненькой для всех слушателей. И держите, пожалуйста, ваш подарок.
1: Спасибо.
0: А второй, кто приехал, тоже такой. Вот, говорит, как выглядит Игорь Никитин. Ну, я такой же обычный, как и вы, человек, в принципе. Вот, держите приз, мощь присадка бензин СГА достается вам. Спасибо. От Супротек. И ваш привет тоже достаются вам.
2: Здравствуйте, меня зовут Фанис. Всем привет. Всем пацанам, кировчанам, все, кто меня узнал.
0: Все? Кто с вами в машине-то?
2: Ну, там очень уважаемые люди сидят.
0: Все, ладно. Уважаемым людям большой привет.
2: Ранель и Ранель.
0: Привет вам, дети. Так, еще девушка приехала за третьим местом, получает силиконовый воск. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я выиграю вас второй раз уже.
0: Ах ты какая, надо не разговаривать, надо об этом никому не рассказывать.
3: Ну это за год второй раз, Аня.
0: Ну ладно, ладно.
3: Вот. Я передаю привет всей Казани, всем тем, кто меня узнал, моим близким, друзьям. Ну и желаю всем солнечного настроения на душе и всегда вообще.
0: Ой, красота какая. Пусть так и будет. Я с вами полностью согласен. А еще лично отдельный привет передаю водителю автобуса номер 36, который проехал мимо, посигналил. Привет большой, хорошей работы. Все, не прощаюсь, переезжаю на следующую локацию. Следите за эфиром.

0: Сбим радио.
1: Подошли мы к нашей любимой викторине «Смотри на мир ярче». И здесь традиционно нам нужен участник из числа наших радиослушателей. Здесь все просто. Вы набираете 292-102-8, отвечаете на простой вопрос и забираете приз, в качестве которого сегодня подарочный сертификат в развлекательный центр. Информация на правах рекламы о клинике «Смотри». Клиника «Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. «Смотри» — клиника. Короткий, безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну и давайте знакомиться. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Зовут вас как?
2: Олег.
1: Олег, очень приятно. Ну, Олега мы уже все знаем. Он уже выигрывал все в эфире любимого радио. И в том числе и свою Ниву тоже выиграл. И квартиру, в которой живет, тоже выиграл. И даже инсульт он тоже выиграл на инфаркт на волнах любимого радио. Ну, а теперь перейдем к вопросу сегодняшнего дня. Олег, вы книжечки читаете?
2: Ну, раньше читал, сейчас журнал только читаю.
1: Какого характера журнал? С разворотами, без?
2: За рулем.
1: А, за рулем. Читаете за рулем, это не очень хорошо. ГИБДД, я думаю, будет против.
2: Да, пускай будет так.
1: Ну, а теперь давайте, значит, вопрос. Вопрос, приступим. Этот литературный персонаж, профессор, хирург-экспериментатор, он носит пенсне, подчеркивающую его дореволюционную интеллигентность. Я вам предложу три персоны. Вам нужно выбрать одного. Напомню, хирург-экспериментатор, профессор Филипп Филиппович Преображенский, доктор Браун или профессор Мориарти. Что выберем?
2: Первый вариант.
1: Это, то есть, из собачьего сердца, который, да, Преображенский? Ну, Булгаков. Ну, Михаил. Ну, «Собачье сердце». Ну,
2: да.
1: Фильм-то уж смотрели же, наверное.
2: Да, смотрел.
1: Шариков. Да. Сегодня кошек душили вот это вот. Ну, что, действительно, все правильно. В киноверсии он неизменно появляется с пенсне на шнурке. Молодец. Олег заработал своими знаниями. Это из журнала «За рулем». Все подчеркнул. Однозначно. Да. Привет кому передадим?
2: Привет, Геврадио. Самый главный. Потому что без него скучно будет.
1: Ну, это да.
2: Конкурсов, да, всем ведущим всем привет. Махмуду.
1: Обязательно передам. Махмуда обожаю. Да, обожаю, да. Махмуда. Обязательно. Да, мы с ним очень хорошие друзья. Обязательно передам от вас привет. Вижу очень часто. Хороший парень. Вам большое спасибо. Не кладите стручку. Объясню, что, где, да как. Буду вам отдавать, да, передавать. Вот так вот все просто. Дозваниваемся. Отвечаем на несложные вопросы. Забираем приз. Ну и впереди у нас традиционно тоже коробка передач. Третье включение. Будьте готовы поучаствовать.
0: Смотри на мир ярче. Сбим радио.
3: Реклама на Бим

0: Ютаки. Твое греческое настроение.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Итак, дорогие мои, вы можете застать меня врасплох. Ну, или я вас, может быть, вы будете находиться прям рядом со мной. Ну, и вот вам адрес: Горсоветская улица, 17А. Здесь, кстати, тоже можно приобрести продукцию компании Супротек. Ну, а если вы приедете первым, то получаете долговременную промывку двигателя Супротек Апрохим. За второе место вам достанется моющая присадка в бензин СГА. За третье место силиконовый воск. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу: улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ «Татари», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ-радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимии. В общем, подъезжайте за подарками, жду вас по адресу Горсоветская, 17А, парковки хватит. Я, в общем-то, в футболке «БИМ-радио», Игорь Никитин, как обычно, автомобиль на аварийных сигнализациях, чтобы вы заметили сразу.
1: По будням с 10 до 12. Коробка передач на БИМ-радио.

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nie endet.
1: Вим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В правительстве рассматривают инициативу сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников, чтобы они могли проводить детей на праздничную линейку. Если ввести полноценный выходной не получится, предлагается сократить рабочий день. Начиная с 1 августа, налоговые уведомления по имущественным налогам граждан станут доступны в личных кабинетах на портале госуслуги. Они будут поступать туда автоматически. В Госдуме предлагают ввести единый стандарт компенсации аренды для семей с детьми до 3 лет. Не менее 50% при первом ребенке и 75% при последующих. Сейчас регионы устанавливают разные условия, из-за чего возникает неравенство. Мера призвана поддержать семьи без своего жилья, повысить рождаемость и выровнять доступ к льготам. Это были новости на BIM-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Все трое уже на месте, все трое уже получают подарки. Ну, а мы их порадуем обязательно еще возможностью передать приветы. Итак, за первое место долговременная промывка двигателя Супротек Апрохим достается вам. Ну, а мы с вами будем знакомиться. Здравствуйте.
1: Добрый день всем, Ленар. Хочу передать привет всем близким, знакомым, семье, супруге Оксаны. Ну и всем здоровья хочу пожелать.
0: Спасибо большое. Вот я прокашлялся как раз. Думаю, для здоровья необходимые пожелания. Итак, за второе место вы получаете моющую присадку бензин СГА. Можно также передать привет. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Максим. Хочу передать всем спасибо за участие и для своей организации ОЖО «Пороховая слобода». Привет всем своим сотрудникам и спасибо ВМ Радио.
0: Вот такие у нас особенные приветы заполучаете. И третье место, силиконовый воск. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр. Передаю привет всей Казани, ТДЖМ, ВИМ-радио.
0: Здорово. Ну, тут до вас проехала красивый BMW, вот, поэтому красавчику большой привет, помахал только ручкой, не стал участвовать, видимо, дела. В общем, мы с вами еще обязательно услышимся, кое-что для вас сегодня приготовлено, ну и поэтому скажу вам до свидания, до встречи, услышимся в эфире BIM-радио. Пока.

0: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
1: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио. Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
1: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 104.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
4: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, попробуйте сконцентрироваться на делах, связанных с учебой, общением и путешествиями. Тельцы, старый друг поймет вас без лишних слов. Близнецы, прошлое может вновь вступить в свои права, а будущее показаться недоступным. Раки, смирение, вот что вам сейчас по-настоящему нужно. Львы, дальнее путешествие окажется комфортным и приятным. Девы, желательно исключить из программы этого дня экстремальные виды отдыха. Весы, чтобы успешнее прошла встреча, приведите в порядок дела и свои мысли. Скорпионы, при решении неотложной задачи вы столкнетесь с нехваткой времени или отсутствием подходящих условий. Стрельцы, самым приятным моментом дня может стать разговор или переписка со старым знакомым. Козероги, старайтесь во всем искать компромисс, особенно в личной жизни. Водолеи, день создан для работы, а не для развлечений и знакомств. Рыбы, возможно, вам понадобится идея временного уединения. Всем знакам зодиака желаем новых интересных знакомств.

0: Бим Радио.
1: Вновь обратим внимание на Яндекс.Карты. Так же, как и час назад, сейчас столица 3 балла, местами затруднения. Радует большое количество значков ремонтной работы. Это действительно радует. Есть аварии, которые, впрочем, не создают в данный момент каких-то серьезных затруднений. Ну, а затруднения вот они. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. 9 минут, 900 метров, 6 км в час скорость движения. Чернышевского от Шахидида Профсоюзной 6 минут, 8 км в час, 800 метров ехать с этой скоростью. Все остальное едет быстрее, на мостах и дамбах по нулям. Все едет, все мчится, приятная дорожная обстановка.
0: Путевые заявки на БИМ-радио.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. 23 июля в Казани соберутся 600 предпринимателей. Форум полезен тем, кто строит бизнес в Татарстане. Бизнес-форум «Путь к миллиарду 2.0» расскажет историю успеха тех, кто сам прошел путь от идеи до построения масштабной компании. Участников ждет 7 часов плотной программы в IT-парке, живые кейсы и нетворкинг с предпринимателями. 18+. По результатам опроса, казанцы считают подарком дорогим тот, что стоит свыше 300 тысяч рублей. Чаще всего жители города дарят своим партнерам технику, ювелирные украшения и деньги. При этом значительная часть горожан не сталкивается с дорогими презентами. В пределах этой суммы популярны брендовая одежда и аксессуары, помолвочные кольца, а также недорогие ювелирные изделия и совместные путешествия. Исследования показывают, что регулярные занятия шахматами помогают беречь ясность ума. Тренируя память, логическое мышление и сосредоточенность, игра существенно уменьшает риск развития деменции. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
5: Тики-вики.
4: Родители и дети, приходите.
5: Тики-вики.
6: Не выношу кронштейны на стенах.
7: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
8: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
9: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
10: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
12: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин-Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. Угрейн 118-169-00-13-120. Казань, Катулова 2. 0+. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», возможно, не получила бы всемирную известность, если бы ее не похитил в 1911 году работник Лувра. Картину нашли спустя 2 года в Италии. Вор отозвался на объявление в газете и предложил купить Джоконду директору галереи Уффици. Все это время, пока шло следствие, «Мона Лиза» не сходила с обложек газет и журналов всего мира, став объектом копирования и поклонения.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Доброго дня, 12.10, начинается рабочий полдник, жаришка, да, и хотелось бы искупаться, но тут вот к середине лета проверку Роспотребнадзора ПРТ на качество воды и соответствие гигиеническим требованиям прошли лишь 15 из 25 пляжей республики. Самые близкие к Казани разрешенные пляжи находятся в Зеленодольске, Комсомолец, поселке Камское устье, Лето и деревне Мещерякова Буинского района. А в Казани ни одного пляжа с чистой водой не рекомендуется. Да, там такая вонища на Казанке. Че там сдохло что-то, как будто бы, не знаю, стадо бегемотов, как будто там где-то вот, закопано, где даже не закопано, но где-то там на солнце. Ужас. Ну, а у нас с вами должно быть хорошее настроение. Ну, во-первых, прямо сейчас набираю добровольцев в музыкальный пересказ. Разыграем 2 билета в одни руки на первый матч «Рубина», на открытие которого будет выступать исполнитель известный «Зелимба». «Зелимба». Вот на это 2 билета, 6+. Так что набирайте 292-102,8. Песня будет легкая, она к футболу никакого отношения не имеет. К спорту, ну, такое не по... Хотя после этого люди, что на балкон ходят, не знаю. 292-102,8, 2 участника, один из них побеждает. Да. Во-вторых, у нас будет программа «Первый тост». Здесь тоже все просто. Если вы хотите поздравить кого-то из близких, не забудьте, это можно сделать. 202-930-800, это наш офис, услуга платная. Ну и дальше все по расписанию. Ждем сегодня нашего любимого адвоката Ольга Викторовна. Надеюсь, вы про нас помните, и эти воспоминания только положительные. Ну и в 14.10 к нам придет Садыков Рустем Рамзинович, предприниматель. Поговорим тоже об интересных вещах. Ну а сейчас 292-102,8, музыкальный пересказ. Набираем.

0: первым был Андрей. Первым дозвонился. Здравствуйте, Андрей.
1: Да, добрый день.
0: Ну что, как на рабочем, заняты?
1: На обед приехал.
0: Ну что вы делаете? Сегодня, кстати, во всем мире отмечается день нездоровой пищи, так что можно чего-нибудь нездорового такого там. Что самое нездоровое вы пробовали в своей жизни, Андрей?
1: Поступки, наверное, нездоровые.
0: Об этом главное, чтобы участковый не знал. И ваша соперница сегодня Гузель. Гузель, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы тоже на обеде? Чем занимается Гузель?
2: Нет, я не на обеде, я отработала, еду отдыхать, купаться.
0: Андрей, что мы вот в этот момент сейчас можем хорошего о Гузель сказать, да? Только что вот все испортило. Отдыхать она едет, представь. А купаться вы куда поехали? В Парео, наверное, да, в шляпе?
2: Ну, конечно.
0: Я прям вижу вот из открытого окна сейчас вот этот белый шарфик. Вы только аккуратнее, за что-нибудь там намотается, и все. Была Гузель, и через 40 дней опять встретимся. Ну, теперь о веселом. О веселом. Я напомню, а это информация на правах рекламы, что 26 июля «Рубин» начинает сезон на домашней арене в игре против Краснодара. Хедлайнером предматчевого шоу станет известный исполнитель «Злимба». Начало программы 18.00, 6+. Победитель получит 2 билета, друзья мои. Вот. Гузель, вы как к футболу относитесь?
2: Отлично. Я вообще обожаю футбол, но я болею за Краснодар, а не за Рубин.
0: Ну,
2: к
0: это
2: сожалению.
0: Ваше право. Почему сожалеете?
2: Вот.
0: Это
2: ну,
0: ваше право. Мы вычеркиваем вас из гражданок города Казани. Вот, отбираем паспорт. Все, Гузель покидает Татарстан, да, едет в Краснодар по федеральной программе собрать болельщиков Краснодара в одном месте. Андрей, вы как к футболу?
1: Положительно. Мы как раз за Рубин.
0: Да. Вот из вас троих только я считаю, что ногомяч отстой. И будущего российского футбола это, конечно, Рубин. Вот. Ну, а теперь давайте перейдем к истории. Я вам рассказываю про песни. Песня очень известная. И тот, кто первый называет мне исполнителя и название песни, тот забирает билеты и идет на футбол уже 26 июля. Ну что, погнали. Композицию можно считать лучшей работой в дискографии певицы, 100% шедевром для одних, ну или редчайшей посредственностью для других. Но отрицать ее известность глупо. Песня была очень популярна. Она вышла в свет 5 ноября 2012 года. И исполнительница знаменитых хитов 90-х и нулевых, вот это «Ветер с моря дул», там «Черепашка», мы ее стали уже подзабывать. Так она, ну, как-то вот пропала с радаров популярности. И вдруг вот ходит эта песня, и она выстреливает просто мощнейшим зарядом. Песня стала новым витком в профессиональной карьере. Они вновь заговорили. Она поехала с турами, с концертами, вновь при деньгах.
2: Я знаю.
0: Но? Что?
2: Я уже знаю про что.
0: Про что? Про еду?
2: Про песню.
0: Ну, называй давай. Интриганка такая, да, Андрей, скажи, да?
1: Ну, конечно, мы тут не можем поехать.
0: Ну, Гузель, давай, говори, ну.
2: Натали, о боже, какой ты сильна.
0: Да, кстати, текст песни ей прислала поэтесса, любительница Роза Зиммонс. Она периодически рассылала звездам свои стихи, но, как правило, никто из звезд не откликался. А ей запало, почему запало Натали, это текст этот. У нее есть сестра, у нее два сына. У Натали тоже два сына. И прочитав «Я хочу от тебя дочку», она решила сделать подарок к сестре и себе, и быстро, буквально за 15 минут, накидала музыку, и тут же побежал к родственникам показывать. Смотрите, я какую песню сочинила! Родственники сказали, да, но только почему у тебя в каждом припеве Брэд Питт? Убирай. Вот такая история. Ну что, Гузель молодец. Андрюш, я понимаю, это нездоровая ситуация, если бы ты сейчас на всю Казань бы кричал вот это название песни, да, Андрей? Тебя бы признали экстремистом и запретили бы, понимаешь? Вот. Я тоже не буду называть название этой песни. У нас для этого есть Гузель. Гузель есть, да. Приветы кому, Андрей, передадим?
1: Да, передадим тебе Казани. Хорошей погодки, чтобы всегда светило солнышко у всех.
0: Спасибо. Спасибо, Андрей. Удачи. Ну что, Гузель, я вас тоже поздравляю. Ну, приветы кому-нибудь будут?
2: Обязательно. Я прям дозвонилась, чтобы передать привет. Сегодня у меня день рождения у моих любимых племянников, близняшек. Стасина с Дариной, которые сегодня отмечают как раз свой день рождения, куда мы едем отдыхать. Хочу поздравить их с днем рождения. Очень-очень сильно их любим. Такие девочки растут у нас, такие музыкальные. Очень любят слушать ваше радио.
0: Еще.
2: Поэтому всем-всем огромный привет. Ну, а девочки, с днем рождения.
0: Вам тоже большое спасибо. От меня племянницам мороженое обязательно хорошо. Ну спасибо. И, Гузель, у меня к вам просьба. Я вот это не могу объявлять, а вы объявите, пожалуйста, еще раз исполнительницу и песню. И песню.
2: Натали, песня «О, Боже, какой мужчина».
0: Хорошо, спасибо вам большое.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк». Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
9: Космос – это синяки.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. 23 июля в Казани соберутся 600 предпринимателей. Форум полезен тем, кто строит бизнес в Татарстане. Бизнес-форум «Путь к миллиарду 2.0» расскажет историю успеха тех, кто сам прошел путь от идеи до построения масштабной компании. Участников ждет 7 часов плотной программы в IT-парке, живые кейсы и нетворкинг с предпринимателями. 18+. По результатам опроса, казанцы считают подарком дорогим тот, что стоит свыше 300 тысяч рублей. Чаще всего жители города дарят своим партнерам технику, ювелирные украшения и деньги. При этом значительная часть горожан не сталкивается с дорогими презентами. В пределах этой суммы популярны брендовая одежда и аксессуары, помолвочные кольца, а также недорогие ювелирные изделия и совместные путешествия. Исследования показывают, что регулярные занятия шахматами помогают беречь ясность ума. Тренируя память, логическое мышление и сосредоточенность, игра существенно уменьшает риск развития деменции. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Первый тост, и значит, полетят поздравления. Прямо сейчас Павел Ширяев поздравляем. Он стоит в нашей социальной группе ВКонтакте, в сети. Походы любит. У него тут и сын, и он все с рюкзаком, все где-то что-то в горах. Анастасия Карасева, она же Филиппу, не стоит ни на кого равняться. Ведь у каждого свое счастье. Да, красивая обстановка. Фотосессия. Анастасия Шитулева из Волжска. Да, судя по фотографии, свадьба была недавно у Анастасии. Хотя, как недавно, там осень на фоне, на заднем. Антон Кузьмин, изготовление, монтаж, пластиковых окон. Удачи в этом непростом деле. Он в Питер вот недавно ездил, у него фотография. Марат Димагул тоже где-то на пляже, водичка. Понимаете ли, все куда-то. Роберт Гарипов справляет день рождения в Арске сегодня. Ух, держись, участковый. Ирина Гайнулина, она же Тураева. ПАО «Европейская электротехника», что-то такое. Сток сена, красота. Альмира Каримова тоже именинница. Сегодня ее мы тоже поздравляем. Нурмухаметов Ильнур Фагилевич, начальник ФКУ «Волгавиацуправтодор». Мина Буддинов Руслан Габдулович, депутат Казанской городской думы, генеральный директор ШОР ФСО «Трудовые резервы». Шакиров Нур Хамзинович, генеральный директор АО «Казанский медико-инструментальный завод». Вафин Фарид Сальхович, генеральный директор АО «СК Чулпан», и значит, на Пушкино в Альметьевске сегодня праздник. Александр Македонский, полководец. Считается, что он родился в этот день, хотя данные от октября до июня месяца. Эрлинг Брэут Холл, норвежский футболист, нападающий. Авраам Руссо, но же Абрахам Жанович Ибджан, популярный российский эстрадный певец армянского происхождения. Мигель, он же Сергей Мигельевич Шестиперов, танцор, певец, хореограф, режиссер, продюсер, педагог. Евгений Серафимович Филтистов, детский писатель. Помните «Приключения электроника»? Это вот он написал. Владимир Александрович Серов, русский советский живописец и график, сторонник социалистического реализма, «Ходоки у Ленина». Картина, я помню, в школе писал по этой картине сочинение. Представляете? По картине! По картине. Но мы к этому сейчас скоро вернемся, через 5 минут. Василий Данилович Соколовский, начальник, военный теоретик, маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Эдуард Анатольевич Стрельцов, футболист, нападающий, олимпийский чемпион 1956 года. Эрнест Миллер Хемингуэй, писатель, журналист, Нобелевской премии имеет. Михаил Николаевич Задорнов, писатель, сатирик, драматург, юморист. Ну, я считаю, что он один из первых стендап-комиков в России. Ну да. Но он певец, хореограф, режиссер, продюсер, педагог. Евгений Серафимович Филтистов, детский писатель. Помните «Приключения электроника»? Это вот он написал. Владимир Александрович Серов, русский советский живописец и график, сторонник социалистического реализма, «Ходоки у Ленина». картина, я помню, в школе писал по этой картине сочинение, представляете? По картине! По картине. Но мы к этому сейчас скоро вернемся, через 5 минут. Василий Данилович Соколовский, начальник, военный теоретик, маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Эдуард Анатольевич Стрельцов, футболист, нападающий, олимпийский чемпион 1956 года. Эрнест Миллер Хемингуэй, писатель, журналист, Нобелевской премии имеет. Михаил Николаевич Задорнов, писатель, сатирик, драматург, юморист. Ну, я считаю, что он один из первых стендап-комиков в России. Ну да. Нонна Валентина Гришаева родилась.

0: России.
1: Ну да. Нонна Валентина Гришаева родилась, актриса театра кино, телеведущая, певица, пародистка. Ну и если у вас день рождения, мы вас тоже от души поздравляем.
2: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

о своей былой жизни до потери, вернее, вспоминает о лучшей жизни, но уже после потери власти. Ну, а в качестве оформления альбома, в который вошла песня «Вива ла вида», выбрали все-таки другую картину. Она называется «Свобода, ведущая народ». Это Эжен Делакруа написал. Вот там, там про революцию, там девушка, баррикады, мужики, красное знамя. Ну, а мы с вами слушаем и наслаждаемся Coldplay и «Вива ла вида». Кстати, в песне есть все. Колокола, стук по дереву, чего только нету. Какие-то церковные инструменты, там старинные какие-то звуки. Сделано все очень хорошо.

описывает жизнь в переводе. И как появилась песня? Фронтмен Крис Мартин, вокалист, запевал и прочее, долго очень смотрел на картину мексиканской художницы Фриды Кало. Картина так и называлась «Вива Лавида». Вот попробуйте догадаться, что изображено на «Да здравствует жизнь». Вот картина, представляете? Что может быть изображено на этой картине, да? «Да здравствует жизнь», что-то там, ребенок, колыбель, что-то такое. Нифига, арбузы. Просто арбузы. Разрезанные, целые. Арбузы! Арбузы. И вот он смотрел на эти арбузы, и у него в голове родилась музыка. В песне о падшем правителе поговаривают, что о Людовике XVI, который как бы вспоминает.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
3: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО, лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Отец, чем будем новую беседку красить?
7: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
6: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
8: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
9: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
10: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
11: 0+.
12: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Ну, привет, взглянуть на Яндекс.Карты, рассказать вам, что происходит на дорогах столицы. Ничего страшного не происходит, все вполне приятно, как и час назад, 3 балла местами затруднения, которые находятся одно. Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной, 8 минут, надо же проехать 900 метров со скоростью 7 км в час, все остальное движется гораздо быстрее. И мосты и дамбы тоже все прекрасно, все зелененько, все едет, все мчится. Здесь все зависит уже от аккуратности нашего с вами вождения, чего вам и желаю. Соблюдаем все правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: И

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Вагнерлайн. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В России планируют создать кулинарный словарь русского языка. Его цель в том, чтобы популяризировать родные названия блюд и сократить использование заимствований. Кроме того, выдвигается инициатива закрепить за русской кухней статус объекта нематериального культурного наследия. Россияне могут легально продавать грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы, но только в спецпунктах, на сезонных ярмарках или на социальных местах на рынках. Для личного пользования сбор свободен, но нужно соблюдать региональные правила и не истощать запасы леса. Промышленное собирательство строго регламентировано. Среднее время, которое россияне ежедневно уделяют медиа-контенту, достигает 520 минут. Значительная часть, около 50%, приходится на телепросмотр. Это опровергает предположение о скором закате телевидения и тотальном переходе к цифровому потреблению контента. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
2: В эфире Бим Радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
3: Доброго всем жаркого дня. Погода удалась. Ну и всем, кто отправляется, вот, как наши слушатели, кузей на день рождения к своим племяшкам, близняшкам. Всем желаем хорошо. Видят, кто в отпуске сейчас, да, где-то в водоеме. 31 градус. Сейчас прекрасных 31. Немного об истории, что происходило в этот день. Вот Петр I в ходе прудского похода в европейском владении Турции оказался в окружении. Это было после Полтавской битвы в 1711 году. Как мы помним, Карл XII сбежал с Полтавы в Турцию, прятался там. Вот, и подстрекал турков: идите, идите, воюйте, идите. Ну и в итоге похода Петром I на Балканы он попал в окружение. Окружение. И пришлось ему пойти на мировую. Да, подписали мирный трактат. За выход из Молдавии Петр I обязался вернуть туркам Азов с округом, срыть Таганрог и другие южные крепости. И еще Россия обязалась не препятствовать возвращению из Османской империи в Швецию своего заклятого друга, короля Карла XII. Ну, зато спасли короля. Ну, и была еще такая история в отношении с турками, что в 1774 году в болгарском селении Куюч Кайнарджи на берегу Дуная, в ставке командовавшего русскими войсками Петра Румянцева, в результате победоносной для России русско-турецкой войны между Россией и Турцией 21 июля подписан мирный договор. В соответствии с ним Россия отошли северо-западным Кавказе земли, по реке Кубани земли, Большая и Малая Кабарда, земли между Днепром и Южным Бугом, часть морского побережья с крепостями Керчь, Николе, Кинбур, Назов. В общем, мы вернули даже больше, чем когда-то что-то теряли. Ну и самое главное для нашего флота, мы получили спокойный проход в Черное море и через проливы Босфор и Дарданеллы, что позволяло торговать со всякими иностранными державами. Ну и в этот же день, в 1910 году, официальное объявление об открытии судоходства по Мариинской водной системе. Это Волга и Балтика. Это более 1000 километров. И это позволяло товарам с Волги заходить в Балтику и, соответственно, уходить за границу. Ну и Питер получал хлеб, дрова и прочие удобства цивилизации. А Мариинским назвали в честь супруги Павла I, Марии, императрицы Марии. Она пожертвовала большие суммы из своих благотворительных фондов на строительство этого канала. И так вот увековечили это ее доброе дело и назвали канал Мариинским. Добрые дела делаем, и наши имена тоже войдут в историю.
2: Реклама на Бим-радио. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211 00 73 0+. Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
8: для детей. Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом.
9: Билеты в кассах города. 16+.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
12: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что реставрация расколовшихся керамических изделий в Японии превратилась из утилитарного склеивания в искусство под названием кинцуги. Вместо клея мастера используют особый лак, смешанный с золотым, серебряным или платиновым порошком. Если при обычном ремонте швы и трещины стараются тщательно замаскировать, то цель кинцуги, наоборот, заключается в их подчеркивании. Согласно философской концепции принятия изъянов и недостатков как бренности бытия. Некоторых японских коллекционеров даже обвиняли в нарочном битье дорогих вещей только ради реставрации в стиле кинцуги.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: В эфире БИМ-радио. Рабочий полдник с Махмудом Аракаевым.
5: Традиционно в это время мы слышим две песни, так или иначе. Исполнители, звучащие здесь, связаны с тем, что у них день рождения, либо какое-то событие в жизни. Но сегодня два именинника. Вот Селена Гомес, Селена Мария Гомес, если полностью по паспорту. Молодая, когда-то совсем подающая надежды, сейчас уже женщина, вполне в расцвете. Ну, а аттестат она получила в 2010 году и уже была известной актрисой. Она снялась в фильмах и сериалах «Волшебники из Вайверли Плейс», «Еще одна история Золушки», «Программа защиты принцесс», «Ханна Монтана», «Дети шпионов 3», «Игра окончена». С 2009 года Селена Гомес является вокалисткой поп-группы «Селена Гомес and the Screen». В 2010-м сыграла главную роли в фильмах «Романа и без уз», «Монте-Карло», озвучивал принцессу Селению в фильме Люка Бессона «Артур и война двух миров». В 2011 году вышел альбом, в котором содержалась песня «Love You Like a Love Song», который мы будем слушать, который, конечно же, как певица ее вознесла просто на самый верх. Пластинка, этот альбом, 4 раза становился платином в США. Это значит, более 1 миллиона 4 раза был продан альбом. В 2012 году она начала сольную карьеру. Все, хватит кормить этих девок, буду сама петь. В 2015 году певица озвучила своего персонажа во второй части «Монстры на каникулах». На счету певицы 5 студийных альбомов, и она очень известная благотворительница. Она является послом доброй воли от ЮНИСЕФ. И в 2009 году она стала самым юным членом фонда за всю его историю. И, по-моему, так как этот рекорд и держится. Послушаем Селену Гомес. Еще я хотел Авраама Руссо, у него завтра, по-моему, день рождения. Но, зная Серегу, фаната Руссо Белова, думаю, он уже 152 раза вам про Руссо все рассказывал. Он знает всю его подноготную, всю его биографию наизусть. Ночью подними, спроси, там, название альбома, любую песню он начнет сразу петь. Как с листа. Мы лучше про Така поговорим. Така Акерси. Одну единственную песню мы знаем у этого музыканта. Одну. Ее и послушаем. Он часто переезжал из страны в страну. Не знаю, то ли папа военный, то ли родину не любил. Жил и в Нидерландах, США, Сингапуре, Люксембурге, Бельгии, Германии. Учился в международной школе в Брюсселе. Потом в актерской школе в Гамбурге. Много всяких постановок и в школе, и после школы сыграл. Ну, а в 1975 году начались его профессиональные выступления, и там он решил петь. И в 1979 году основал группу «Така Бизза». И вот в 1981 году выходит песня Ирвинга Берлина «Путин он за Риц». Это никакого отношения к Владимиру Владимировичу не имеет. «Блеск и шик». Вот так вот звучит эта песня. Сингл попал в топ-10. Всевозможно, занимал там 4-4 место даже, представляете. Был снят клип, где изображавший певца, одетый во фрак, лихо отплясывал чечетку в мюзикле времен Великой депрессии. Клип настолько понравился, что его даже в СССР показывали. Вы сейчас помните и песню, и клип. Давайте слушать «Така», «Путин Назарец» и «Селена Гомес».

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
3: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: «Нефть-арена». Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В России планируют создать кулинарный словарь русского языка. Его цель в том, чтобы популяризировать родные названия блюд и сократить использование заимствований. Кроме того, выдвигается инициатива закрепить за русской кухней статус объекта нематериального культурного наследия. Россияне могут легально продавать грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы, но только в спецпунктах, на сезонных ярмарках или на социальных местах на рынках. Для личного пользования сбор свободен, но нужно соблюдать региональные правила и не истощать запасы леса. Промышленное собирательство строго регламентировано. Среднее время, которое россияне ежедневно уделяют медиа-контенту, достигает 520 минут. Значительная часть, около 50%, приходится на телепросмотр. Это опровергает предположение о скором закате телевидения и тотальном переходе к цифровому потреблению контента. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Им радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Ну что, уважаемые радиослушатели, навострили ушки, сейчас будет интересно. У нас в гостях по старой доброй традиции, заведенной несколько веков тому назад, Камалетдинова Ольга Викторовна. Шикарно выглядите сегодня, в очередной раз говорю вам это. Спасибо за поздравления, да, было очень приятно, да, что не забыли. И такой текст, да, сразу видно, что вы вот умеете писать.
2: Филфак мне в помощь.
1: А, филфак, вот это сразу чувствуется, ни одной грамматической ошибки нет, ни одной. Вот, ни синтактической, ни какие там еще могут быть. Пунктактические, еще бы я что-нибудь
2: придумал. Пунктационный.
1: Вот, пунктационный, вот это все по пунктикам, по полочкам, все разложено, все красиво. Ну что, Ольга Викторовна, сознавайтесь, о чем сегодня будем вещать, так сказать.
2: Ну, для нескольких веков по старой доброй традиции выгляжу я неплохо, действительно, спасибо, но
1: у нас современные... В барокамере, как Майкл Джексон, наверное.
2: Современные реалии диктуют нам и темы соответствующие, да? Сегодня мы будем разбирать, можно ли привлечь человека за оскорбление в чате.
1: То есть, то есть в интернете?
2: В чате.
1: Вот это, в домовом чате, вот, в родительском.
2: О чем мы и говорим, да, чатов?
1: Можно,
2: вы сами знаете, большое множество,
1: да, оскорбить,
2: у нас,
1: человека, да,
2: это, и, как вы правильно заметили, родительские, вообще домовые, гаражные кооперативы.
1: Чат сейчас слушатели Бим-радио, Макси, у нас есть.
2: Я там состою.
1: Да, вы что?
2: Да, поэтому с большим удовольствием подписано. Ну, и в поселках, даже в небольших поселках.
1: Ну да. Вот ребята, где поселок, вода там? Кто что знает?
2: Совершенно верно. Это просто вот самое замечательное. Бывает ценная информация.
1: У кого электрик есть недорогой?
2: Вот вы состоите в нашем чате, что ли?
1: Я у нас свой домовой.
2: Ну вот,
1: мне кажется, они все
2: точно так же, такие же
1: вопросы. У кого есть мастер по починке стиралки?
2: Когда кто-то провоцирует, какая-то тема, да, появляется, у нас тоже, например, это чистка снега, и все это начинается очень активно обсуждаться.
1: У вас до сих пор не почистили?
2: Да, не растаял. Ну, в любом случае, любая тема может каким-то образом задеть.
1: Да, где-то кто-то что-то и перенеслось.
2: Да, и человек может просто перейти на личности уже и...
1: На оскорбление.
2: Оскорбление. Ну, это может быть грубая, нецензурная брань.
1: Русский язык позволяет это все витиевато обходить.
2: В том числе. Был такой пример, который дошел до Верховного суда России.
1: Ничего
2: потому
1: себе.
2: Что гражданин, которого привлекли к административной ответственности, не согласился с этим и последовательно обжаловал решение суда первой инстанции.
1: И дошел до Верховного?
2: И дошел до Верховного суда Российской Федерации. И разобрал. Верховный суд Российской Федерации разобрал это дело и, соответственно, подтвердил, что является оскорблением. В общем чате. Как определить, что направлено непосредственно на человека? То есть, если он высказался в целом о чем-то, да, кто его может привлечь за оскорбление?
1: Ну да, а здесь, если конкретно,
2: вот,
1: кто-то может обидеть.
2: Как там? Там было в этом примере случай, когда он высказался в отношении председателя гаражного кооператива нелицеприятно, с негативной стороны, задел родственника.
1: Маму, я так предположу.
2: Не знаю, я сейчас уже не могу сказать, что... Ну, кого-то из родственников, да?
1: Ну, маму.
2: Родственников.
1: Да.
2: И юрист родственников, это оказался юристом, почему, видимо,
1: мама
2: и она
1: юрист.
2: Инициировала, да. Во всяком случае, что установили? Что иных родственников в этом чате у председателя нет. Это и юрист, она тоже одна единственная. Ну, она или он там.
1: Да, он, наверное, утверждал, что он состоял с ней там не только в одном чате.
2: Не знаю, что он там, где он состоял и что происходило, но тем не менее. То есть человек, гражданин, принял это на свой счет, обратился, соответственно, с заявлением о привлечении к административной ответственности. Какие доводы были высказаны в защиту со стороны оскорбителя, со стороны привлекаемого лица, да? Ну, во-первых, то, что это лишь скриншоты, ничем не подтвержденные.
1: Это вы сами сделали все в фотошопе.
2: Ну, вот, да, да, да, вот такая была позиция. Но здесь можно, в принципе, обратиться в плане доказывания, если необходимо. Нотариус удостоверяет такие доказательства.

0: принципе, обратиться в плане доказывания, если необходимо. Нотариус удостоверяет доказательства. Да, они называются протокол осмотра доказательств. И если есть необходимость, то, соответственно...
1: Там, девушки, не галдите, пожалуйста, вы нам мешаете.
0: Вот. И, значит, что установили? Установили, что действительно телефон принадлежит этому лицу, привлекаемому, никнейм соответствующий,
1: тоже его,
0: да,
1: его
0: тоже его, что он состоит. Тогда он занял другую позицию, он говорил о том, что это вирусная программа, то есть он ничего не писал.
1: Это мошенники, они проникли в мой телефон.
0: Ну, возможно, то есть защита привлекаемого лица. Соответственно, я их тоже прекрасно понимаю, ведь у нас адвокаты как на той, и на другой стороне могут выступать, да, если бы я была защитником этого человека, вы и у него была бы такая позиция, возможно, я использовала бы все незапрещенные законом способы в том числе. Вот, то есть, было установлено, что конкретно направлено на человека, родственника, юриста, что действительно это принадлежит.
1: А не каждому юристу приятно выслушать вот это.
0: Да.
1: Все, что он родственник.
0: И, соответственно, что проводилось? Еще проводилась экспертиза, учитель русского языка и литературы давал оценку в том, что действительно высказывание содержит
1: оскорбления,
0: то есть нелицеприятные высказывания, которые затрагивают честь и достоинство. То есть не просто так вот суд пришел к такому выводу, а было заключение специалиста по этому поводу. И, соответственно, его привлекли. Я не помню, какое наказание,
1: но это
0: административная
1: там?
0: Ответственность.
1: Черный
0: поэтому...
1: дельфином.
0: Верховный суд согласился с этим. То есть на что
1: нам обратить. Какой уверенный в себе человек. Дойти до Верховного суда,
0: да.
1: Это же денег еще сколько нужно было потратить.
0: Наверное, я
1: да
0: не сомневаюсь.
1: Наверное.
0: То есть госпошлины нет, но на защиту, раз защита.
1: Районный, городской, потом вот это, губернский, республиканский, скажем так, да? И
0: да,
1: потом только суд, Верховный, да, идет после этого? Получается, 4 суда, то есть 4 здания прошел великолепно.
0: Ну, да, я не буду останавливаться здесь по подсобности. Здесь, скорее всего, мировой суд, наверное, рассматривал. Но в любом случае инстанции
1: были. Какая разница? Мировой суд. Районный, городской, региональный.
0: Все инстанции. И причем вот все инстанции, все согласились с принятым судом первой инстанции. Действительно усмотрели, что здесь имеется состав административного правонарушения, по которому привлекли. То есть, когда человек выражает свою... Действительно, в чатах я знаю, что чего только они... Здесь можно усмотреть ведь и более серьезные какие-то высказывания.
1: Вы там, наверное, в своем поселке всех защитили от этого.
0: Я предупреждаю иногда.
1: Я как юрист хочу вас предупредить.
0: Такое было. И было это, когда в ковид появились антиваксеры. И это тоже было. И что там писали, каким образом писали. И я тоже их предупреждала об ответственности, которую, что можно усмотреть в этих высказываниях.
1: Ну, это все же нервы, а их надо беречь.
0: Но...
1: Или вуалировать как-то. Вот вместо оскорбления писать гриб, а вместо прилагательного грибной. И получится там... Ах, ты ж грибной гриб, вот это.
0: Человек не воспримет это как оскорбление, да? А в контексте? Здесь же все-таки делается, когда экспертиза,
1: вот
0: она же...
1: Сразу к контексту переходит, сразу все это.
0: Она же делается в контексте. А, здесь что еще, на что я обратила внимание? Ну, не знаю, какую она роль сыграла. Репутация лица, привлекаемого к административной ответственности. То есть, да... И там было проанализировано его, в принципе, его общение, те сообщения, которые он писал, и поэтому его доводы сошли не со...
1: Суд быстро поверил, что... Этот человек на такое способен, да.
0: Сочли несостоятельными. Да? Это что касается чатов. Когда речь идет об оскорблениях в так называемой личке, предположим, да, то тоже здесь уже доказывать, наверное, будет проще в том плане, что адресовано непосредственно человеку.
1: А часто такие процессы проходят?
0: Ну, у меня не часто были, но были. То есть это... Можно как привлечь лицо, предположим, к административной ответственности, если действительно усмотреть в лексике, унизительную лексику.
1: Ну, понятно, да.
0: Ну,
1: никому оскорбление не нравится.
0: Либо еще есть способ защиты в гражданско-правом порядке.

0: предки – это защита чести и достоинства, и деловой репутации. Даже если человек, предположим, в том же чате не оскорбляет, но недостоверную информацию, возможно, да, без оскорблений, но тем не менее информация не соответствует действительности, то в этом случае тоже можно привлечь уже гражданско-правовую ответственность, ну, и взыскать
1: в публичных чатах, когда это же репутация.
0: Конечно,
1: все-таки.
0: Конечно.
1: И вот уже соседки смотрят на тебя и смеются. Пошел. Сахаль Михайлович про него написал.
0: Вот, а у нас сейчас все от мала до велика умеют этим пользоваться.
1: Ой,
0: да?
1: Сейчас надо, не надо, умею, не умею.
0: Да, совершенно верно. У людей, видимо, достаточно, может быть, времени, может быть, они самовыражаются таким образом. Но, тем не менее, уважаемые радиослушатели, наши должны знать, какая ответственность
1: книжкой.
0: Может...
1: Надо читать книжкой.
0: Классику.
1: Да, там столько методов обхода вот этих оскорблений, столько красивых вот всяких фразеологизмов, что это все нужно использовать.
0: Ну, да, как, в быту. Как минимум для этого.
1: Да, да. В бытовых обычных ситуациях можно найти что-нибудь. Да, не забудьте, гриб грибной. Вот, это очень удобно. Вроде ты его что-то обозвал как-то, и прилагательное есть. И можно еще какой-нибудь глагол сюда подставлять. Что-то.
0: Ну, возможно, да. Возможно, что это вызовет только улыбку, и человек не обидится и не оскорбится, но тем не менее взаимоотношения, это иногда взаимоотношения людей выходят за рамки правового поля.
1: Ну,
0: да,
1: бывает, часто бывает, особенно бывает. В очередях в последнее время. Все нервные.
0: Да, да, не доставляет нам спокойствия и не усиливает наш, не укрепляет наше психическое здоровье. Но, тем не менее, все равно радиослушатели должны знать.
1: Да, вам большое спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Просветили. Мы теперь узнали большего. Вам жарится сейчас. Сейчас там у вас 31
0: хорошо,
1: градус на улице.
0: Хорошая погода июльская.
1: Ай, у вас же этот с кондиционером, автопарковка, там вот это все. Удачи.
0: Не завидуйте.
1: Нет,
0: всего доброго.
1: Буду молча это делать. Спасибо
0: всего
1: большое.
0: Всего доброго. До свидания.
1: Ну и напомню, что мы по вторникам встречаемся. И к нам приходит Камалетдинова Ольга Викторовна. Все адвокатские, если сейчас вот я буду достижения перечислять, то наступит утро.
2: Помощь адвоката на БИМ-радио. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама на БИМ-радио.

0: Бро. Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Дёвые заметки на BIM Radio.
1: Традиционное время посмотреть на Яндекс.Карты, рассказать вам, что происходит на дорогах Казани. Ничего страшного не происходит. Происходит даже радостное. 3 балла местами затруднений. Наибольшие затруднения сейчас на проспект Победы от улицы Рихарда Зорге до улицы Академика Завойского. 5 минут нужно на то, чтобы проехать 1 километр. Скорость потока 11 километров в час. 5 минут на Камала, астрономическую улицу от Московской до Профсоюзной улицы. 600 метров и скорость там 8 километров в час. На мостах и дамбах все прекрасно. Все зелененькое, все едет, все мчится. Что, естественно, всегда приятно, когда ты за рулем. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, дистанции и все. Ну, впрочем, вы все знаете, вы все это сдавали.
0: Дёвые заметки на BIM-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. 23 июля в Казани соберутся 600 предпринимателей. Форум полезен тем, кто строит бизнес в Татарстане. Бизнес-форум «Путь к миллиарду 2.0» расскажет историю успеха тех, кто сам прошел путь от идеи до построения масштабной компании. Участников ждет 7 часов плотной программы в IT-парке, живые кейсы и нетворкинг с предпринимателями. 18+. В России займутся созданием методов диагностики ранних признаков старения. Специалисты Института биологии старения и медицины намерены первыми в мире создать генотерапевтическое средство, которое будет блокировать ген, активация которого провоцирует старение клеток. Согласно опросу, значительная часть россиян увлекается интеллектуальными играми, в том числе регулярно. Среди таких игр особенно популярны шахматы. Также люди нередко выбирают судоку и шашки. Играть предпочитают вживую, но немало и тех, кто выбирает цифровые версии или дистанционные партии. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Ракаевым.
1: Доброго всем дня, замечательного, жаркого. 31 в Казани, но появилась небольшая облачность, которая в 17 часов, вот как обещается, вообще солнце закроет от нас, но без осадков. Это просто облачность, без осадков. Что сегодня, что в этот прекрасный день? В 1917 году, в этот день, главой российского правительства стал Александр Керенский, сменил Георгия Львова на посту министра-председателя Временного правительства, оставив при этом за собой пост военного и морского министра. Ну и много мифов вокруг него. Один из них — это то, что, помните, нам всем в школе рассказывают, что он переоделся в женское платье и таким образом где-то куда-то там из Зимнего дворца сбежал за границей. Ну, такого на самом деле не было. В 1864 году первую в истории радиопередачу провел доктор Малом Лумис из штата Вирджиния. Вот так и понеслась лихая. В 1936 году впервые олимпийский огонь был разожжен у храма Зевса в Древней Олимпии, затем доставлен эстафетой в столицу игр 11-й Олимпиады, город Берлин. В 1936 году 178 альпинистов СССР достигли вершины Эльбруса. Тем же летом на Кавказе была проведена первая альпиниада профсоюзом. Профсоюзов ее девиз был «Альпинизм массы, массы в альпинизм». Вот так вот чуть всех и не загнали в горы. Созданы добровольные спортивные трудовые резервы. Сейчас ФСО «Юность России». Это было спортивное общество учащихся СГПТУ техникумов. Да. Сейчас школы, лицеи, колледжи и прочее профессиональное образование. В этот день, в 1969 году, в 3 часа 56 минут, Нил Армстронг первым из землян вступил на поверхность Луны. Вслед за ним вышел и Эдвин Олдрин, третий член экипажа. Он на борту корабля страховал. Вот. Ну что, молодцы, хоть в чем-то нас вот, обогнали. Ну, это, конечно, очень дорогое удовольствие — высадить человека куда-то, даже на Луну. Это очень... Запустить-то каких денег стоит, а тут на Луну. Ну, это тоже рекорды наши. В 1983 году на советской антарктической станции «Восток» зарегистрирована самая низкая на планете температура — минус 89,2 градуса по шкале Цельсия. Представляете, почти 90 градусов. Дышать, наверное, было невозможно. А люди работали.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: кайфан и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что в 2009 году произошло первое в истории столкновение космических аппаратов? Уже давно выведенный из эксплуатации российский военный спутник «Космос-2251» не поделил орбиту с действующим американским спутником «Иридиум-33». Множество обломков от столкновения теоретически угрожают и другим спутникам, и даже МКС.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
4: У нас обещанное интервью, но прежде чем мы начнем беседу, как всегда, вступительная часть. Значит, смотрите, 23 июля этого года, 2026, в Казани состоится бизнес-форум «Путь к миллиарду 2.0», который соберет более 600 предпринимателей, собственников бизнеса и руководителей компаний. Мероприятие пройдет в IT-парке имени Башира Рамеева и будет посвящено вопросам масштабирования бизнеса, управления финансами, построение команды и развитию предпринимательского мышления. Садык Рустем Рамзинович, действующий предприниматель с 25-летним опытом ведения бизнеса, основатель бизнес-клуба для предпринимателей «Куатрум». Я правильно сказал? Да, «Куатрум». 7 лет опыта в менторстве, более 400 компаний клиентов по комплексной систематизации бизнеса. Рустем Рамзинович, добрый день.
5: Да, добрый день.
4: Ну, спасибо, что к нам пришли. Очень приятно, во всяком случае, мне общаться с умными людьми.
5: Взаимно.
4: Когда ты знаешь, что люди гораздо умнее тебя. В общем, это мне поэтому нравилось учиться в институте, потому что ты там общаешься, преподаватель, он же умнее тебя. Ну, так вот, Рустем, почему вы решили провести форум «Путь к миллиарду 2.0»? Какой смысл вкладываете в его название?
5: Да, ну мы вообще, это уже второй у нас форум. Первый раз мы проводили подобный форум в январе. И суть вообще форума была в том, что выступают на сцене владельцы, именно владельцы крупных компаний. И, соответственно, рассказывают про свой путь, как они пришли к созданию таких больших компаний. Соответственно, логика этого форума в том, что немножко отойти от привычных форумов, привычных таких вот конференций, где обычно выступают люди-теоретики. Да, они классные спикеры, они классные пересказчики каких-либо там чужих историй, книжек и так далее, но сами ничего не создавали.
4: Ну, это да.
5: Вот здесь же мы от этого, наоборот, ушли прям принципиально и выступают, может быть, не лучшие спикеры, но реальные люди, которые создали...
4: Зато доступный, понятный язык.
5: Да, да, которые язык. Создали крупные компании и действительно своими руками это сделали, за их спиной огромный опыт, огромные достижения, известные бренды, все их знают, и, ну, может быть, лично не знают, но знают их компании, их бренды, их продукты. И, соответственно, задача в том, чтобы они поделились своим путем, поделились своими взглядами, ценностями, убеждениями, чтобы дать пользу другим предпринимателям, которые хотят либо повторить этот путь, либо пойти параллельно с этим путем и добиться тоже больших результатов. Вот в этом логика.
4: Давайте немножко поднимем, так сказать, покрывало. С какими главными вызовами сталкиваются предприниматели и как программа форума помогает найти на них ответы?
5: Да, вот здесь тоже есть принципиальное различие. Момент в том, что, тем более, вот сейчас непростое время для бизнеса.
4: Очень непростое.
5: Да, и большинство предпринимателей задумываются лишь о том, там, где найти клиентов, там, да, ну, то есть о базовых моментах, как бы, которые помогают решать базовые проблемы их бизнеса. Но многие забывают, что основная, скажем так, причина успеха заключается не в каких там действиях, а конкретно в мышлении, конкретно в правильных убеждениях расширяющих, конкретно в ценностях и понимании более глубокой сущности, да, вот этого бизнеса. И вот как раз-таки «Путь к миллиарду 2.0», вот этот путь, он раскрывает не просто путь уже, да, как люди пришли и создали свои компании, а то, как они мыслят, как они рассуждают, какие у них ценности, какие у них убеждения, то есть некая самодификация. И на основании вот этого их мышления, их как бы логики, да, развития, это фактически воздействует на все. Если человек правильно, у него убеждения, то это формирует правильные привычки, правильные паттерны поведения. и уже паттерн поведения вызывает правильное действие, которое приводит к совсем другому результату, к более мощному, более большому результату. И этим как раз-таки отличаются крупные предприниматели, крупный бизнес от более там маленького, там среднего бизнеса. И вот как раз-таки цель нашего форума, что вот эти люди, создавшие большие бренды, создавшие большие компании, большие продукты, они поделились вот этим своим взглядами с остальными ребятами, чтобы их могли послушать и сопоставить свои убеждения с их убеждениями и выстроить правильное мышление. Потому что именно мышление влияет на результат, а не действие, как многие вот ошибочно полагают.
4: Чем путь к миллиарду до нуля отличается от других деловых мероприятий, которые проводятся очень много, и что участник должен унести с собой с форума «Путь к миллиарду до нуля»?
5: Да, здесь конкретно есть, конечно же, принципиальное различие. Вот, например, мы в этот раз отступили от просто бизнеса и решили поднять тему других сфер жизни. Дело в том, что у любого предпринимателя есть профдеформация. Это уклон его бизнес. Он вообще может целыми днями работать, как бы, да, и не уделять другим сферам жизни больше времени. Там все время забываться, там, как белка в колесе, там работать, развивать свой бизнес, где-то падать, вставать и так далее. А жизнь-то идет, время идет. И вот логика нашего форума в том, чтобы предприниматели из крупного бизнеса, из известных, с известными продуктами и компаниями рассказали, как они уделяют время помимо своей компании, например, семье. Или, например, лично финансовым, как они формируют капитал, да, то есть думают о будущем они, не только в текущем моменте живут. Или как, например, они думают о своем наследии, да, о смыслах, как бы. То есть вот эти все моменты очень важные, они как раз-таки будут подниматься на этом форуме и будут освещаться в этих вот темах интересных, которые они будут рассказывать. Кроме того, ребята, предприниматели, которые придут к нам на форум, они не просто послушают какую-то лекцию, да, как в основном чаще всего бывает. Мы создали определенную систему коммуникаций, и на этом форуме мы ее испробуем. В чем заключается ее суть? Мы, собрав такое количество предпринимателей, дадим им возможность заполнить определенную форму, буквально там 2-3 минуты, и по их интересам, по их масштабу, по их, скажем так, потребностям и по тем ценностям, которые они готовы тоже поделиться, мы все это 600 ребят, всех 600 людей соберем и распределим между собой. То есть в небольшие группы по интересам, по полезности и так далее. То есть они друг другу, мы их соберем, соединим, они познакомятся и уйдут. То есть с формы все уйдут с конкретными минимум там 10-20 знакомствами.
4: Ну это тоже прекрасно, когда расширяется и твоя вот база знакомств людей.
5: Да. Да, и то есть это не просто будет, пришел, и тебе нужно идти самому искать, там, знакомиться, там, кто-то стесняется, кто-то не хочет разговаривать, а здесь будет конкретный механизм, который по-любому тебя, грубо говоря, там, ну, ты ничего не сможешь сделать, ты по-любому познакомишься там с 10-20 ребятами, не просто с кем попало, там, да, потратишь там 10 минут, там, просто для тебя, ну, не нужен, как бы, да, ну, не твоего формата или не твоих интересов, а конкретно с теми...
4: Ну, тоже прикольно, когда по интересам.
5: Да, конкретно с теми людьми, которые тебе действительно будут полезны, и ты им тоже будешь полезен, это вот, ну, некое такое, не знаю, там, некое, как, типа, есть же сайты знакомств, как бы, да, вот по интересам
4: знакомиться. Ну, я другую историю знаю, там, типа, здравствуйте, я Махмуд Аракаев, и я когда-то был алкоголиком.
5: Ну, типа того, да.
4: Ну, это классно, когда ты действительно с единомышленником каким-то,
5: да.
4: Потому что, когда, ну, тебе неинтересно, ты тухнешь, а здесь, если ты находишь каких-то, ну, понимания...
5: Да, похоже по энергии, похоже по интересам.
4: Да, самому интерес становится, ты сам заводишься.
5: Да.
4: Клево, кстати, хороший
5: вот это мы как раз, этот механизм мы будем реализовывать, чтобы люди ушли не просто послушав с какими-то ценностями, выводами, там, инсайтами, но еще и со связями, знакомствами.
4: Гаишники
5: и дальше.
4: Будут.
5: Не уверен.
4: Ну, это я так свое. Слушайте, форум вырос из вот вашего сообщества. Для чего предприниматель закрытый бизнес-клуб? И какую ценность он получает внутри?
5: Ну да, как бы не секрет, все уже об этом знают, что очень важно окружение, важно для людей окружение, и в каком ты окружении находишься, ты тем и становишься. То есть это уже факт, это как бы неоспоримый момент. И, соответственно, нужны сообщества по интересам, которые тебе подходят, по энергии, как бы по смыслам, по убеждениям и так далее. Да? То есть сообщества, которые тебя будут выращивать, ты будешь за счет них растить свой бизнес и растить себя. Соответственно, для этого и нужны такие клубы. Почему он закрытый? Ну, потому что здесь очень важно еще качество сообщества. Ну, например, в наш клуб невозможно просто попасть со стороны. То есть нужно пройти там собеседование, да, нужно, чтобы у тебя была рекомендация, рекомендация. Почему важна рекомендация? Потому что вот у нас клуб — это как семья. И получается, участник клуба, если он приглашает как бы, да, своих знакомых, друзей, он не пригласит людей, которые ему, ну, не нравятся, как бы, да, то есть они только симпатичные.
4: Так, так любой клуб работает, конечно. Везде стоит фейс-контроль, дресс-код.
5: Но здесь это немножко, нормально? Здесь немножко совершенно другой нормально. Фейс-контроль. Здесь даже не то, что фейс-контроль, то есть человек сам не будет рекомендовать и приглашать человека, который ему не нравится.
4: Ну да.
5: А так как он находится в клубе, где друг другу нравится, соответственно, новые люди тоже, они будут друг другу нравиться. И получается, у нас не
4: конфликтов. Вот это нравится, не надо использовать, а то сейчас подумают. Клуб, где мужики друг другу нравятся,
5: ну такой. Я имею в виду, подходит, да, по энергии, как бы по смыслам и так далее. То есть не будет конфликтов, не будет негатива. То есть все друг друга уважают, как говорят, все друг друга понимают, то есть на одной волне сидят. И поэтому в этом плане есть закрытость клуба, чтобы не было негатив, каких-то левых людей, неинтересных, как бы, ну, то есть тех, которые не будут развивать клуб. В этом и логика этого
4: клуба. Ну да, просто прийти потусоваться, ну, да. Знаете.
5: Потом у нас есть некие уникальные моменты, да, которые мы отдельно, как бы, да, отдельно подчеркиваем. Например, мы встречаемся всегда с крупным бизнесом. Но не просто какие-то экскурсии, да, вот сейчас тоже модные экскурсии там и так далее. Мы с собственниками встречаемся, с собственниками этих бизнесов крупных. Это гигантская просто польза, которую невозможно ни в книге прочитать, нигде там увидеть там и так далее. То есть это ты садишься, вот, вот как мы сейчас с вами сидим, да, друг с другом, и задаешь прямой вопрос, 3-4 часа идет разговор, беседа, и ты у крупного бизнеса, собственника крупного бизнеса даешь, там, задаешь такие вопросы, на которые он откровенно отвечает. То есть это нигде не записывается, это никуда не передается, это, ну, откровенный, понятно, разговор. Да. То есть за такими разговорами такие вещи поднимаются, что ты больше нигде точно это не получишь.
4: Ну да, где вы это взяли, почему вас не посадили, вот эту основную тему, наверное?
5: А, ну да, да, да, то есть в том числе. Вот, то есть да, даже я уж не буду освещать с кем, но некоторые делились, как они прячут имущество. Я вот никогда не понимал, например, когда там у крупных людей там имущества нет, но оно есть, но у них как бы нет. И они рассказывали, например, механизм, как это происходит, как бы, да. То есть, ну, такие детали, такие тонкости, которые никто тебе не расскажет, только в личной беседе, как бы, ну, без передачи. И там, например, как они масштабируются, как они покупали конкурентов в 10 раз больше, чем они сами. Ну, то есть очень много моментов, как который ты просто выходишь с такой головой. Ну, да,
4: в газете этого не прочитаешь книжки.
5: 100%. И ты потом ходишь и думаешь, там несколько дней ты еще дозреваешь, все инсайд за инсайд идет после вот этой беседы. Вот это очень мощно. Потом еще очень мощная вещь. У нас более 100 мероприятий в год, в принципе, происходит в клубе. Ну вот, например, у нас есть уникальный спорт. Не секрет, что, ну, очень важно предприниматель эмоции, испытывать новые эмоции, новый опыт. И вот мы создали такую систему, когда предприниматели, не зная пока, то есть это секрет, мы каждый месяц какой-то новый спорт пробуем. Ну, например, у нас было фехтование, соревнование по фехтованию.
4: Прикольно. Убеги от Льва еще, вот прикольно тоже.
5: Например. Да, то есть, грубо говоря, ты берешь реальную шпагу, одеваешься в реальную по защиту, одеваешь маску.
4: Ну, это классно, да?
5: Первый раз в жизни берешь. Да, первый раз берешь шпагу и реально друг друга хочешь укольнуть. Это, конечно, не смертельно, но неприятно. И адреналин там зашкаливает. То есть, ну, это очень мощная вещь, как бы, которую ты испытываешь. Много очень разных видов спорта мы. Например, хоккей, да, там, представляете, там никогда кто не стоял даже на льду, и тут и здесь возможность попробовать встать на лед на настоящих коньках, с настоящей шайбой, там, клюшкой.
4: А саунинг, баннинг нет?
5: Не нет. Ну, это тоже есть, но это не является.
4: Ну когда. Как? Это же тоже вид спорта, чемпионат мира проводится по саунингу.
5: Ну, у нас это есть так и так. То есть у нас есть, да, в том числе есть баня, как бы, да, мы там собираемся, неформально обстановка.
4: И потом баня, ведь всегда все в раны. Слушайте, да. Кого вы приглашаете на форум? Почему предпринимателю стоит выделить на форум, а я напомню, путь миллиарду 2.0? Почему нужно выделять время на это?
5: Ну, потому что у нас очень 6 очень крутых спикеров, действительно мощных спикеров. Например, это Тимур Каримбаев. Он по факту основатель GetCourse. То есть это, ну, гигантская площадка, все ее знают. Вот он основатель, он айтишник, он очень интересный человек. И он не просто расскажет про какой-то свой путь и бизнес, он еще расскажет, почему work-life balance уже не работает. Тоже интересная тема, как бы хочется его послушать и понять его логику, его мышление. Ильяс Гимадов. Это достаточно мощный человек. Он не просто, как бы, да, деятель, предприниматель, он еще и очень много делает блага для общества. Например, он вот недавно 41-й приют человека они открыли с командой. То есть, ну, очень много благотворительных вещей, мечеть, школы и так далее. То есть много полезного делает для общества, для людей, для нас с вами. И, конечно же, хочется послушать этого человека про наследие. Он будет рассказывать, что кризис на самом деле является основным инвестором в нашей ситуации, а не проблемой. Или, например, Алексей Локонцев. Это человек, который прошел очень много всего негатива, там, да, много всего было у него в жизни, и он устоял. Он фактически родоначальник всей отрасли, как барбершопов. И до сих пор его бренд номер один, в принципе, там, ну, не только, думаю, в России, в СНГ в том числе. Это, например, Ольга, да, которая основала 7 ресторанов, и она будет рассказывать об интересной теме, связанной с взаимоотношением с мужем. Это всегда вечная проблема, можно ли...
4: 7 ресторанов в России?
5: Нет, 7 ресторанов она открыла, да, угу. У нас в Казани.
4: А, в Казани, даже в одном городе?
5: Да, да, да. И она будет рассказывать, как же с мужем можно это делать, бизнес один, как же не поссориться, как многие, потому что не могут, и она вот расскажет о своих секретах. Это Ленар Хуснуллин, который раз успешно продал свой бизнес Магниту и расскажет, куда же он эти деньги направил. Наверное, всем интересно, как же он с ними поступил, с своими гигантскими деньгами. Или Вадим Янгиров, который объединил 45 тысяч человек. Это основатель Казанского марафона. Вот, и он расскажет смысл, как бы, да, бега и почему наша жизнь является марафоном. То есть такие мощные люди будут выступать на этой сцене, и они поделятся своими смыслами, своими убеждениями. Конечно, это супер полезно.
4: Ну что, большое спасибо вам, удачи, хороших людей на вашем форуме. Ну и я напомню, что у нас в гостях был Садыков Рустем Рамзинович. И в Казани 23 июля этого года на правах рекламы и информации состоится бизнес-форум «Путь миллиарду 2.0», который соберет более 600 предпринимателей, собственников бизнеса и руководителей компаний. Мероприятие пройдет в IT-парке имени Башира Рамеева. Подробности на сайте grandequatrum.com. grandequatrum.com. Организатор «Квантум», ОГРН 123-160-005-66-00. Возрастная категория 18+.
6: Реклама на БИМ-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
7: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
6: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

действительно подступила прямо сейчас. Если у вас есть желание послушать какую-то свою любимую песню, рекомендую это сделать. Что нужно сделать? Нужно набрать наш номер 292-102-8, дозвониться до нашей студии, 292-102-8, назвать свою любимую песню, поздравить своих любимых племянников с днем рождения. Ну, все как всегда, все прекрасно знаете. 292-102-8.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. 23 июля в Казани соберутся 600 предпринимателей. Форум полезен тем, кто строит бизнес в Татарстане. Бизнес-форум «Путь к миллиарду 2.0» расскажет историю успеха тех, кто сам прошел путь от идеи до построения масштабной компании. Участников ждет 7 часов плотной программы в IT-парке, живые кейсы и нетворкинг с предпринимателями. 18+. В России займутся созданием методов диагностики ранних признаков старения. Специалисты Института биологии старения и медицины намерены первыми в мире создать генотерапевтическое средство, которое будет блокировать ген, активация которого провоцирует старение клеток. Согласно опросу, значительная часть россиян увлекается интеллектуальными играми, в том числе регулярно. Среди таких игр особенно популярны шахматы. Также люди нередко выбирают судоку и шашки. Играть предпочитают вживую, но немало и тех, кто выбирает цифровые версии или дистанционные партии. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая!

0: «Моя любимая песня».
1: Время любимых песен, и до нас дозвонилась Милюша, что не может не радовать. Милюша, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, как у вас настроение, чем занимаетесь?
2: Ну, в данный момент я на работе, работаю, но услышала ваш призыв любимой песни и решила откликнуться.
1: Это правильно, этим надо всегда пользоваться. Приветики кому передадим?
2: Я передаю привет всем жителям Казани и желаю им спокойных рассветов и чистого неба. Это актуально для всех сейчас.
1: Это да, согласен. Большое вам спасибо. Послушаем, что...
2: Агузарову.
1: О, Агузар, Жан, прекрасно. Ленинградский рок-н-ролл вас устроит?
2: Это будет очень хорошая песня.
1: Отлично, вам большое спасибо за Агузарова. И давайте слушать, наслаждаться самый ранний творческий период группы «Браво» — ленинградский рок-н-ролл.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: что же, еще раз всем доброго дня. Я обещал вернуться. Меня зовут Игорь Никитин. Ну и сегодня самое интересное, что случилось со мной. Я попал в клинику, которая называется «Будь здоров» по улице Нариманова, 65. И зашел в кабинет к главному врачу, между прочим. Это не просто главный врач, это эндоскопист, хирург и очень замечательный и красивый человек. Ильдар Шаукатович Ярулин, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Ну и, конечно, у нас есть много интересных вопросов, потому что сегодня медицина становится не только более технологичной, но и более комфортной. В клинике «Будь здоров» в Казани появились новые направления диагностики, лечения и профилактики. От эндоскопии под седацией до эстетической гинекологии, современной урологии, косметологии и молекулярно-генетических исследований. Сегодня вместе с главным врачом мы узнаем, какие возможности теперь доступны жителям Казани. Как я заметил, клиника работает уже 15 лет, но и сегодня продолжает активно развиваться. Скажите, пожалуйста, какие новые возможности появились у пациентов за последний год? Что принципиально изменилось?
1: Еще раз добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые жители нашего прекрасного города Казани. Действительно, мы активно развиваемся. Самая главная наша цель и наша задача так, чтобы пациент мог получить практически всю необходимую медицинскую помощь в одном месте и без долгого поиска и ожидания специалистов. И самое главное, конечно, для нас это не без лишнего катания по городу. Также у нас рядом с клиникой есть наша парковка, которая для наших пациентов абсолютно бесплатна. Но этим развитие, конечно, не ограничится. За последний год у нас появились новые возможности гинекологии, урологии, современной косметологии, расширились возможности ультразвуковой диагностики. Стали доступны больше 80 новых молекулярно-генетических исследований. Появилась инфузионная терапия, так называемые капельцы здоровья, а также новые программы по спортивной медицине. Сегодня можем предположить пациенту не просто отдельную услугу, а комплексный подход в диагностике и лечении, и самое главное – это профилактика заболеваний.
0: Слушайте, ну вообще очень интересно. На самом деле, я как мужчина вообще боюсь ходить к врачу, как минимум, да, как максимум. Люди-то наверняка очень боятся гастроскопии. Потом, в общем, как это все будет происходить, расскажите, пожалуйста.
1: Действительно, у нас в клинике очень новое современное оборудование, с помощью которого мы можем проводить диагностику заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также в скором времени у нас появится возможность проведения этих процедур под седацией, то есть медикаментозным сном. И наши пациенты смогут во время этой процедуры с применением медикаментозного сна сразу же провести и гастроскопию, и колоноскопию со взятием всех необходимых анализов.
0: Слушайте, ну вообще, я сплю и потом просыпаюсь и ничего не чувствую, и понимаю, что все процедуры уже сделаны. Я считаю, это идеально. А кому сегодня особенно важно пройти гастроскопию, колоноскопию, если даже не беспокоит? Есть какие-то возрастные цензы, ограничения или наоборот?
1: Да, совершенно верно. Для нас ведь самое главное – профилактика заболеваний. И многие патологии желудочно-кишечного тракта, к сожалению, до определенного времени у нас не вызывают каких-то симптомов, которые показывают, что у нас эти заболевания есть. Поэтому даже если вас ничего не беспокоит, особенно это касается колоноскопии, после 45 лет обязательно каждому человеку нужно пройти колоноскопию и удостовериться в том, что у него нет новообразований в кишечнике и слизистой кишечника не имеет патологии.
0: Спасибо большое. У меня есть еще вопросы, но об этом мы поговорим чуть позже. Кому интересно, не отключайтесь.
2: БИМ-радио.
3: А еще одно включение будет обязательно у нас. И будьте здоровы, конечно же. Давайте посмотрим, что происходит на дорогах Казани сейчас. В 452 3 балла, как и час назад, выставляются местами затруднений, самый серьезный из которых это, ого, Клары Цеткин от Боевой до улицы Несмелого. 23 минуты. 23 минуты, 3 километра в час. Почти 1,5 километра. Что там случилось? Что авария там под железнодорожным прям мостом, средний ряд, правый ряд на 2 из 2. А, нет, там 3. 3 ряда, но на 2 ряда пришлась авария. Напомню, Клары Цеткин от Боевой до улицы Несмелого. Это прям до дамбы. 23 минуты. Полтора, почти километра. километра. 3 километра в час скорость потока. Еще от журналистов от Вещевого рынка до Сибирского тракта 9 минут, 900 метров, 6 километров в час. Ну, все остальное движется гораздо быстрее. Мосты и дамбы. Прекрасно, прекрасно. Ну, еще раз напомню, Клары Цеткин от Боевой до улицы Несмелого 23 минуты, почти 1,5 километра и 3 километра в час. Может быть, где-то как-то обоехать через дом вот этот всевозможных реликвий.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Попрощаюсь с вами, жара на улице, присоединюсь и тоже немножко пожарюсь. Не забываем, еще у нас впереди интересная беседа, и Игорь Динамит расскажет. Это интервью из медицинского центра. Я же голос Селены Махмудракая, желаю вам замечательного жаркого дня.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: «Вагнерлайн» – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В общественной палате выступили с инициативой расширить поддержку семей. Предлагается не только увеличить мат-капитал на второго ребенка, но и ввести отдельную выплату для многодетных в размере 1 миллиона рублей. Также подчеркнуто, что меры помощи должны охватывать все сферы жизни и подкрепляться единой информационной кампанией. В Татарстане сварщики стали самой востребованной рабочей профессией. За год количество вакансий для них увеличилось на 51%. Зарплаты тоже подросли, в среднем до 227 тысяч рублей в месяц, а у опытных специалистов доход может быть еще выше. Психологи рассказали, что оттенки по-разному воздействуют на эмоции, тревожность и восприятие пространства. Красный дает энергию, но может повышать давление. Синий успокаивает и повышает продуктивность. Зеленый создает баланс. Желтый дарит оптимизм, но в избытке провоцирует тревогу. Для работы лучше синий и зеленый, а для отдыха – приглушенные тона. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: 15.05 в Казани. Альберт Ватанин в студии Бим-радио. Это Black Eyed Peas, Pump It. Ну что, погнали.
1: Бим-радио.
0: Немножечко забавных новостей сразу вам вкину в ленту сегодняшнего дня для обсуждения. Итак, смотрите, 13% россиян, 13% россиян, статистика, опросы, поехали, готовы навсегда переехать на Луну, если там появится колония. Остальные все-таки останутся на Земле. Вот очередной опрос тут прошел. Ну, чаще всего на переезд соглашались люди до 30 лет. Вот. Зумеры, вы что, уже устали от этой планеты так сильно? Ну, там тоже нет интернет.
1: Реклама на Бим-радио. Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2.0+. Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш-бэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+. Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Лето. Плюс 30 на улице. Ну, в такую погоду вообще работать неохота, честно говоря. Согласен. В такую погоду хочется взять больничный и, ну, как работать-то? Здоровье-то, это же надо. Но, оказывается, компании начинают нанимать частных детективов для слежки за сотрудниками на больничном. И в 90% случаев слежка подтверждает обман. Ты смотри, что делается. Одного, значит, с травмой ноги и на костылях якобы засняли на спорте. Спортом занимался человек. Другой на больничном строил дом. Ну, а как? Тут, ну, раствор же застынет. А третьего с депрессией поймали в баре. «Вы не понимаете, это другое», — кричал он. В Испании, например, это уже 80% заказов у сыщиков. Представляете, какая там у них веселая работа в Испании у частных детективов. У нас же нет такого? Нет же, по-моему, да? Я надеюсь.

Wonderful Life — это когда ты дозвонился на БИМ-радио и выиграл какой-нибудь классный приз. Ну вот на подходе у нас игра «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас звоните 292-1028. 292-1028.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.
2: Смотри на мир ярче с Бим-радио.
3: Ну а в начале информация от спонсора игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – 10 офтальмологии для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника, короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Ну, а у нас на связи Наиля. Наиля, день добрый.
4: Здравствуйте.
3: А куда вы там вы сейчас вот ехали? Там вот, говорите, припаркуюсь сейчас вот. Куда вы направлялись?
4: Я отработала смену в приемной комиссии КФУ, еду домой.
3: Вы студенты, вот это все. Много студентов, да, прям?
4: Да.
3: Ну, здорово. А сложно вообще сейчас как бы студентом-то стать? Что там нужно? Какие документы, что принимают?
4: Ну, смотрите, моя кафедра рекламы и связи с общественностью, поэтому государством выбирается это направление не таким важным, поэтому сокращение мест...
3: Про сокращение мест. Все нормально, все, студенты, давайте, собрались, документы все отнесли, но не сегодня, Наиля уже уехала с работы. Так, да. ну ладно, Наиля, у меня к вам один вопрос. Вы любите советское кино?
4: Ой... Ну, я не скажу, что
3: люблю,
4: я...
3: Люблю, сказала Наиля, обожаю, сказала Наиля. А есть у вас любимый персонаж вот в советском кино какой-нибудь?
4: Не смогу сказать.
3: Ну вот смотрите, я вам на выбор сейчас предложу, вы кого-нибудь выберете. Какой герой советского кино, носил очки иногда, периодически, солнечные очки у него точно были, в нескольких кадрах, это я помню, и он постоянно попадает в переделки, а в итоге оказывается контрабандистом по неволе. Варианты ответов следующие. Это Евгений Лукашин, это Семен Семенович Горбунков или это Новосельцев, как вы думаете?
4: А вы сказали, очки солнцезащитные?
3: Да, да, да.
4: Или просто очки?
3: Да, просто солнцезащитные, солнцезащитные. Смотрите, вот прям формулировка. Какой герой советского кино, очки носит иногда, вот, в том числе и солнцезащитные, и постоянно попадает в переделки, в итоге оказывается контрабандистом по неволе. Это Женя Лукашин, это Горбунков Семен Семенович или Новосельцев, как вы думаете?
4: Мне в голову приходит только имя персонажа, и, надеюсь, я не ошибаюсь, это персонаж фильмов «Операция И».
3: «Операция И»? Подождите, вы Женя Лукашина помните откуда? Он был из... не помните, да?
4: Я зумер, если честно.
3: Вы зумер, вы бы так сразу и сказали. Ну, смотрите, да, я вам даже так подсказать-то не смогу, если вы...
4: Ох, да, зумер, я могу это... на рандоме.
3: На рандоме. Вот смотрите, значит, контрабандисты из советского кино. Ну, сейчас все, представляете, слушают радио, все такие, ну как же так, Наиля, ну...
4: Конечно.
3: Потом обещайте пересмотреть этот фильм. Итак, Евгений Лукашин, помните, был такой персонаж в одном отечественном кино? Он тоже попал в неловкую ситуацию.
4: Вот.
3: Там был еще в другом кино, очень известном советском кино. Ладно, я хотел песню напеть, оттуда не получилось. Семен Семенович Горбунков его звали. Горбунков Семен Семенович, очень известный дядечка. Или Новосельцев. Новосельцев, ну тот, который вот... Новосельцева ко мне срочно, у него отчет нет. Как вы думаете, кто это? Наиля, тогда надеемся на ваш рандом. Я слышу мысли в вашей голове, и они что-то какие-то мимо все. Итак, вариант А, вариант Б или вариант В, как вы думаете? Надо что-то выбрать, Наиля. Сейчас какую-то, может быть, вот музычку вам поставлю такую приятную. Лукашин, Горбунков или Новосельцев, как вы думаете?
4: Заранее извиняюсь перед всеми представителями.
3: Да вас уже закидали помидорами, все нормально.
4: Старших поколений. Даже так, из зумеров, наверное, я единственный человек, кто звонит на радио.
3: Как долго вы тянете, Наиля? Уже могли загуглить давно.
4: Вариант В. Как я за рулем буду гуглить? Вариант В.
3: Так вы же припарковались.
4: Нет, я за рулем, домой еду.
3: Вот. Значит, давайте еще раз я перечислю, а вы выберете. Это Женя Лукашин, это Семен Семенович Горбунков, или это Новосельцев, как вы думаете?
4: Мне кажется, я изначально выбрала вариант В, давай сейчас остановлюсь на нем.
3: Смените, да? Какой сейчас у вас теперь?
4: Нет, я остановлюсь на первом же варианте, вариант В.
3: Вариант В, Новосельцев, да? То есть да. Лукашин, Горбунков или Новосельцев? Ну вот Новосельцев.
4: Нет, наверное, Б вообще, да.
3: Б, да? Вам? А почему не Лукашин, почему не первый?
4: У вас интонация какая-то.
3: Да, я такой. Лукашин, Горбунков или Новосельцев, как вы думаете?
4: Горбунков.
3: А как звали Горбункова? Имя, отчество, ну-ка. Я же вам только что сказал.
4: Евгений?
3: Но СС. Ну? Семен?
4: Семен?
3: Ну, я как в школе прям. Семен?
4: Семен?
3: Семенови?
4: Семенович Горбунков.
3: Правильно. Ну, конечно же, это бриллиантовая рука. Вы что, Никулина не помните, что ли? Из бриллиантовой руки. Он же там, ну, в общем, он контрабандистом был, понимаю. Ну, Иля, прям как...
4: Я посмотрю.
3: Я как на экзамене вас вытянул прям. Ну, ладно. А кому привет передадим?
4: Надеюсь, что папа слушает радиоволну в другом транспортном средстве, поэтому передаю ему огромный привет. Передаю привет огромный всем зумерам и прошу прощения перед теми, кто закидал меня помидоры.
3: Да ладно, все нормально. Нелля, мы вас поздравляем. Достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире БИМ-радио. Главное не проспать.
2: «Смотри на мир ярче». С БИМ-радио.

0: проверки твое греческое настроение.
1: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В общественной палате выступили с инициативой расширить поддержку семей. Предлагается не только увеличить мат-капитал на второго ребенка, но и ввести отдельную выплату для многодетных в размере 1 миллиона рублей. Также подчеркнуто, что меры помощи должны охватывать все сферы жизни и подкрепляться единой информационной кампанией. В Татарстане сварщики стали самой востребованной рабочей профессией. За год количество вакансий для них увеличилось на 51%. Зарплаты тоже подросли, в среднем до 227 тысяч рублей в месяц, а у опытных специалистов доход может быть еще выше. Психологи рассказали, что оттенки по-разному воздействуют на эмоции, тревожность и восприятие пространства. Красный дает энергию, но может повышать давление. Синий успокаивает и повышает продуктивность. Зеленый создает баланс. Желтый дарит оптимизм, но в избытке провоцирует тревогу. Для работы лучше синий и зеленый, а для отдыха – приглушенные тона. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Имеем радио.
1: Ну и по классике. Вот эта вечная война. Сколько же пить кофе, не пить кофе. Значит, вредно, не вредно и прочее, прочее. В общем, очередное тут исследование. До 5 чашек кофе в день безопасны для людей. Так вот, теперь в список туда, где у нас висит просто список. Кофе вредно и кофе полезен. Мы в каждый столбец каждый раз что-то вносим. Значит, он снижает риск инсульта, болезнь сердца, диабет второго типа, заявила Американская кардиологическая ассоциация. Но есть нюанс. Сахары, сиропы, сливки и прочие добавки могут свести всю пользу на нет. Так что доброе утро начинается вот именно с таких исследований. Хотя сейчас уже и не до утра. Но почему бы и в обед?

0: БИМ-радио. Первое в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: А представьте, как эта песня звучала актуально во времена пандемии. Я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Но хорошо, что те времена уже прошли.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о здоровье. Тут у нас на подходе прямое включение из клиники «Будь здоров». Вот все подробности мы услышим от главного врача клиники «Будь здоров». Ну, а это будет сразу после короткой рекламы. С этими подробностями нас познакомит Игорь Никитин.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
3: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
2: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Бим-радио.
0: Ну, а прямо сейчас, как и обещали, прямое включение из клиники «Будь здоров». Игорь Никитин расскажет все подробности. Игорь?
4: Ну что ж, мы продолжаем интересный разговор. Еще раз всех приветствую. Я Игорь Никитин. Сегодня решил заглянуть в кабинет главному врачу, эндоскописту, хирургу в клинике «Будь здоров» Ярулину Эльдару Шаукатовичу. Еще раз его приветствую. Здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемые слушатели Бим-радио.
4: Как мы поняли, что новые отделения, все самое интересное происходит в вашей клинике, и клиника серьезно расширила перечень медицинских услуг. Теперь многие вопросы здоровья можно решить в одном месте. Если вот представить, что пациент давно не был у врача и сегодня впервые пришел в «Будь здоров», какие новые услуги его могут приятно удивить?
5: Действительно, сегодня нам есть чем удивить наших дорогих пациентов. Во-первых, мы значительно расширили возможности диагностики. Например, появились комплексные программы ультразвуковых исследований, когда за визит в клинику в один день можно провести исследование сразу же нескольких органов. Это удобно, экономит время и помогает получить полную картину состояния здоровья. Во-вторых, мы внедрили более 80 новых молекулярно-генетических исследований. Они позволяют оценить наследственные риски, подобрать персональное лечение, выявить предрасположенность к различным заболеваниям, а также подобрать наиболее эффективные лекарственные препараты. Активно развивается направление эстетической гинекологии и урологии. Мы выполняем современные малоинвазивные процедуры, которые помогают улучшить качество жизни пациентов без длительной реабилитации. Кроме этого, появились новые услуги косметологии, инъекционные методы омоложения, лечение гипергидроза, также ведет прием врач-трихолог, который заботится о здоровье ваших волос. Еще одно востребованное направление – это инфузионотерапия. Это специальные программы поддержки организма при стрессе, высоких физических и эмоциональных нагрузок, восстановление после болезней для восполнения дефицита как витаминов. И, конечно, это исследование и эта помощь мы оказываем только после консультации необходимых специалистов. И, конечно, мы продолжаем развивать спортивную медицину, проводим спортивные чекапы, углубленные обследования и медицинское сопровождение как профессиональных спортсменов, так и людей, которые просто ведут активный образ жизни.
4: Получается, сегодня вы уже не просто клиника, а настоящий медицинский центр полного цикла?
5: Да, именно так. Наша цель, чтобы человек мог решить большинство вопросов, связанных с своим здоровьем, в одном месте и за как можно меньшее количество времени. Пришел на консультацию, сразу же прошел необходимую диагностику, сдал все необходимые анализы, получил рекомендации и при необходимости сразу же начал лечение, без длительных ожиданий и лишних визитов к докторам. Мы постоянно инвестируем в новое оборудование, расширяем перечень медицинских услуг, внедряем современные технологии. Все мы это делаем ради одной цели – для того, чтобы наши пациенты были здоровы и при необходимости всегда получали качественную, современную и максимально удобную помощь, которая им необходима.
4: Спасибо, это действительно очень-очень здорово. Ну и сегодня мы убедились, что современная медицина – это не только высокие технологии, но и комфорт пациента. В клинике «Будь здоров» в Казани появились новые направления диагностики и лечения. А открытие эндоскопического отделения делает обследование еще более доступным и комфортным. Если вы давно откладывали заботу о своем здоровье, возможно, сейчас самое подходящее время начать. Ну что ж, спасибо вам большое, Ильдар Шавкатович. Я думаю, до скорых встреч.
5: Спасибо большое нашим уважаемым слушателям. И своим пациентам говорю, будьте здоровы, будь здоров.
4: Спасибо большое. Будем здоровы.

0: Бим Радио.
1: Ну, еще немножечко забавных новостей вам, Лен, сегодняшнего дня. О милом мошенничестве расскажу прямо сейчас. Ну, есть мошенники, которые, а есть милые и даже в целом полезные. В общем, ну, не то чтобы мошенничество, просто милая история. В общем, что произошло? Девушка раздавала в интернете, значит, ну, котята, черные котята. У нее вот 4 черненьких котенка чертили что-то там, вот, как в этой скороговорке. Значит, котята были настолько одинаковые, что просто вот фотография одна на всех была. 4 котята. Фотографии котят быстро разобрали, но так получилось, что ей продолжали звонить с вопросом, а котят еще остались, черные котят очень нам вот нравятся. И девушка просто забирала из приюта черных котят и продолжала все на том же, значит, на той же старой фотографии тех котят, которые были, значит, раздавать похожих котят из приютов и интернета. Такая вот история. Ну, если мошенники и обманщики... то только такие.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В Госдуме прозвучало предложение о введении родительской зарплаты для матерей, не занятых на работе. Выплаты планируется предоставлять при появлении в семье каждого ребенка, а не только первенца. По словам парламентария, такая мера могла бы стать еще одним способом поддержки семей. В Казани проходит тестирование валидаторов в троллейбусах с голосовым оповещением. Решение призвано сделать оплату проезда удобнее для пассажиров со слабым зрением. Система голосом сообщает, прошла ли оплата. Если испытания завершатся удачно, такие устройства появятся во всем трамвайно-троллейбусном парке города. Татарстан этим летом неожиданно превратился в рыболовную столицу России. Согласно данным, интерес к организации рыбалки в республике вырос в 2,5 раза относительно прошлого года, а спрос на аренду лодок и снастей увеличился на 94%. Это максимальный показатель по стране. Кроме того, регион вошел в топ-5 направлений, где чаще всего арендуют загородные дома для рыбалки. Это были новости на iBeam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Если хочешь танцевать.

0: Бим-радио.
1: Само собой, все получится. Главное, ну, что-то делать для того, чтобы получилось. Альберт Батанин в студии Бим-радио, 16.04 в Казани. У меня тут три новости для вас. И какую пообсуждаем? Первое. Казань заняла второе место в рейтинге индекса качества, уступив только Москве. Вот, значит, ну, тут качественная питьевая вода, доступность транспорта для маломобильных граждан и освещенных улиц, ожидаемость продолжительности жизни даже. Вот. Вторая новость. Сегодня отмечается День нездоровой пищи. Идеальный повод забыть о диете, так сказать, без чувства вины. Вот. Если что-то вы сегодня такого съели, то оно так и должно быть. Ну и третья новость дорожного характера. 26 июля с половины четвертого ночи до 16.15 ограничит движение в связи с проведением Казанского триатлона. Вот. Расскажу подробнее, на каких улицах все это произошло. Что выбираем? Что обсудим? Напишите.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
4: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не выношу кронштейны на стенах.
7: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
8: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
9: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
10: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом.
11: Билеты в кассах города 16+.

0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
1: Да ну да!
2: Соус Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бим-радио.
1: Так, ну что, с большим отрывом в теме обсуждения у нас побеждает тема всяких перекрытий и ограничений. Ладно, мы об этом поговорим, но тут вот крик души был от Александра. Он говорит, я, говорит, на диете. Давайте обсудим день нездоровой еды. Мне как-то хочется чего-нибудь вкусненького, себе позволить не могу. А вот что бы вы сейчас наложили бы Александру? Напишите, пожалуйста, вкусненького такого. Вот на диете человек, ему сейчас нельзя, видимо, к лету готовится. Ну, так же, как я не успел к лету подкачаться, он, наверное, не успел. Ну, в общем, Александр, я с вами в целом. Как бы я понимаю, что вкусненько поесть это очень приятно. Но, ограничение. Ограничение 26 июля с 3 часов 30 минут с 3:30 ночи, в общем, до 16:15 следующего дня ограничит движение в связи с проведением Казанского триатлона. Вот, значит, кроме того, парковка у Дворца земледельцев будет закрыта с 0 часов 22 июля до 23:30, до 11:30, 26-го. 26-е, напомню, это у нас воскресенье. Итак, что перекроют? Тут прям вот есть целый список. Автомобильная дорога на площади Тысячелетия, съезд на Батурина по направлению к улице Ташаяк. Дорога под мостом Миллениум по направлению от моста Миллениум до улицы Козина. Дорога под мостом Миллениум – это выезд Подлужный на Вишневского. Кремлевская дамба по направлению от Батурина до Сибгат-Хакима. Ну, туда, в сторону Новосавинской, Новосавиновского. Большая Красная по направлению от Толстого до Батурина. Также улица Батурина по направлению от Большой Красной до Кремлевской набережной. Так, улица Ершова от моста Миллениум. Карла Маркса по направлению от Ершова до Толстого. Кремлевская набережная по направлению от съезда площади Тысячелетия на Батурина. Ершова от Вишневского до Карла Маркса. Вот такая вот история.

0: Бим радио.
1: Так, ну что там, без сахара, не без сахара. В общем, давайте все-таки поговорим о нездоровой пище. Тем более, сегодня такой день. День нездоровой пищи отмечается. Александр вот тут все продолжает переживать. Хоть бы к лету 29-го бы успеть подготовить тело на пляж охоты. Александр, я с вами. Давайте, давайте. Вы на диете, а я, наоборот, на наборе. Но, кстати говоря, о нездоровой пище. Я тут решил посмотреть. Значит, самая нездоровая пища вообще – это продукты с высоким содержанием всяких там жиров, избыточного сахара, химических добавок. Лидером по вредности считается промышленный фастфуд, сладкие газировки, переработанные мясные изделия, колбасы, бекон, чипсы и всякое такое, в общем. Так, а еще есть самый известный официально признанный ресторан с намеренно нездоровой пищей. Называется он Heat Attack Grill в Лас-Вегасе. В общем, в меню продаются бургеры весом до... ну, не вес этот, получается, 9000 калорий в одном бургере. Ничего себе, как бы, да? Картофель на чистом свином сале, молочный коктейль с высоким содержанием жира. Я не поленился, зашел, нашел этот ресторан в интернетах в этих самых. Там меню, конечно, мама не горюй, съел и сразу инфаркт получил. Но, что характерно, официантки в этом ресторане... Ну, как бы они явно там не едят, потому что там с фигурой барышень все хорошо. Еще больше интересной любопытной информации далее в эфире Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Знаете ли вы, что в дореволюционном российском законодательстве было две категории ссылок? В отдаленные места Сибири и в не столь отдаленные места Сибири. Вторая фраза из официального термина превратилась в иносказательный оборот. Теперь, говоря о тюрьме, нередко используется выражение «места не столь отдаленные».
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Ну, только начался разговор о нездоровой еде, как сразу фоточку скинули. Вот это, говорит, называется бургер так бургер. Ну, там, в общем, суть в чем. Марина скинула фотку, там огромный бутерброд, я не знаю, формата А4. Честно, не могу подсказать, сколько там у вас калорий. Ну, явно меньше, чем 9 тысяч, конечно, не так, как в том ресторане лас-вегасском Хит Атака Гриль. Зайдите, кстати, поищите, там страшное дело. А другой вот Александр, а может быть, кстати, тот же самый Александр, я не знаю, просто вот написал «арбуз». Что он имел в виду? Почему арбуз? Зачем арбуз? Арбуз является ли нездоровой пищей или не знаю. Вот я вам сейчас рассказываю это все, а вы видели, что происходит здесь у нас в студии Бим Радио. Зашла, значит, Ярослава. Стоит передо мной и пытается меня отвлекать. Я вам сейчас попробую описать, что она делает при этом. Значит, проникновенно, с закрытыми глазами, подняла соседний микрофон и гладит его. По часовой стрелке. Сейчас, подожди, включите микрофон, что ли?
2: Давай.
1: Это вот звук.
2: Махалай, махалай, шашалай, машалай. Пусть Альберт Ботанин сегодня работает очень энергично.
1: Спасибо тебе большое. Все, выключим тебе микрофон. Отвлечь как бы не получилось. Как нас отвлечешь? У нас тут такой праздник, День нездоровой пищи. Что такого нездорового едите вы? Расскажите нам, пожалуйста, поделитесь секретом. А может быть, наоборот, вы приверженец вот этого всего ЗОЖа и, наоборот, против вот этого всякого. Скиньте какой-нибудь рецептик, что-нибудь такого вкусного и очень нездорового, раз сегодня такой день.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме прозвучало предложение о введении родительской зарплаты для матерей, не занятых на работе. Выплаты планируется предоставлять при появлении в семье каждого ребенка, а не только первенца. По словам парламентария, такая мера могла бы стать еще одним способом поддержки семей. В Казани проходит тестирование валидаторов в троллейбусах с голосовым оповещением. Решение призвано сделать оплату проезда удобнее для пассажиров со слабым зрением. Система голосом сообщает, прошла ли оплата. Если испытания завершатся удачно, такие устройства появятся во всем трамвайно-троллейбусном парке города. Татарстан этим летом неожиданно превратился в рыболовную столицу России. Согласно данным, интерес к организации рыбалки в республике вырос в 2,5 раза относительно прошлого года, а спрос на аренду лодок и снастей увеличился на 94%. Это максимальный показатель по стране. Кроме того, регион вошел в топ-5 направлений, где чаще всего арендуют загородные дома для рыбалки. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Дым радио.
1: Итак, друзья, сегодня отмечается День нездоровой пищи. Я не призываю. Наоборот, честно говоря, смотрю неодобрительным взглядом. Ну и вот к разговору о том, что рассказывал я вам об этом ужасном ресторане, где подают бургеры калорийностью 9000 калорий. Это страшная вещь. И сразу тут Рафиль нам вот скинул, значит, что же будет с вами, если вы такой сразу заточите. Во-первых, тут написано, что это экстремальная нагрузка на организм. Суточная доза превышена в несколько раз для взрослого мужчины. А взрослому мужчине где-то 2,5-3 тысячи в среднем. Не больше. Вот. Что будет? Первые часы будет острая реакция пищеварительной системы. Ну, во-первых, механическое растяжение. Вот. Желудок физически на такой объем не рассчитан. Будет больно. Но вообще, в целом, наверное, даже не получится столько сразу съесть за раз, если вы никогда столько не съели. Не только больно, вообще все соответствующие эффекты пищеварительной системы тоже вам организованы. Кроме всего прочего, ферментативный процесс будет осложнен, потому что поджелудочной железой она будет вынуждена выбросить огромное количество ферментов для расщепления вот этого всего. Ну и тоже все эффекты соответствующие. Плюс ко всему, что интересно, мне понравилось, термический эффект вот этого всего. Около 10% полученной седой калории сразу же потратится на ее переваривание. Ну, тут, в общем, температура тела может немного повыситься. Да ладно, обычно, когда чего-нибудь такого съешь, сразу хочется полежать, потому что живот. В общем, не делайте так, не делайте, даже несмотря на то, что сегодня вот такой праздник, день нездоровой пищи. В целом, все молодцы, все прям, я вот почитал тут сообщение, а мы на диете, мы, значит, вот это, то, сё, третье, десятое. Поддерживаю, хвалю вас, горжусь, ставлю в пример. В общем, пляжный сезон еще никто не отменял. На пляже хочется покрасоваться, согласен. А может, нет, а может, да, не знаю.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама, да чего хорошо!
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну, а теперь немного о насущном, о погоде. Значит, во-первых, тут такая новость промелькнула. Москва, говорят, под воду уйдет, у них там 10 дней дождей. Надеюсь, с ливневками все в порядке. Зато в Казани на этой неделе будет настоящая жаришка до плюс 32, а местами до плюс 34. Дождей не обещаю, так что пляжные настроения, все как положено. В Японии, вот, например, как раз по поводу жары, там разрешили отказаться от офисной одежды. Многие офисные работники теперь примеряют новый стиль. Шорты, вот это все. Потому что, ну, раньше как ты придешь в офис в шортах? А теперь все, можно, отказались они от этого дела. Прощай, устаревшие традиционные офисные вот эти все наряды. Так, значит, что еще из веселого произошло на этой неделе? Очередной рекорд пробежался по нам, ну как по нам, скорее по человеку. Если вам у вас много свободного времени и вы хотите поставить какой-нибудь рекорд, вполне себе можно придумать. В общем, что произошло? Полезная вещь под названием туалетная бумага, все мы с ней знакомы. Так вот, некому Дэвиду Рашу она помогла установить мировой рекорд. Кстати, не в первый раз. Он является многократным мировым рекордсменом в самых разных категориях. Сразу видно, безработный, много свободного времени. В 21-м году он полминуты удерживал на голове 101 рулон туалетной бумаги. Вот. Ну и теперь решил побить этот рекорд и балансировал 30 секунд со 195 рулонами на голове. Ну, как бы рекорд так себе, честно говоря, да? Ну, не бог весть какой, ну как бы, а ты попробуй повтори. С другой стороны, он же единственный пока смог это сделать. Что еще интересного вам накидать в завершении своей рабочей смены? Вот, знаете, вы когда работаете или где-то отдыхаете, вам иногда кажется, что, ну, я, может, как-то слабенько отдыхаю. Вот берите пример с бабушки по имени Лилиан Дроняк. Живет она Тама, у них за океаном, штат Коннектикут, США. В общем, что произошло? Барышне на самом деле 96 годиков, но проблема в том, что ее собираются выселить из дома престарелых. Догадайтесь, из-за чего? Из-за слишком шумных вечеринок, которые она устраивает. В общем, желаю вам всем таких шумных вечеринок, как у бабушки Дроняк из штата Коннектикут в США. В общем, а кстати, впереди из веселья-то нас ожидает вечерний Трубин, Ярослав и Петр Нежинский, но и вот это все такое, как мы любим, как мы умеем. Все, меня на этом зовут... Нет, меня по-прежнему зовут Альберт Ботанин. Но на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, чао, какао. Мечтай.

0: все.
1: На часах 17:00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
2: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
3: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Не для работы создан я.

0: Не для работы создан я. Не для работы.
1: Мне хочется уюта, комфорта.
2: Ты чё?
3: Я очень хотел бы похуже.
2: Петр Нежинский, добрый вечер, здрасте.
0: Мне очень близка в последнее время эта песня почему-то.
2: Сегодня за пультом, кстати, у нас он, Петр Нежинский. Я сегодня буду вот здесь вот сидеть, мне тут все нравится.
0: Да, Ярославушка, рада вас приветствовать.
2: Да, вечерний, ведь здравствуйте, вечер. Бомба.
0: Сейчас, давайте где-то еще раз, Стас, мой любимый припев.
2: Всю дорогу, говорит, шел эту песню пел.
0: Она у меня прям что-то в голове, вот, понимаешь. Смотрю на все вот это, вот, и понимаю, что вот это...

0: заботы.
1: Ну, а кому ж не хочется уютного комфорта и заботы? А еще хорошо.
0: А
1: бы...
0: вы хорошо себя вели, чтобы получить вот это все вообще?
1: А что, для этого надо себя хорошо вести?
0: Вот знаешь, я сегодня такую мысль... Ну, представляешь, у меня иногда мысли бывают в голове.
1: Так.
0: И такая мысль у меня была. Вот мужчина там, тарелочница, еще что-то.
1: Ну.
0: Смотри. Когда мужчина хочет стать отцом, так. Женщина же, по сути, ему платит, ну, своим телом в плане, она вынашивает, рожает вот это все.
1: То есть она прямо
0: угостить
1: вот...
0: ее, значит, она тарелочница.
1: Выплачивает прямо она ему своим телом, интересно.
0: Выплачивает, выплакивать даже,
1: интересно.
0: Я бы сказала.
1: Антон,
0: ну,
1: нас
0: не вычихивает.
1: Здравствуйте, здравствуйте,
0: здравствуйте,
1: Антон.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот про то, что заслужили, не заслужили, вот это вот интересно. Я вспомнил анекдот, как вы любите, с черного юмора. Прям вот, знаете, вот...
0: С черного моря.
1: Да, нет, там прям черный-черный юмор. Вот это засушливая Африка, вот это вот. Потрескавшийся ландшафт, понимаешь, полупустынный, и лежат такие уже даже, простите, подпухшие детишки Африки. Мухи вот летают вокруг них, вот это все, понимаешь?
0: Ну.
1: Вот они уже пухнут.
0: Ну.
1: И слышат где-то вдалеке, вот в этом в мареве звоночек такой. Смотрят, Санта-Клаус на санях своих летит. Он говорит, ой, Санта-Клаус, исполни наше желание. Говорит, а детишки, которые в этом году плохо кушали, вообще ничего не дарю.
0: Тебе реально смешно?
1: Такой жесткий анекдот, да. Вот, а вы говорите, заслужили.
0: Хороший эфир будет сегодня.
1: Вот,
0: смешной. Но, кстати, ты вот про мух сказал не зря.
1: Так.
0: Я сегодня предлагаю в эфире обсуждать самых неприятных насекомых. Сейчас лето, а вот, знаешь, на природу приедешь,
1: прям,
0: тут комар.
1: Прям насекомых.
0: Прям насекомых неприятных. Но не просто. Вот смотри, человек нам, например, наш слушатель любимый пишет, например, я не люблю комаров. И мы какой-то фактик. Раз фактик.
1: Так это... Спасибо, конечно. Так, это прям очень сейчас было очень дружелюбно.
0: Да, фактик закинули.
1: Вот. Но подожди, а это же быстро кончится. Ну смотри, вот это комары, клещи и мухи. Все.
0: Ну ладно, да потом мы идем отменьше. Смотри, вот у нас жирные мухи летают в студии. Ну ладно, сейчас не
1: я
0: летают.
1: Я не знаю, где вы их видите, конечно.
0: Но сегодня нет кого-то бы. Может, Ботанин ее куда-то. Ну ладно, давай к животным еще перейдем. Ну нет, животные, они все миленькие, в общем-то. Даже скунсы, они хорошенькие, просто их трогать не надо.
1: Ну ладно, хорошо. То есть ты предлагаешь поговорить о том, какие насекомые вас раздражают летом?
0: А вообще, знаешь что, смотри, скоро лето закончится, чтобы так обидно не было.
1: Это правда, ведь скоро лето
0: закончится. Чтобы так обидно
1: закончится.
0: Не было, можно еще минусы в лете поискать. Это будет сложно, конечно.
1: В этом
0: будет.
1: Нет,
0: в этом просто будет.
1: Для меня это великолепнейшее лето 2026. Я запомню на всю жизнь, мне кажется.
0: Ну, давай помогай с темой-то определиться, когда ты сидишь. Африканский ребенок.
1: Давай мы тогда подумаем немножечко и вернемся уже с помощью.
0: Давай. Вечерний.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Не выношу кронштейны на стенах.
3: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
4: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Не для работы создан я, не для работы. А? Здравствуйте.
1: Не улыбайся. Всем здравствуйте. Вечернее шоу «Утро Бим», Петр Нежинский, Ярослава. И тема.
0: Улыбайся, улыбайся.
1: Шрека быстро посмотри.
0: 1 августа приедет, кстати, вот там, на тот фестиваль, где мы выступать будем. Вход свободный будет, между прочим. Вот так я немножко вскользь скажу. Ну что, мы говорим о минусах лета?
1: Мы говорим вообще про неприятных насекомых на... вкус наших...
0: На летнем ландшафте, да?
1: На вкус наших радиослушателей. Самые неприятные насекомые, минусы лета мы сегодня ищем, потому что он скоро закончит, так проще принять реальность,
0: на
1: как
0: вкус,
1: будто бы.
0: На вкус неприятные насекомые, мне кажется,
1: знаешь,
0: все...
1: Знаешь, бывает что-нибудь, болтаешь вот так, она раз тебе в рот и залетела. Ну, неприятное чувство. Или в глаз, или в ноздрю, тоже неприятно. Тебе никогда не залетало? С такими зубами. Там фильтр не пройдет. Так, сынуля... А, змеи это не мое, боюсь до жути, даже ужей. Вчера на озере был уж. Все такие взрослые. Уж, все разбежались. И один ребенок.
0: Безобидный.
1: Но он все равно стрёмно, когда на тебя ушпал. Ну, вообще, ну, это страшно.
0: Привет, бабай, бабай нас приветствует.
1: Так вот, и там один ребенок, он бедный, не знал, куда податься ему, а мы только все на него смотрим. Уж, уж!
2: Тебе кранты, тебе кранты, малыш, тебе кранты!
1: А ребенок вроде не боится, но мы-то все орем.
0: Ага, не понимает, что делать, как реакция.
1: Там взрослые мужики орали.
0: Да что ты?
1: Да.
0: Орать — это, кстати, поле пахать, на самом деле. Так, и что?
1: Кричали.
0: Вон, хорошо, ладно, молодец, быстро справляешься.
1: Конечно. Сынуля 2,8, готов всех в руки взять, ничего не боится. Так, фактики о змеях.
0: Так мальчишка-то, подожди, мальчишка-то в итоге-то...
1: Да выжил нормально все.
0: Все нормально?
1: Да, живой.
0: Ну да, слава богу.
1: Итак, факт о змеях. Уникальный орган обоняния. Змеи не нюхают носом, они пробуют воздух на вкус с помощью своего...
0: Язычка.
1: Языка раздвоенного.
0: Классно.
1: Он собирает микрочастицы запаха, а затем передает их на анализ специальному нюбу.
0: Там вот. Принимают в лабораторию, как бы специальный вот этот профессор.
1: Навоз.
0: Анализный.
1: Коровы.
0: Такой с этим.
1: Коровам.
0: С пробирочками, с колбами такой стоит там.
3: Да-да-да, да-да. Ой, мы не туда ползем, мы не туда ползем. Мы в коровник приползли, уважаемые уж.
1: Ну, да-да-да. Что-то такое, это точно. Так, идем дальше. Привет, любимцы. Раньше жила на Дальнем Востоке. О, это моя родина. Там ужасные жуки летали летом. Потом я уехала оттуда. Их называли стригуны. Могли одежду и волосы отстричь. На вид очень неприятные, но убивать их нельзя, они в Красной книге.
0: Ух ты.
1: Стригуны.
0: Ух ты, надо поглядеть действительно, что это за стригун такой. Это не в Олимпийке или Адидас ходили, вот такие стригуны?
1: Я видела, как будто недавно, ну, похож был.
0: Так, я погляжу тоже. Жук? Жук ты набрала?
1: Жук-стригун.
0: Жук-стригун.
1: Жук-стригун.
0: Картиночек давайте, жук-стригун. Ну, такой, слушай, ну, а я, по-моему, таких и здесь вижу.
1: Вот как будто бы, да.
0: Да?
1: Чаще всего называют крупных жуков усачей, например, большого черного усача.
0: Да? Вот.
1: Так можно, знаешь, назвать и человека
0: Панкратов
1: большого черного.
0: Черный, понимаешь,
1: да, усача. Они получили свое имя из-за мифа о том, что могут состригать волосы.
0: Ага.
1: Эти насекомые питаются древесиной, листьями и хвоей. Абсолютно безопасны для человека. Их мощные челюсти... Мощные?
0: Мощные челюсти.
1: Предназначены только для пережевывания растений.
0: Ну, а
1: что? Вот если я считаю себя цветочком, мне ничего не
0: волосы
1: грозит?
0: Волосы, они что, тоже, что ли, это пережевывают? А волосы-то это хитин. Так-то, если что.
1: Ну, не хвоя же.
0: Ну, не хвоя.
1: Ну, все, значит, не живет.
0: То есть это что-то, что роднит человека с насекомым. Ну, вот этот табуретка вы сказал, правильно я говорю или нет? Ну, по-моему,
1: скажет,
0: по-моему,
1: да.
0: Все-таки, да, ногти и волосы, это вот один состав хитиновый какой-то, разве нет?
1: Надо у змеи спросить, что там ее
0: я
1: сосочки
0: спрошу,
1: думают.
0: Я спрошу у ясеня.
1: Александр написал, с фотографии даже скинул, это когда ты пират. Тут мошка так его, гнуснар какой-нибудь.
0: Это когда ты пират?
1: Ты видишь, это гнус цапнул, мне кажется. Вы симпатичный, Александр.
0: А, подожди, это какой Александр написал? Вот здесь вот. Ну, красавчик.
1: Слушайте, ну, перебрали лишнего. Так и напишите, что уж вы тут.
0: Александр.
1: Да.
3: Александр, кстати, я собираю команду. Смекаешь, о чем это я?
0: Ну, это какой-то прям... А вы точно это вас кто-то укусил, Александр?
1: Вот я и говорю, ну, маленечко перепутали там. Тормозную жидкость с самогоном, например,
0: может,
1: вредит здоровью.
0: Может, перебрали чуть-чуть и слово не то сказали?
1: Да-да-да.
0: Соседу, скажем так.
1: Иди сюда, на.
0: Слышь, ты жук усатый, черный.
1: Стригун ты, вонючий.
0: Ну, скорейшего вам это выравнивать.
1: Нет, нормально же, нормально же все у вас сейчас, Александр.
0: Не, ну так-то даже и так-то выглядит
1: неплохо.
0: Да,
1: очень симпатично. Просто правой стороной рабочая сторона там, и все соблюдается. Здравствуйте, минусов у лета нет. Смотрите, у лета есть минусы. Так, вот невыносимая жара и духота тяжело переносится многими людьми, особенно пожилыми и детьми. Особенно в автобусах, я вам могу сказать. А еще вызывает жара головные боли и слабость. А еще если жару и вот это вот открытое окно и в 4 утра, если кто-то вдруг что-то начнет за окном кричать, ну, тоже неприятная история.
0: Что-то плохо слышишь?
1: Нет, хорошо
0: слышу. У тебя ух чешется. Что, зачем ты сейчас наушники вот так делаешь?
1: Ну, это вместо того, чтобы волос. Сейчас подумай, что я с тобой заигрываю.
0: А, я просто думал, может, у тебя ух чешется.
1: Нет.
0: Или еще что-то.
1: Но я бы почесала бы ух, если бы оно у меня чесалось. Ты че?
0: От +7 9 2 7 2 42 102 8. Наш мессенджер. Сегодня мы говорим о чем говорим? О том, что вас летом раздражает.
1: Петр, улыбайтесь.
0: Это всех раздражает. Тоже есть такая, да. Спасибо большое. Я прочитал уже это сообщение. Можно будет его попозже еще по теме там есть. Ага. Вот. А пока вот про жару вы вспомнили?
4: Бим-радио.

0: Ну, летом так и должно быть. Жара, жара. Вот, отлично. У меня для вас, кстати, есть еще и приятно полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67, вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
3: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Катулова 2, 0+.
4: Тики-вики. Веселая

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотелось бы красивым голосом, осипшим таким маленечко, рассказать о погоде, но совсем скоро в этой студии зазвучит именно такой прекрасный голос, поэтому скажу обычно. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 26 градусов, по ощущению 29, к вечеру 24, облачно без осадков. Завтра, в среду 22 июля, днем плюс 27 градусов, к вечеру плюс 24. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
6: И, конечно, хочется парировать вашу выпад, коллега.
4: Давай.
6: Я вспомнил почему-то замечательную Республику Беларусь. Вот Александра Григорьевича. Знаете такого?
4: Конечно.
6: Вот. Но вы, конечно же, не об этом намекали нам так тут непрозрачно. Мы вам обещали интересную встречу. В общем-то, пожалуйста, как говорится, получите, распишитесь. Мы с удовольствием представляем вам. У нас в студии появилась наша очаровательная гостья, Наговицына Оксана Юрьевна. Оксана, здравствуйте. Секундочку, давайте-ка вот еще раз. Я не включил микрофон. Еще раз приветствую, Оксана, здравствуйте.
7: Добрый вечер всем.
4: А можете еще раз здравствуйте?
7: Здравствуйте.
4: Продолжайте.
6: Очень интересно.
4: Давай
6: звучит.
4: Представим Оксану.
6: Оксана действительно очень интересно звучит. Давайте представим. Оксана – основатель и экспериментального швейного цеха «Строчки-сорочки». Прошу любить и жаловать. Оксана к нам не просто так, конечно же, пришла. Мы сейчас будем ей задавать интересненькие вопросы, так как тема у нас такая – как правильно запустить коллекцию одежды? Почему? На домнице, так называемые, ну, это люди, я так понимаю, которые дома, да, что-то
7: да,
6: шьют.
7: Которые шьют на дому.
6: Вот. Не заменят цех, и в чем кроется главная ловушка дешевого опта? Вот это вот интересно, кстати, про дешевый опт.
4: Оксана, я знаю то, что сейчас очень много девчонок-модниц, и все хотят сэкономить. И многие пытаются открыть свои какие-то шоурумы, магазины, и мечтают запустить свои бренды одежды. Так вот, кажется, что схема проста. Нарисовал эскиз, нашел фабрику, которая шьет подешевле, заказал штук так 500, например, да? Угу. И все, и можно продавать. А я знаю то, что вы утверждаете, что этот путь ведет к банкротству. Почему?
7: Потому что это классическая иллюзия дешевой себестоимости. Начинающие бренды часто совершают одну и ту же ошибку. Они гонятся за низкой ценой за единицу в пошиве. Приходят на крупную фабрику, им говорят, сделаем по 500 рублей за штуку. Но минимальный тираж 300 единиц одного цвета. Клиент соглашается, отдает сырье, эскизы, фабрика отшивает тираж. А на примерке выясняется, что у всей партии рукава тянут или горловина узкая, а после первой стирки вообще швы перекручиваются, например. В итоге бренд получает 300 единиц неликвидного товара. Слитый бюджет и кассовый разрыв.
6: Ай-яй-яй, ай-яй-яй. И тут бизнесмен, вытирая скупую, может быть, даже
4: вот этой слезу, горловиной самой.
6: Да, говорит, как вот этого избежать теперь? Почему нельзя сразу отдать лекало в массовый пошив? Чтобы все нормально сделали.
7: Но экспериментальный цех – это как конструкторское бюро в автомобилестроении, например, да? Прежде чем выпустить конвейерную машину, инженеры строят, тестируют. В одежде то же самое. Процесс разработки состоит из нескольких этапов. Это разработка базовой конструкции, пошив макета, пошив эталонного образца из оригинальной ткани. Обязательно важно протестировать, посмотреть, как сидит. Как действует под утюгом ткань, ведет себя.
6: Ну, именно та или иная ткань будет как действовать. Да-да-да, логично, совершенно.
7: Потом примерка, корректировка. Не бывает такого, что с первого раза все садится идеально и без корректировок обходится. Вот. И лучше потратить бюджет именно на разработку, на безоперечную посадку, и уже потом Давать сотню в пошив.
6: Провести прям тираж. Такие вот тесты вот хорошие, да? Это, как в автомобиле это называется? Я все,
4: ты, тест-драйв.
6: Спасибо, ты же разбираешься, да, действительно.
4: Я вот хотела спросить, мне всегда было интересно, вот эти тестовые размеры, какой вообще размер считается таким стандартным, с которого начинают шить вот эти вот модели тестируемые?
6: Ну, самые распространенные, да, вот как это, что, S-очка, M-очка.
4: Ну, там 44-42.
7: Ну, на самом деле надо смотреть, как себя позиционирует бренд и кто их клиент. Это тоже важно знать, да, потому что если, условно говоря, бренд позиционирует себя для крупных дам, соответственно, у них тестовый образец будет это где-то 48-50. А если, скажем, на молодых, стройных девушек позиционирование, то, соответственно, и тестовый образец будет шиться на 42-й, вероятнее всего.
4: Сразу песню вспомнила. Для крупных дам, я все лекалочки отдам. А, Оксана, а можете привести конкретные примеры, как свойства разных тканей влияют на разработку и почему здесь так важен тест-драйв в экспериментальном цехе?
7: На самом деле ткань диктует свои правила. Конструкция, которая идеально работает на одном материале, например, на трикотаже, да, а на ткани, которая не тянется, будет совершенно вести себя по-другому. Поэтому нужно обязательно тестировать лекалы уже в основной ткани. А еще по-разному ведут себя ткани после стирки, либо под прессом, когда мы прикрепляем,
6: мне кажется, еще и вот от локации, да, вот, например, там Санкт-Петербург, город достаточно с повышенной влажностью. Вот как будет себя там ткань вести, непонятно. Или как вот в сухом, допустим, каком-то климате, да? Это что же такие моменты?
4: Ну, в Африке, например, да, где?
6: Да-да-да.
7: Ну, а если уж настолько уходить, как будет при влажности, обычно смотрят, как будет вести себя ткань именно при...
6: Ну, постирали, село, да, вот я знаю, вот такие вот вещи. Там погладили, что с ней может случиться? Опять село, допустим.
7: Либо наоборот растянулось.
6: Или растянулось, да.
7: Либо наоборот растянулось.
6: А, ну вот же вот это есть, вот это без отжима, мол, надо стирать, чтобы потом, ну, это с кофтами такая, по-моему, история.
7: Обязательно, да, вот не просто так это придумывает, пришивает бирки, где, как ухаживать за тканью. Это обязательно надо соблюдать.
4: Давайте поговорим о тайминге. Многие бренды начинают суетиться весной, чтобы успеть к лету. Вообще, как устроен правильный календарь производства? Когда нужно начинать шить летнюю коллекцию, когда нужно готовиться к зиме, Оксана?
7: Ой, это классика на самом деле. В мае стало жарко, давайте срочно шить шорты. Но на самом деле это уже поздно, и уже сейчас у нас многие бренды стараются думать о том, какую запускаем осеннюю, зимнюю коллекцию. Уже разговоры идут, и лекалы строятся именно в эту сторону. То есть зимой мы готовим сани. Вернее, летом мы готовимся, да, к зиме, да, а летом, наоборот, мы отшиваем зимнюю коллекцию.
6: Ну вот как все в поговорках, видите, вот так вот работает-то.
4: А вообще, смотрите, часто начинающие бренды пытаются сэкономить не только на цехе, но и на организации процесса. Ну, сначала там находят удаленного конструктора, например, да, на бирже фриланса. Потом они сами распечатывают лекала в копицентре идут. Потом отдают раскройщику, частнику. А сошьет потом им все какая-нибудь там вообще рандомная знакомая швея. И почему вот эта схема «собери сам» почти всегда рушится?
7: Потому что это превращается в басню Крылова «Лебедь, рак и щука». На первый взгляд кажется, что собрать команду из фриланса дешевле, но на практике вы теряете кучу времени, нервов и в итоге денег. На самом деле конструктор, который конструирует лекало, важен как человек еще с опытом посмотреть, какие именно модели он конструировал. Условно говоря, рубашки, блузки, либо нижнее белье, да, во-первых. Во-вторых, обязательно он должен знать, на каком оборудовании будет отшивать в цехе. Швея, которая шьет, для нее важно, как раскройщик, закройщик разложил ткани, все ли соблюдены долевые нити, сделаны ли натечки, потому что швея на производстве, это не как надомница работает, она работает очень четко, да, и она не делает ручную наметку, например, как это делает в домашних условиях на бытовой машинке швея. Поэтому, а когда изделие выглядит не так, как хотел собственник...
4: Они начинают перекладывать ответственность.
7: Именно. Один говорит, я
6: это
7: не
6: ты?
7: Виноват, другой говорит, это
6: ищи,
7: у вас конструктор.
6: Ищи, потом, кто там, да.
7: Да. Это очень важно, поэтому, когда отдаются в экспериментальный швейный цех, это все называется, как говорится, под ключ.
6: Ну, я так понимаю, что тут очень важность еще соблюдения именно технологического процесса, да, который вот в одном месте уже заточен, там, ну, там, как конвейерная часть, тут вот швея, тут раскройщик, тут лекало делает, а в данном случае, который мы сейчас

0: Семейный цех, это все называется, как говорится, под ключ.
1: Ну, я так понимаю, что тут очень важность еще соблюдения именно технологического процесса, да, который вот в одном месте уже заточен, там, ну, там, как конвейерная часть, тут вот швея, тут раскройщик, тут лекало делает, а в данном случае, который мы сейчас рассматривали, тоже непонятно, кто как сделает, и потом действительно ищи, кто нитки-то не выдернул.
0: Да, и когда шьется экспериментальный образец, еще швеи-лаборанты, они подсказывают, где можно упростить ту или иную, часть и доработать. Они тоже участвуют в процессе разработки, можно сказать, доведения до идеала. Что легче сшить, чтобы смотрелось красиво, эффективно, так как хочется бренду.
2: У нас есть вопрос от слушателя. Могу я вам его задать?
0: Да, конечно.
2: Должен ли я уметь моделировать или иметь свои лекала? Или я рисую плюс-минус? Как будет компания... как будет компания разработать за меня лекала? Должен ли у меня быть какой-то опыт?
0: На самом деле... По-разному работают швейные цеха, экспериментальные цеха. Есть где от и до берут и разрабатывают полностью, да, на основе референсов, фотографий, либо рисунков даже, которые предоставляет владелец бренда. А есть варианты, когда уже с готовыми лекалами дорабатывают и доводят до идеального состояния. Не обязательно иметь образование, чтобы запускать свой бренд. Чувство вкуса и понимание, что ты хочешь донести своим брендом одежды, кто твой клиент. Вот это, наверное, главное для тех, кто запускает свои бренды одежды.
1: Так что можем запуститься. Что ты?
2: Да что-то не знаю. Мы же с тобой не совпадем. Вот эта вот разница в 10 лет, она сыграет с нами.
3: Подумай.
2: Мне очень хорошо. А тебе нравится одно, мне другое. Это же компромисс. Но, наверное, самое сложное – это найти какой-то компромисс, нет?
0: Ну, на самом деле, да. Когда в бренде несколько владельцев, и каждый видит по-разному, это, на самом деле, приносит очень большие затяжные результаты.
1: Смотря как на это все посмотреть, понимаете? Точке. Вот опять же, с высоты возраста я на это смотрю немножко по-другому. А тенденции вообще, вот Оксана, просто хочется вас спросить, действительно такая прям вот, ну, большая, что много людей, компаний, вот непосредственно вот в Казани, в Татарстане, которые вот запускают прям бренды своей одежды?
0: На самом деле Татарстан и, в частности, Казань, я горжусь тем, сколько у нас талантливых людей, которые хотят запускать свои бренды, запускают. И когда у нас много различных мероприятий проводятся в Казани, в частности, в Татарстане тоже. Вот буквально на прошлой неделе в Альметьевске проходило мероприятие, посвященное фэшну. На этой неделе сегодня в ЦУМе запускается мероприятие, где рассказывают именно с этнической точки зрения, как проявляется наша культура в одежде. Это очень интересное мероприятие. Много талантливых людей, и хочется всем им пожелать удачи, успехов и мастериц на своем пути, хороших экспериментальных цехов.
2: Мне вот всегда было интересно, а с какой тканью тяжелее всего работать? Какая самая капризная ткань вообще у нас?
0: Такой сложный вопрос, однозначно не ответишь.
2: Вот в моей голове теперь будет.
0: У каждой ткани есть свои нюансы, свои тонкости. Лен, например, он достаточно...
2: Мнучий,
0: но при этом он твердый становится. Шелк, он такой пластичный, очень хорошо обладает по фигуре, но сложно его сшить, как раскроить, он катается, например, да. Плотные ткани тоже имеют свою специфику, поэтому тут единого ответа нет.
1: Ну, наверное, как бы по вкусу, да, на любителя все-таки. Вот,
0: на вкус и цвет.
1: Да, самое сложное, знаете, какой с тканью работать? С вселенской. Вот такой еще хочется вопрос. Какой главный совет, Оксана, вы дали бы тем, кто планирует запуск своего бренда в этом году? Вот Ярослав, например, планирует в этом году.
2: Я вообще, у меня руки не из того места, Оксана, если честно, но я послушаю с удовольствием.
0: Наверное, самый главный совет – это не пытаться прыгнуть через ступеньку, думая, что ты сэкономишь время и деньги, а лучше отдать в разработку, хорошо разработать лекало, протестировать образцы из разных тканей, соблюдение производственного календаря – это не лишние расходы. Это ваша страховка от потери миллионов. Помните золотое правило – лучше выпустить тест-серию, продать, получить восторженные отзывы, чем отшивать какие-то большие глобальные цифры.
2: Кривые
0: вещи с кривой посадкой, а потом хранить это неликвид на складах. Желаю всем успехов, удачи.
1: Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас была Наговицына Оксана Юрьевна, основатель и экспериментального швейного цеха «Строчки-сорочки». Оксана,

0: огромное вам спасибо, что зашли.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Да, было приятно познакомиться. Ну и прямо сейчас информация на правах рекламы. Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф. 18+.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
5: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Газфол» и «Вдакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейд-ин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписывал Мумбы 61.
7: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
10: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
11: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
12: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи через 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
13: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
14: 211-00-73. 0+.
15: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на энергобанк.ру.
18: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте энергобанк.ру в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
19: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
20: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
21: 0+.
22: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, попробуйте сконцентрироваться на делах, связанных с учебой, общением и путешествиями. Тельцы, старый друг поймет вас без лишних слов. Близнецы, прошлое может вновь вступить в свои права, а будущее показаться недоступным. Раки, смирение, вот что вам сейчас по-настоящему нужно. Львы, дальнее путешествие окажется комфортным и приятным. Девы, желательно исключить из программы этого дня экстремальные виды отдыха. Весы, чтобы успешнее прошла встреча, приведите в порядок дела и свои мысли. Скорпионы, при решении неотложной задачи вы столкнетесь с нехваткой времени или отсутствием подходящих условий. Стрельцы, самым приятным моментом дня может стать разговор или переписка со старым знакомым. Козероги, старайтесь во всем искать компромисс, особенно в личной жизни. Водолеи, день создан для работы, а не для развлечений и знакомств. Рыбы, возможно, вам понадобится идея временного уединения. Всем знакам зодиака желаем новых интересных знакомств.

0: Про неприятности мы говорим сегодня.
1: Ну как не про неприятности?
0: Ну, неприятные насекомые.
1: Ну, это как бы... Это лето просто. Ах, лето красное.
0: Стрекоза, вот, например. Вот.
1: Для лета-то это насекомые приятные. Это для людей они как будто неприятные. Ну, короче, ладно.
0: Всем добрый вечер. +7 972 72 42 8. Самые неприятные насекомые или животные, не знаю там кто. И минусы лета мы сегодня ищем, потому что оно скоро закончится, и мы, говорю, на опережение пойдем.
1: Ой, мне кажется, самый главный минус лета – это то, что оно заканчивается. Вот так вот.
0: Смотри, летом еще есть проблема с гигиеном.
1: Ой. С гигиеном?
0: С гигиеной.
1: Это старший самый в стае гиен.
0: Это имя.
1: Да,
0: гигиен.
1: Я тебе говорю, это гигиен. Самая главная мать в стае гиен. Гигиена.
0: Гигиеном, да. Гигиеной и питанием. Жара способствует быстрому порче продуктов, что может привести к тяжелым отравлениям в жарких водоемах. Часто размножаются бактерии. В этот раз была на озере, но не вчера, в другой раз. И там ребенок пил воду. Прям пил эту воду. И у меня дети набирали воды в ведрышко, и в этой воде плавали маленькие жучки. А другой ребенок пил эту воду.
1: Это аккуратнее надо, аккуратнее. Да. Всякие палочки. Простите. Вот эти вот, клавы-коки там, тырым-пырым. Добрый вечер, пишет нам наш слушательца. По теме эфира насекомых не боюсь. Главный для меня минус – это аллергия на все, что цветет, и на прямые лучи солнца.
0: Вот это следующий мой пункт. Вот.
1: А на кривые лучи солнца, интересно, аллергия у вас
0: я
1: есть?
0: Я не боюсь вот. Никого, ничего.
1: Так, я живу на таблетках. О, интересно. И выхожу на улицу, когда тучи.
0: А вы веселая?
1: Или передвигаюсь по тени. Вот это да, вот это да.
0: Вот, кстати, летняя аллергия тоже минус, потому что цветение различных растений, таких как амброзия или полынь, доставляют серьезный дискомфорт аллергикам. Полынь. Это же фиточай от паразитов, кстати. Вот сначала нахлебался воды из озера, потом полынью.
1: Не надо воды из озера хлебать. Раньше вот можно было, а сейчас уже все, давно уже нельзя.
0: Ну, знаешь, если ты упала с сапа, например, и тебе эта вода залилась, тут
1: ну,
0: уже извините.
1: Ну, куда что-то деваться-то, да.
0: В общем, так, подожди, ненавижу мошку.
1: Кору.
0: Машку.
1: Машку.
0: В Марийке. Да, кстати, там вот гнусы самые веселые.
1: Машку или Машку?
0: Гигиену. Приезжаю, когда к свекрови, меня всегда жрут. Своих, главное, не едят, а я как лакомый кусочек. А у вас какая группа крови, Светлана? Напишите, пожалуйста.
1: На рукаве.
0: В первый год, когда приехала, мне так ноги в мае съели, что все лето в брюках и длинных юбках. Ноги были как бочки. Страшно, фу. Кстати, про юбки. Мы сейчас будем слушать новиночку в этом часе. Holy Flame, это тону от создателей. Ну, ты послушай, но ты включи начало.
1: Я потом ее включу, она прозвучит. Просто общем, ты как напел, у меня аж это, как это ножом по сердцу.
0: Не тони, хочешь, на, держи мою руку, вот. Помощь.
1: Давайте сначала я расскажу про информацию дорожного содержания.
0: Ну, давай.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Посмотрим, что происходит на казанских дорогах. 4 балла местами затруднения. Крупные пробки. Борисковская улица, Довлекеевская улица, Новодовлекеевская улица, от Дудинской до моста через железную дорогу. 13 минут вы там потеряете, в общем. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 9 минут. 7-минутное затруднение на Ленинградской от Копылова до Пржевальского. Улица Комиссара Габишева от Сафиулина до улицы Кулгали 6 минут. И 5-минутное затруднение на Восстание от Бакалейной до улицы Кулахметова. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинский мост Миллениум свободный. Кировская дамба из центра 5 баллов. Третья транспортная в центр 1. Из центра свободно. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем желаем удачи в пути.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: кавер. Петру не нравится.
1: Да я просто, знаете, как услышал, думаю, кто-нибудь новые песни ты пишет вообще, нет, что все,
0: а мне нравится.
1: Паразитируйте-то на Маше и Медведе-то.
0: А мне нравится.
1: Они, кстати, в свое время тоже, знаешь, уперли у Radiohead.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
1: Танцуем буги-буги, победим. Руки-брюки, танцуем буги-буги.
2: Не вижу.
1: Брюки! Танцуем,
3: а это были,
1: жарко, потому
3: подожди,
1: что...
3: как они назывались-то? Нет,
1: Мадагаскар,
3: не
1: Ту Анли.
3: Да нет, это я же тебе говорил, это... Это 90 какой-то год, начало нулевых. Это Real to Real, это была команда, точно. А, да. I like to move it, move it.
1: А Евгению тоже не понравилось. Это Любочка, а потому что вы консерваторы.
3: Да потому что, ну...
1: А я за эксперименты.
3: Евгений, ну правильно, ничего не придумывает.
1: Евгений, сколько
3: Евгений,
1: вам лет?
3: Ничего нового не придумывает, да? Тырит друг у друга, просто аранжировку чуть-чуть подправили, и песня, мол, это моя. Та же самая у него вот эта «Тону-тону», ну упер же у Стромаэта, ну упер же. Но... Ну, вот даже Альберт Вячеславович головой машет.
1: Ага, сам пришел танцевать, конечно.
3: А тут это Real to Real.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
3: Я вам сейчас оригинал, кстати, найду. Вот обязательно поставлю. Давайте мы пока расскажем, что в этом части у нас будет.
1: Давай, рассказывай.
3: Спасибо, коллега. Вот это помощь вообще просто.
1: А я, знаешь, я такая вообще полезная. Мы тоже с девочками идем, они там все делают, а я видосы снимаю. Ну, кто-то же должен снимать видосы, правильно? Кто, если не я?
3: Да-да.
1: Надуть саплю бая может.
3: Надуть саплю?
1: В общем, любая может, да. Итак, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. В этом часе будем играть в игру «Запоминайка».
3: Хорошо.
1: В этом часе будем обсуждать тему «Самые неприятные насекомые» у нас сегодня тема. И еще минусы лета мы сегодня ищем и находим, кстати говоря. Привет, Бим. Самое ужасное летом – это байкеры. Хотя сама тоже каталась, но когда они едут между рядами, это жесть. Можно разрешить им ездить по одной полосе, например, по автобусной, или выделить им полосу. Угу, сразу угу. На тот цвет, что нет-то, конечно.
3: Желтого полосатика. Ну, шумят камыш,
1: а чего так в России? Березы.
3: Шумят. Да.
1: Больше грязи, толще рожи нам пишут.
3: Все правильно, так и должно быть. Поэтому мы с тобой такие худосочные. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Наши мессенджеры. Минусы лета мы немножко с вами тут находим. И насекомые, которые вас бесят.
1: У нас еще есть сообщения.
3: Есть сообщения?
1: Ну, есть.
3: Так мы их обязательно прочитаем попозже. Вот оригинал, ловите. А, 90-е, а?

0: Ну, невероятно зажигательная композиция на Real to Real. Напомню, I like to move it. Но у меня для вас невероятно полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный и ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Не выношу кронштейны на стенах.
4: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи. Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
5: Гипсокартон «Knauflist». Выдержит все. Проверено.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Счастливые родители. Спецпроект от многопрофильной клиники «Скандинавия» АО «Ава Казань».
9: Ожидание малыша – особенное время, когда важно быть уверенной в своем выборе. В роддоме «Скандинавия» вас ждут опытные врачи, современные родильные залы, комфортные палаты и внимательное отношение на каждом этапе. В честь Дня семьи, любви и верности продолжает действовать скидка 15% на роды для будущих мам с ПДР в августе, сентябре и октябре. Подробности акции по телефону 200-10-65. Роддом «Скандинавия». Забота, которой доверяют.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вернем.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка – 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Видела моя прабабка, дворянка, в какую я рань встаю. Позор!
2: А я не понял.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: трубим.
1: Так, мы тут это, что-то про лето, про насекомых.
2: Да, про лето мы, конечно, да.
1: И про кучу забаней.
2: Кстати, куча забаней — это жук навозный, куча клоп забаней. Еще вонючий.
1: Куча забаней, куча забаней. Да, да, клопы вонючие, как бы, но...
2: А чего никто их не вспоминает? Я когда вижу, то иногда ягодку съешь, она вот клопом отдает.
1: А иногда ягодку съешь, она араратом отдает, понимаешь?
2: Нет.
1: А? Разница. Вот, понимаешь, вот позитивное мышление и негативное. Вот раздавил клопа, такой, арарат. Ну, в смысле, армянин очень обрадовался, значит. Арарат.
2: Я поняла, да.
1: А вы о чем подумали? А вы о чем подумали?
2: Нет, я ни о чем не успела подумать.
1: По преданию, кстати, Ной там свой ковчег припарковал, вы знаете.
2: Даже что?
1: Да.
2: Сколько парковка тогда стоила?
1: Тогда была бесплатно. Надо было только суш найти.
2: Кто за этим следил? В общем, ладно, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Какие самые неприятные насекомые? Есть какие-то минусы у лета у нас? Я вот, например, вообще минусов в лете мало вижу, потому что мы с тобой вчера шли вечером, я говорю, смотри, какие девушки мало одеты.
1: Как
2: даже
1: звезд.
2: Мне приятно посмотреть.
1: Ну, а чего ж говорить?
2: Что же говорить о вас,
1: конечно,
2: вообще, о мужчинах?
1: А зовут меня Гарыдзе.
2: Я сегодня шла, на меня люди смотрят, я даже на минутку задумалась, а я вообще в платье из дома вышла.
1: Ну, летом и забыть же можно.
2: Можно.
1: Вот.
2: Тем более, когда жарко. Тем
1: вышел
2: более...
1: в одних этих носках.
2: На которых тудак-сюдак написано.
1: А в носках, кстати, знаешь, кто выходил? Группа Red Hot Chili Peppers в начале своей карьеры. Это они очень любили выходить в одних носках.
2: А Ной ходил в носках?
1: А Ной?
2: Да.
1: Он не знаю, кстати, вот это непонятно. Может быть, не был у него носок-то. У него ковчег был, а ему больше не
2: носков.
1: Надо было ничего. Николай, думаешь, сидел где-то там
2: носков.
1: В трюме?
2: Правильно говорить.
1: Это здорово!
2: Так, ну, комары... подожди, Бимчик, любимчик, привет. Хуже всего, Лед, да хватит скрипеть уже.
1: Ну, потертое седло, а что поделаешь? Ну, поскрипывай.
2: Ну, смажь чем-нибудь. Вот. Выкручи и выйди.
1: Не 15 лет все-таки, в конце концов.
2: Бимчик, любимчик, привет. Хуже всего летом для меня жара больше 30 градусов. И когда ветра нет совсем, особенно ночью спать тяжко, когда еще и ветра нет. Лариса нам пишет. Ну, и комары, естественно, осы ближе к августу бешеные становятся. Духами душиться совсем нельзя. Кстати, перед тем, как идти в спортзал, тоже нежелательно.
1: Почему?
2: Ну, потому что там все вперемешку. Он начинает, почему я должна дышать?
1: Вот вонючий и это...
2: Ну, и духи
1: и
2: сверху.
1: И живанши сверху.
2: Вообще
1: ноты раскрываются вообще,
2: вообще
1: коряво, да?
2: Неприятно это, становится.
1: Если говорить, что аромат раскрывается нотами, то, получается, диссонансами все начинает раскрываться, да?
2: На легкий аромат летят, кружат, жужжат и укусить могут, что особенно неприятно. У меня первая группа крови, у меня тоже. Комары меня не кусают, просто жрут живьем. А у мужа третья группа, он, видимо, невкусный.
1: Первую группу кусают, что ли? Да, прям это ядрен батон прям сразу налетает.
2: И еще нам Эдуард тут про ОС тоже написал.
1: Третий, четвертый? Редкий, что ли, который?
2: Четвертый минусовый, Альберт?
1: Четвертый это редкий, который, что ли?
2: Да.
1: А что ты нам крест
2: Давай
1: показываешь?
2: Дружить.
1: Он крест нам показывает зачем-то.
3: Дружить, только дружить, да. А так, резус конфликт.
2: Нам большего не надо, посмотри на нас.
1: Ну, ты, да. ты подожди, ты неправильно ставишь вопрос. Давай. Ты посмотри на нас, ты посмотри на себя. Нам только дружить.
3: Ничего вы не понимаете.
1: Обычно, когда уж так, Альберт, да, подходит, говорит, на себя посмотри, нам только дружить.
3: Насекомые — это же прежде всего богатый источник
1: белка,
3: витамина и хитина.
2: Да что ж ты опарышами не пытаешься тогда?
3: Я малинку, когда ем, малинку, я никогда не заглядываю вовнутрь. Хрустит на зубах хорошо.
1: Нет, за свою жизнь человек там достаточно насекомых съедает, но вообще, в принципе, для организма это не норм. Вот тут пытаются как бы
3: Кстати,
1: пищевые
3: нет,
1: продукты заменить
3: прочим,
1: на...
3: я с тобой не согласен.
1: Львинку-то вот
3: у
1: эту черную.
3: У человека до сих пор вырабатывается фермент, который
1: перерабатывает хитин. Да,
3: да
1: ты что?
3: Хитинин есть, да.
1: Хитинин?
3: В небольшом количестве, но вырабатывается.
1: Как это там гиена-то была у нас сегодня?
2: Гигиеном.
1: Гигиеном, а вот еще хитинин у нас теперь есть.
2: Так, про ОС я хочу сообщение прочитать от Эдуарда. Он там стоит, работает не
1: может. Про японское что-то, что ли, про ОС?
2: Здравствуйте, любимые. Насекомых не боюсь, но крашу дом на даче на высоте 6 метров. Из-под крыши сегодня вылетел рой ОС. Вот это страшно. И что они вам сказали,
1: Ладно,
2: рой ос?
1: Эдуард,
2: мужик, иди отсюда.
1: Эдуард, я вам скажу, знаете, что самое замечательное? Что из-под крыши не вылетел рой Джонс. Че?
3: Осборн мог.
1: Рой Джонсон — это боксер.
3: Страшно.
1: Вот.
3: Страшно.
1: А так это Рой Ос. Рой Ос — это что-то на японском. А то я только канал кому-то херовато. Извините. Я японский изучал, кстати. Вы не знали, что ли?
2: Да, да.
1: Вот.
2: Знали.
1: Знаете.
2: Добрый вечер, хорошего вам эфира, прекрасного. Стрэндж Амыч Кировский, спасибо большое. В лете минусов нет. А, добрый вечер. Привет, любимый дуэт. Вот слепни. Работаю на улице, пристали две штуки. Шустрые.
1: Пристали? Как... Нет, такого не было. Так.
0: Смешная шутка.
1: Нормально же?
3: Смешная,
1: вообще
3: да,
1: зашла,
3: зашла
1: хорошо.
3: Зашла,
1: ладно,
3: да.
2: Шустрый никак поймать не могу. В лете нет минусов. Я, конечно, сибиряк, но только комнатный. Для меня зима ужас. Я родилась... Рафиль.
1: Вы мужчина или женщина?
2: Да, я родился, наверное, да, в Ташкенте. Правда, давно, в 75-м, 10 лет... Нам там жил.
1: Я родился, это Лунтик так говорил.
2: Я родился, но никак не могу привыкнуть к зиме.
1: Вот.
2: Все.
1: И я не могу никак к зиме привыкнуть.
2: Зима в сердце.
4: Тим Радио.
5: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Петр Первый боролся с пьянством разными методами. Для особо отличившихся алкоголиков он велел изготовить чугунный орден за пьянство весом около 7 килограммов без учета цепи. Его вешали пьяницам на шею в полицейском участке и крепили цепями так, чтобы нельзя было снять, заставляя ходить в таком виде неделю.
5: В мире столько всего интересного.
6: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Угрен 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
4: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Освятить 21 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи 450 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
5: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
6: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
12: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
2: 2-92-102-8. Это номер телефона в студии BIM Radio. На подходе интерактивная игра. Нам нужно два игрока. Мальчик и девочка. Звони прямо сейчас. 2-92-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яндекс погоды в Казани на данный момент плюс 25 градусов, по ощущению плюс 27, к вечеру 24, сегодня без осадков. Завтра в среду 22 июля днем плюс 27 градусов, к вечеру плюс 24, малооблачно, ясно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
5: Запоминайка.
6: Да, будем сегодня играть в «Запоминайку». Спонсор игры «Запоминайка» о «Канавто-3» «Волга Канавто». Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв. Дилерские центры «Волга Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону, пожалуйста, 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с момента продажи или 150 тысяч пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено, не является офертой. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Ну давайте же познакомимся с нашими игроками. Первым до нас дозвонился Семен. Здравствуйте, Семен.
4: Здравствуйте, Семен. Как у вас настроение сегодня, Семен?
7: Сегодня хорошее, тепло стало.
4: Тепло на душе стало?
7: Везде.
4: Или жарко вам сегодня?
8: Везде, говорит, тепло стало.
4: А, везде.
8: Ты хорошо. Электрофурез. Прогревается все.
6: Семен, чуть погромче, пожалуйста.
4: Да, очень
6: мы вас плохо слышим. Уже просто фейдер у меня выведен до подоконника. Погромче можете, Семен, говорить? Семен!
7: Да.
6: Ну так вот, на диафрагму, с опорой. Хоп-хоп-хоп, чедагоп.
7: Да, хорошо.
6: Отлично. Вы где-то в пути, да, я так понимаю, Семен?
7: Да.
6: А вы сейчас за рулем?
7: Нет, рядом сижу.
6: Вы рядом сидите. Угу. А телефон у вас в стандартном режиме, позвольте узнать?
7: Через наушник.
6: А есть возможность не через наушник, а просто вот к голове поставить телефон? К уху.
4: Через рот говорить.
6: Через ухо и через рот.
4: Да.
6: Мы так будем слышать друг друга замечательно. Я вам гарантирую просто, Семен, гарантирую. Давайте попробуем.
7: Хорошо, сейчас.
6: О! Уже качество, понимаете, совсем изменилось.
4: Да он уже ничего не сделал.
6: Я уже, когда даже сказал. Ну-ка, Семен, попробуем.
7: Так нормально.
6: Прекрасно. Ну просто fabric, details. Все замечательно теперь звучит. Семен, что вам больше всего нравится и не нравится в летнем периоде?
7: Комары.
6: Все, отлично. Комаров никто не любит. На недельку в Комарово. Я уеду до второго. Поприветствуем нашу вторую участницу. Юля, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: О, Юля, как хорошо слышно.
4: Боже,
6: Юля, какие обертона.
4: Обалдеть.
6: А вы куда ехали, Юля?
9: В деревню.
6: В деревню поехали?
9: Угу.
6: На фазенду?
9: Конечно.
4: А кто у вас в деревне есть? Козлы, свиньи,
9: петухи? Нет, у нас
4: петухи.
9: Никого в деревне нет.
6: У вас никого в деревне нет?
4: Я еду к вам.
9: Мы в гости.
6: Вы в гости едете?
9: Да.
6: Как? Среди недели? Вот так вот, да? Ну, слушайте.
9: Ну, вот, да.
6: Молодцы. А что вас? Вот это как-то летом немножечко напрягает. Вот видите, вот Семен комары. Вот не любит он комаров. А вы?
9: Бензин, скорее всего. Вот погода нормальная, все хорошо. Но вот бензина, то, что нет в Казани, это плохо.
4: Зина, дай бензина.
6: Откуда, Зин, деньги? Все понятно. Ну, и неприятности это мы переживем, не переживайте. Ну что ж, давайте напомним правила игры. Я же даже забыл, во что мы играем. Мы же играем в запоминайку.
4: Да, смотрите, у нас есть 10 словосочетаний, так или иначе связанных с темой. Ваша задача, дорогие наши сегодняшние участники, собрать цепочку из словосочетаний, которые мы называем. Мы говорим вам первое, вы его повторяете. Мы вам называем второе словосочетание, вы повторяете, начиная с самого первого. Таким образом, ваша задача собрать цепочку из словосочетаний. Максимально можно собрать 10.
6: Но за минуту надо
4: успеть. Если вы ошибаетесь, да, мы вам можем напомнить, и вы начинаете свою цепочку собирать заново.
6: Да, сначала.
4: В общем, вот так вот. Все понятно. Задача ясна. Ровно одна минута будет у каждого игрока. Семен.
7: Да-да.
4: Семен, вы дозвонились до нас первым.
6: Чё-то
4: вот такой
6: погрустнел опять,
4: энергичный
6: Семен.
4: Такой. С да, кем да. будете играть сегодня?
7: С вами.
6: С вами?
4: С кем?
6: А с кем конкретней?
7: С Ярославой.
6: С Ярославой. Вот теперь все стало понятно. Ну что, с вами. Вы готовы, Ярослава?
4: С Ванечкой будем играть. Готовы? Я
6: Стартуем.
4: Ванька.
6: Стартуем. Поехали.
0: Запоминайка.
4: Мелкая мошка.
7: Мелкая мошка.
4: Приставучий слепень.
7: Мелкая мошка, приставучий слепень.
4: Полосатый шмель.
7: Мелкая мошка, приставучий шмель.
4: Нет, слепень приставучий. Еще раз. Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель.
7: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель.
4: Сочный опарыш.
7: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель.
4: Ага. Сочный опарыш. Заново.
7: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель.
4: Ну? Ну, он сочный, как арбуз, но опарыш, на него рыбу ловим. Заново.
7: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель, сочный опарыш.
4: Да! Капустная бабочка!
7: Мелкая мошка, приставучий... Мелкая мошка, приставучий слепень.
4: Полосатый шмель.
7: Мелкая мошка, приставучий шмель.
4: Нет, слепень приставучий. Еще раз. Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель.
7: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель.
4: Сочный опарыш.
7: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель.
4: Ага. Сочный опарыш. Заново.
7: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель.
4: Ну? Ну он сочный, как арбуз, но опарыш, на него рыбу ловим. Заново.
7: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель, сочный опарыш.
4: Да! Капустная бабочка!
7: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый.

0: ну опарыш, на него рыбу ловим заново.
1: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель, сочный опарыш.
0: Да, капустная бабочка.
1: Мелкая мошка, приставучий слепень, полосатый шмель, сочный опарыш.
2: Запоминай-ка.
3: Время.
0: Ну, просто интересно, вспомнит или нет?
3: Не знаю,
0: что ты перебиваешь?
3: Не знаю, вспомнил бы, нет, Семен, финального там,
1: нет,
3: кто там?
1: Нет.
0: Уже нет, ты его перебил, потому что разве можно мужчину перебивать? Молодец, да, Семен, да, да. Я вас хвалю. У нас с вами 1, 2, 3, 4.
3: Четыре, да, вроде четыре.
0: Четыре, да, ну да. Вы молодец. Только очень как-то вяленько, как будто. Хотелось вас вот прям приподнять немножко. Но вы молодец.
1: Спасибо.
3: А сейчас мы будем играть с Юлей.
1: Юля,
3: о, чувствую прям это к победе, прям чувствую, вы настроены сейчас это, да. Ну что, сыграем, что ли, Юль?
4: Конечно.
3: Да-да, ну поехали тогда, играем.
2: Запоминайка.
3: Жирная муха.
4: Жирная муха.
3: Противный комар.
4: Жирная муха, противный комар.
3: Жалковая оса.
4: Жирная... Муха, противный комар, жалкая оса.
3: Жалковая. У нее жалко.
4: Жалковая оса.
3: Давай еще раз, Юль, сначала.
4: Жирная муха, противная оса.
3: Противный комар, жалковая оса.
4: Да.
3: Еще раз.
4: Жирная муха, противный комар, жалковая оса.
3: Грязный червяк.
4: Жирная муха, жалкий комар, жалковая муха.
3: Слушай внимательно. Жирная муха, противный комар, жалковая оса, грязный червяк.
4: Жирная муха, противный комар, жалкая оса, противный комар. Жалковая оса.
3: Жирная муха, противный комар, жалковая оса, грязный червяк.
4: Жирная муха, противный комар, жалковая оса, жирный червяк.
3: Все уж там
0: было. Все перепутала, да, по-моему?
3: Да нет, вот сейчас...
0: забавно.
3: Кстати, в конце она все правильно сказала, но у нас
0: уже
3: время.
0: Жирный червяк в конце? Она сказала жирный червяк.
3: Грязный, грязный червяк.
0: Он грязный червяк, грязный.
3: Такие вот непростые словечки были сегодня.
0: Да наоборот, простые. Червяки, где вы видели чистых червяков после дождя? Казалось бы, они на дороге валяются все грязные.
3: Они не валяются там, кстати, грязные.
0: Валяются?
3: Не, они вылезают, между прочим, это, чтобы помыться.
0: Еще скажи, сухими из воды они вылезают.
3: Ну, не сухими уж из воды они вылезают.
0: Сколько у вас там?
3: Ну, так-то три.
0: Если честно, я думала, вы...
3: Я тоже думал, что мы, Юля.
0: Ну, Семенка-то молодец у нас.
4: Ну, вот так вот.
3: Что ж, жалковая оса-то так ват?
4: Ну, вот она вот жалковая, походу, хочет меня ужалить.
3: Ну, пусть не ужалит вас на даче, что жалковая оса. Вот. Кому приветы будет теперь давать?
4: Всем, кто узнал, вам побольше интересных игр.
3: А, спасибо.
0: А вот это интересная была?
3: Спасибо.
4: Конечно.
0: Вы большая молодец, на самом деле, очень здорово играли. Мне было интересно наблюдать за вами и слушать вас. Звоните еще, обязательно участвуйте, Юлия.
4: Спасибо, до свидания.
3: Ну и, конечно, вам удачно добраться туда, куда вы добираетесь. Всем привет от нас. Ну и поздравляем победителя. Семен!
0: Семен! Вы представляете, мы сделали это?
1: Да, я все боялся в эту игру играть.
0: Что, нравится вам в эту игру играть?
1: Нет, боялся сыграть в эту игру.
3: Надо проходить через страх, Семен.
0: Через сочного опарыша надо было пройти нам сегодня с вами.
3: Удалось. Принимайте наше поздравление, Семен. Сертификат в кафе национальной кухни достается вам. Как его забрать, расскажем за эфиром.
0: А пока можете приветы передать.
1: Передаю привет всем таксистам в Казани, вам, Дербышкам, Марату, Саньку и Ильдару.
0: Спасибо огромное. Еще раз вас хочу похвалить. Вы большой молодец. Обязательно улыбайтесь, трубочку не кладите. За эфиром расскажем, как забрать подарок.
2: Запоминайка. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM-Media. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
5: Реклама на BIM-радио.

0: Скорее позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Ток-ток-ток. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8 937 29 39 444.
4: Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
5: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Лето. Татнефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Что там у тебя?
1: Цепляется что-то.
0: Я тебя вообще не трогаю.
1: Цепляется что-то, блядь, все.
0: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Всем еще раз добрый вечер. Петр Нижинский, Ярослава. Вечернее шоу «Трубим». Будем двигаться к следующему часу. Продолжай слушать хорошая музыка!
2: Будем, будем, обязательно. Давай-ка мы напомним. Мы еще тут про что говорим? Про насекомых,
0: да?
2: Которые вас бесят. И что лето-то? Вот оно ведь уже фактически.
0: Минусы, да, в лете мы ищем сегодня. Да, их мало, но они есть. Давайте.
2: Батюшки, лето, конечно, пролетает.
0: Быстренько их как-то находить надо.
2: Пролетает.
0: Психологически готовиться. Я уже видела, как с деревьев валятся листки.
2: Я видел, как... Ладно, пролетает уже. Пролетает.
0: Так, здесь вот Бабай написал нам... Я змею не боюсь, привык уже. Иногда даже на руки беру. Если вдруг кто не знает, Бабай так свою любимую супругу называет. И вот, кстати, обещала фактики про то, что вы пишете.
2: Ага.
0: И, пожалуйста, тепловидение. Многие хищные змеи, например, питоны и гадюки.
2: Тепловидение?
0: Да.
2: Ага.
0: Отлично видят тепло благодаря особым ямкам, термолокаторам на морде.
2: Угу.
0: Кстати, у змеи морда.
2: Да-да-да.
0: Но вдруг вы думали, что у нее там лицо или...
2: Да-да-да.
0: Также они могут точно определить местоположение теплокровной добычи в полной темноте. А также змеи никогда не моргают, ведь у них просто нет век. Их глаза постоянно защищены прозрачной сросшейся чешуйкой, которую они сбрасывают вместе с кожей во время линьки. Фу, тебе нормально такое слушать?
2: Да.
0: Сердце и дыхание из-за вытянутого тела внутренние органы змей тоже сильно изменились. У большинства видов левая легкая либо атрофирована, либо полностью отсутствует. Левая сторона у нас отвечает за что? Правильно, за папу. Поэтому, чтобы спастись от удушья при заглатывании крупной добычи, когда змея жадная бывает, жадина, не говядина, а змеятина, она, дыхательное горло высовывается у нее наружу, вот чтобы знали.
2: Жадина, змеятина, это хорошо.
0: Баба, и вам на заметку, как можно, если она вам там что-то не дала, ну, жадина, змеятина.
2: Под дудочку.
0: А кто будет играть на дудочке-то?
2: Надо искать. Искать надо таких вот игроков на дуде. Плюс 7-9-2-7-2-4-2-102-8. Пишите ваши истории.
0: Спасибо.
3: Бим-радио. Дёвые заметки на Бим-радио.
2: Ну что там на казанских дорогах-то? Что там происходит? Что там происходит? Что-то происходит. Что-то происходит. А по сведению Яндекс.Карт, 3 балла в городе. Местами только затруднения. Местами. Сейчас вот где вот эти местами, я вам и расскажу. Это Сибирский тракт от улицы Халитова до улицы Журналистов. 15 минут вы там проведете. Улица Саид Галеева, улица Комиссар, улица Кировская дамба от улицы Ташаяк до Несмелого. 12-минутное затруднение. 9-минутное затруднение на Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. 8 минут. Улица Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова. И вот это ж надо. Довлекеевская, Новодовлекеевская, от Борисковской улицы до моста через железную дорогу. Всего 6 минут. Обычно там всегда больше затруднения, конечно. Но на данный момент вот так. Ситуация на мостах и дамбах. Следующий, в общем-то, у нас ситуация такая сейчас. Ленинск свободна. Треть транспортная свободна. Мост Миллениум из центра 7 баллов. Кировская дамба из центра 8 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Скоро услышимся в новом музыкальном счастье.
3: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: А третий час?
1: Вот и все. А что?
0: Ничего.
1: Ну, ничего, вот 19.02, ну и что? А что? Ну вот и все.
0: А что мы неровно вышли?
1: А что? Ну что? Ну что? А что?
0: Я не знаю, какие там слова, кстати,
1: оставлю. А я потише вот так сделаю. Ну так будет просто. А что? Ничего.
0: Да, всем здравствуйте. Третий час вечернее шоу «Трубим». По-прежнему здесь Петр Нижинский.
1: Ярославушка. Что?
0: Ну, а неприятное окончание вот это было. Да, давай еще раз.
1: Матушка Ярославушка.
0: Так да, очень. Можете все за мое здоровье вот прямо сейчас. Спасибо.
1: Я вот так тогда музычку поставлю, чтобы там не было непонятных этих непонятных...
0: Моментов.
1: Да, непонятных непоняток.
0: Третий час вечернее шоу «Трубим». Я, кстати, сегодня тут до 10, поэтому я тут
1: да
0: вообще...
1: Да ты что?
0: Да, да ты сегодня один домой идешь, представляешь?
1: Ты сегодня на батюшке. Ой, как-нибудь батюшки, придется матушки. Добраться. Как-нибудь
0: скучно тебе, наверное, по дороге-то будет идти без меня.
1: С умным человеком не скучно, я иду, сам с собой разговариваю.
0: Люди как к этому относятся?
1: Вообще пофиг.
0: Кировское ДТП убрали, сейчас поедет, такая информация. А вообще мы продолжаем тему, ищем минусы в лете, в нелете.
1: И в насекомых.
0: Да, и какие самые неприятные насекомые. Я говорю, самые... Вот почему-то все забыли про эти, которые вот по башке ползают.
1: По башке ползают?
0: Ну да.
1: Они же летние, что ли?
0: Ну нет, они не летние.
1: Мне кажется, они в любой
0: сезон.
1: Но
0: они неприятные. Но они летом просто лагеря. И вот сегодня дочь, мы были в поликлинике, ее осматривали.
1: Педикулезные вот эти вот.
0: Фу, не произноси этого слова. Оно, знаешь, оно вот из ниоткуда раз и сейчас чесаться начинает.
1: Такое китайское такое немножко слово такое. Уши!
0: Ну неприятно.
1: Уши!
0: А еще гусеницы летом вот эти мохнатые. Но они красивые.
1: Слушай, гусеница, она бабочкой же станет.
0: А почему бабочкам все умиляются, а гусеницам нет?
1: Ну вот так вот.
0: Это как вот, ну ладно, не буду фу,
1: это вот так
0: сравнение
1: вот.
0: Приводить, не очень хорошее. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Чё это? А чё?
0: А чё?
1: Ничего.
0: Чё? Давай, давай, давай.
1: А
0: давай, чё? Давай, музыка,
1: ничего.
0: Давай, давай. Давай, давай, давай.
1: Ничего, чё?
0: Да
1: а
0: давай, чё? Ну чё ты?
2: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио. Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Сюда на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваш мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
4: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30.
2: От свидетельства с 1 по 31 июля 2016 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи через 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
5: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
6: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
7: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
0: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Вечерний Трубин.
1: А я вспомнил, кстати, помимо вот комаров, всяких вот этих мух, вот
2: муравьи.
1: Дроздрофилы. Муравьишечки, но как-то вот не знаю, я о них, конечно, не подумал, они же все-таки трудяги.
2: Ну, кстати, муравьиную ферму можно еще и зимой завести.
1: Можно.
2: Ну, правда, матка там быстро помирает, но в целом можно.
1: За ними наблюдать интересно, кстати, за муравьями.
2: Да, времени свободного, особенно когда вообще куча целая.
1: Из телевизора.
2: Ну, когда тебе лет 5, например.
1: Наблюдаешь за ними, так, за муравьями. Так, галстук поправляешь, говоришь, ну, продолжайте.
2: А ты, кстати, знаешь, что муравьи в 2024 году ученые из университета в Германии задокументировали случай, когда муравьи древоточи...
1: Древоточи?
2: Да.
1: Это белорусские какие-то муравьи, что ли?
2: Отстань. Осознанно отгрызли раненые конечности своим собратьям.
1: Что?
2: Если нога заражалась, сородичи ампутировали ее основание, повышая выживаемость муравья почти на 90%. Интересно, у муравьев бывает гангрена?
1: Они, видишь, вот они это с головой все-таки дружат. Там вообще, кстати, социально у них очень хорошо выстроена вся иерархия. Прям...
2: Ну, смотри, божьи коровки, в принципе, если их не брать на руки, они не оставляют желтые следы.
1: Ты знаешь, что это хищник?
2: Да, она съедает тлю.
1: Хышник.
2: Много тли съедает.
1: Она так летит, такая, тля!
2: А жук-пожарник, он же не просто ползает у тебя под ногами, это его, ну, случайно.
1: Да.
2: Ну, надо вообще смотреть под ноги, конечно.
1: Так.
2: Они охотятся на гусениц.
1: Вот.
2: Жуки-пожарники.
1: Понимаешь, как все в природе, как вот так вот это все что-то там друг друга хряп-хряп, а бабочек крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Что-то нам про ферму тут написали, про муравьиную.
2: Где?
1: Добрый вечер. На муравьиной ферме матки живут достаточно долго.
2: Но смотрите, если что-то идет не так, там температура воздуха не выдержана в этой самой муравьиной фермочке.
1: Сам держу ферму, вот написал нам.
2: То все, она же быстро. И все
1: Ханбатька пишет. Вот он знает толк в муравьях.
2: Но я знаю тоже толк в муравьях. Мы когда были маленькие, почему-то считалось, что у муравьев кислые жопки.
1: Так.
2: И их можно было облизывать. В общем,
1: так,
2: мы пошли с моей сестрой-двойняшкой, чтобы вы понимали, мы противоположности. Тогда я была очень тихая и забитая. Да, в это сложно поверить, кстати, Петр. Вот не надо сейчас говорить.
1: Так.
2: Не гоните. А сестра, она такая была. Кто пойдет в залу нырять? Я! Кто в грязи? Я! Дашка ее зовут, Даша. Ну так вот, и она пошла и попробовала. Я не рискнула, конечно, попку муравья, хотя, может быть, сейчас бы по-другому жила бы, тоже непонятно. Но вот мы проверяли про кислые эти. Кто-то говорил тогда, по-моему, соседка, женщина по даче, она говорила, что кто облизывает попку муравья, она раздевалась над нами, да, тот здоровым вырастает.
1: Да счастье там и будет.
2: Ну, она так не говорила.
1: Богатый.
2: Нет, она так... Чуть меня нос зачесался. Она так не говорила. Она просто сказала то, что для здоровья полезно.
1: Ну, вообще, на самом деле, муравьев надо просто палку совать, вот этот муравейник. Они ее все обкусывают кислотой. А не надо у муравьев нализывать. Что там нализывать? Там нет ничего.
2: А это, наверное, женская мудрость тогда уже срабатывала.
1: Это у вас неправильно. Просто все лизнуть
2: типа,
1: ей надо.
2: Хочешь? Ну, да. Но я не сделала так. Говорю, я бы сейчас, может, по-другому бы жила бы.
1: Ой, и лягушек, наверное, надувать вас отправляли, вы губами
2: нет,
1: надували.
2: Нет, лягушки, кстати, почему-то мальчишки лягушек надувают губами. Ой. Девочки, видимо, фу, это же так противно. Ой. А мальчишки надувают, ты не надувал?
1: Губами, соломинкой, какими же губами-то, о чем вы говорите? Ну, как это
2: могу при...
1: Можно?
2: Муха! Видел?
1: Вот она вернулась, муху не обманешь, пошла правильно, отсюда.
2: Ну, ко мне. А могу привести ферму, исправить ошибку детства и лизнете, ханбатика пишет.
1: Вот, видите, как
2: вот
1: хорошо.
2: И лизнешь. Да, Петр согласен, тащите вашу ферму. Плюс 7, 9, 2, 7, 2.
1: Нет, я с муравьями нормально, мне хватило детства.
2: Ну, так ты и лягушка, получается, надувал.
1: Где лягушка надувал?
2: Слушай, она вообще выживает после этого?
1: А?
2: Выживает лягушка после того, как ее надувают?
1: Это смотря как надуть.
2: Ну вот после того, как ты надувала, она выживала?
1: Выживала, приходила, потом спасибо говорила родненький, что отпустил. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 40.
2: Прям говорила?
1: Прям говорила.
2: Подожди, я еще про стрекоз не рассказала.
1: А стрекозы что вам нет? Не угодили чем?
2: Стрекозы, они вот, смотрите, нам тут Евгений написал, напомнил. Евгений всегда нам говорит о том, что самолеты задом не летают.
1: Да.
2: Так вот, а стрекозы летают задом.
1: Так это же вертолет, вот так придумали.
2: Ну вот просто я не знаю, зачем вам эта информация. Просто знайте, что они летают. Стрекозы одни из самых быстрых хищников. летают задом. Необычные бабочки, значит, определяют вкус сладкого нектара с помощью лапок. Именно там расположены вкусовые сосочки. Ну, не сосочки, а рецепторы вообще там у них находятся. А комары находят людей по запаху, внимания, пота и выдыхаемому воздуху за 50 метров. Интересно, если задерживать дыхание, мы обманем комара?
1: Причем комарихи.
2: Ну, кусаются-то. Комарихи. Так подожди, как ты думаешь, если мы задержим дыхание и не будем потом пахнуть, комары к нам не пристанут?
1: Да, не пристанут. Потому что, задерживая дыхание, коллега, мы перестаем пахнуть потом.
0: Бим Радио.
3: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Любопытно, что среди указов Петра Первого был такой, в котором повелевалось пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского мундира. На первый взгляд они там бесполезны, но в то время указ имел ясную цель – отучить солдат, большинство из которых набирались из крестьянской среды, вытирать рукавом рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно.
3: В мире столько всего интересного!
5: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Вечерний Трубим у доктора Цита клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Subar Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный Парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.

соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс, погоды в Казани на данный момент 26 градусов, по ощущениям плюс 27, к вечеру ожидается плюс 24. Без осадков завтра, в среду 22 июля, днем плюс 27 градусов, к вечеру плюс 24, безоблачно, без осадков. Подожди. Стоп. Год назад, в этот день, 21 июля 2025 года, в понедельник днем было плюс 23 градуса, к вечеру плюс 19. Но, кстати, тоже без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».

0: Дай бензин, Зина, дай!
1: А для поздравлений, конечно же, мы сейчас будем вас поздравлять.
2: Лучший момент, чтобы поздравить сегодняшних именинников с днем рождения, когда уже дела сделаны, и можно спокойненько заниматься тем, что встречаешь гостей, лопаешь что-нибудь вкусненькое, за что потом не стыдно.
1: Летом красота, конечно, когда вот у людей день рождения, красота, конечно.
2: Это да, всегда что-нибудь интересненькое. Итак, открывая группу Бим-радио Казань ВКонтакте, обязательно вступайте в наше сообщество Бим-болталка в Максе. Телега у нас тоже есть канал. Канал в Максе и группа, которую я уже назвала, Бим-радио Казань ВКонтакте. Много всего интересненького, конкурсы, подарки, любимые ведущие, все там можно найти. Конечно, именинник сегодняшнего дня тоже оттуда. Итак, Мария Виктория Персиянова отмечает свой день рождения, Эмиль Сайфулин, Альбина Мирсияпова, Диана Исхакова, Оля Манякина, Анастасия Ерхова из Ульяновска, Анастасия... О, 12 подряд, надо желание загадывать. Анастасия Шутылева, Оксана Касимова, Рина Июдина, Ромео Романов. Сразу захотелось посмотреть. Рина Июдина, так, Ромео Романов, Эльдар Гусманов, Роберт Асатов, Юрий Глухов, 34 года сегодня отмечает, Наташа Архипова, там котеночек, видимо, кошатница, любит кошечек, Нурфия Закирова, Никита Катков из Нижнекамска, Эльвира Газизулина, Вера Юрьева, Инесса Т. А где еще одна Т? Чтобы Несса Т. Варя Мухутдинова, Евгений Новиков. Дорогие именинники, будьте здоровы, самое главное, будьте здоровы. И пусть все насекомые всегда будут в радость. С днем рождения! Пока не кусают, значит, вы живы! Ура!
1: 2-900-3800, номер телефона, по которому вы можете стать в рабочее время, в будние дни позвонить и эксклюзивно поздравить своих родных и близких. Пользуйтесь с 10 до 17.00, еще раз напомню, в будние дни 2-900-3800. Или всегда можно зайти на сайт bimradio.ru, там есть раздел «Услуги», все тоже в подробностях прочитать. По традиции я рассказываю, с кем из знаменитостей вы родились в один день, пока у нас все еще идут раки. Буквально послезавтра начнутся львы. Итак, в этот день родились поэт Дэвид Бурлюк, актриса Ольга Андровская, футболист Эдуард Стрельцов, Нани Брегвадзе, певица такая вот, актер Глеб Стриженов, актриса Елена Добронравова, очень много актеров, кстати. Дядя Миша Задорнов именно в этот день вот родился на свет у нас. Из музыкантов я смотрел, вот у нас гитарист знаменитой американской группы Faith No More. Ну и вот такой вот товарищ еще сегодня тоже отмечает свой день рождения. Помните такую песню, такая была? Раз.
2: Нет.
1: Два. Он вот считать учился. Раз. Нет, не помните?
2: Нет.
1: Ну ты что там, раз и ты в белом. А, 22, он считал немножко неправильно. В общем, Авраам Руссо. Для всех женщин, пожалуйста. Красивая песня.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лицзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Вечерний Трубим. Ну что же, как говорится, и так тоже говорится. Да и по-разному вообще тоже говорится. Здравствуйте.
1: А вообще я вот тут открыла насекомых. Я это все не люблю, я вот вынуждена рассматривать всяких жучков.
0: Да,
1: но они на картинке,
0: да?
1: Но все равно неприятно. Такое ощущение, что сейчас на меня кто-то из них вылетит. Я сейчас на тебя их перекину, имею в виду. Ты как вообще относишься ко мне?
0: Нормально.
1: Вот этих самых пор. Так, мы тут про насекомых, про самых неприятных говорим. И вот смотри, есть... Что же привлекает? Магниты для насекомых. Вот почему так нет с мужчинами, например, ну или с женщинами? Как не привлекать?
0: Подожди, что за магнит для насекомых?
1: Ну вот смотри, цвет и свет. Яркие соцветия.
0: А, то, что их притягивает.
1: Да.
0: То, что их притягивает.
1: Влага и тепло, например.
0: Так, так, так.
1: Ну, уже сложно.
0: Но уже есть какие-то общности.
1: Потом, значит, комары-мошки, высокая концентрация молочной и мочевой кислоты, алкоголь в крови, а также запах пота.
0: Вот.
1: Цветущие, шмели, значит, пчелы, пряные травы, такие как лаванда, чебурец.
0: Чебурек?
1: Иван-чай. Все, я больше не пью.
0: Лаванда.
1: С Иваном-чай. Потом, значит, божьи коровки, колония тли. Ну, это каким надо быть, чтобы просто тлей обмотаться?
0: Колония тли.
1: Да, звучит как-то... Кто мы? Тля! Что мы хотим?
0: Колонию!
1: Потом, значит, укроп они еще любят. Кориандр, ромашку и бархатцы. Кориандр... Это божьи коровки.
0: Да, любят.
1: Осы, тля, муравьи. Остатки сладкой гниющей пищи. А если характер гнилой, интересно, тоже вот они как-то... Это... Нет?
0: Не знаю.
1: Потом,
0: у меня,
1: значит,
0: характер золото, золотой характер. Это чудо человека.
1: Да, так, это чем свое зрение, если плохое?
0: Здесь даже зрение не очень.
1: Это потом, значит, подожди, тут еще... Кстати, мы про клещей совсем забыли.
0: как же так?
1: А вот есть теория, миф, что клещи умеют летать и прыгать, но они на самом деле сидят на траве и ждут добычу. Представляешь, ты добыча золотая для кого-то. Золотко просто ходит по травке. Ты поэтому за грибами не ходишь, да?
0: Я думал, ты скажешь, что есть мифологема, что клещи варят щи. Они, оказывается, сидят на траве.
1: И устали, что ли, сегодня?
2: Don't worry, be happy.
1: И все устали, утомились.
2: Don't worry, be happy.
1: А, кстати, некоторые виды могут обходиться без еды несколько лет. Рекордсмены голода клещи.
0: Вот как. Вот как.
1: У тебя в роду клещей не было?
0: Нет. Только гвоздодеры.
3: Бим-радио. Реклама на Бим-радио. Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8

0: Нефть-арена. Твой вечер адреналина. Билеты уже в продаже.
1: Ограничение 6+.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Газ Фолл и Дакар Про Клайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Про Клайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
5: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: Бим Радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, попробуйте сконцентрироваться на делах, связанных с учебой, общением и путешествиями. Тельцы, старый друг поймет вас без лишних слов. Близнецы, прошлое может вновь вступить в свои права, а будущее показаться недоступным. Раки, смирение, вот что вам сейчас по-настоящему нужно. Львы, дальнее путешествие окажется комфортным и приятным. Девы, желательно исключить из программы этого дня экстремальные виды отдыха. Весы, чтобы успешнее прошла встреча, приведите в порядок дела и свои мысли. Скорпионы, при решении неотложной задачи вы столкнетесь с нехваткой времени или отсутствием подходящих условий. Стрельцы, самым приятным моментом дня может стать разговор или переписка со старым знакомым. Козероги, старайтесь во всем искать компромисс, особенно в личной жизни. Водолеи, день создан для работы, а не для развлечений и знакомств. Рыбы, возможно, вам понадобится идея временного уединения. Всем знакам зодиака желаем новых интересных знакомств.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что же?
5: Ну, а где же вот это вот веселое что-нибудь
4: что,
5: там?
4: Не для работы.
5: Приподнимающее. Но
4: не
5: что-нибудь другое.
4: Приподнимающее
5: что-нибудь? А для чего вот ты создан?
4: Что-нибудь приподнимающее?

0: создан для любви и для счастья. Отвечаю на ваш вопрос.
1: Ладно, мы сегодня говорили про всех этих. Я вот про клопа прочитала. Ужасно, отвратительно просто. Клопы не зря они мне не нравились. Извращенские жуки, на самом
0: природа,
1: деле. Природа,
0: она, знаете, жестока.
1: Почитайте, вот не поленитесь, почему жестоко клопа считают пошлым извращенским жуком. И вы удивитесь.
0: А почему вот самка богомола считают не самой,
1: все знают,
0: как бы,
1: а про клопа, вот, например, про клопа.
0: Или вот не самый хороший второй половиночкой для вас, например, может стать черная вдова. Вот такой вот паучок, боровичок. Ай-яй. Или черная мамба. Мамба-мамба.
1: Да-да-да, сразу захотелось, сразу настроение. Главное, не клоп, да. Все, я все для себя решила. Также я решила, что ближайшие два часа я тоже проведу здесь, проведу программу «Привет-привет». Вам, Петр, спасибо. Я хочу закончить на мудрости
0: давайте,
1: все-таки про сегодняшнюю тему.
0: И вам, я тоже хочу поблагодарить вас. Большое
1: да,
0: спасибо, огромное спасибо.
1: Смотри.
0: Давайте про мудрость.
1: Время как комар. Его хорошо убивать книгой. Хорошо? Нормально?
0: Весьма, весьма. Послевкусие просто атас. Просто атас. Так веселее, рабочий класс. Хорошего вечера всем, ребят. Пока.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Угрянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
2: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать? От души, мать, реал красава, нестяк гриванула.

0: Всех приветствую в новом часе. Меня зовут Ярослава. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры, куда вы можете присылать ваши приветики. Через час уже стартует программа «Привет, приветов», ваши музыкальные пожелания в том числе. А пока статистика. Итак, согласно статистике, главные проблемы женщин в отношениях с мужчинами связаны с неравномерным распределением бытовой эмоциональной нагрузки, психологическим давлением и риском гендерного насилия. Ключевые показатели это короче. Домашнее насилие 37% женщин столкнулись. Неравенство в быту женщины тратят значительно больше времени на неоплачиваемый домашний труд, за уход за детьми. Эмоциональное выгорание из-за того, что женщина совмещает дом и работу, проблемы коммуникации. В общем, я пришла к такому мнению, что проблемы с мужчинами не имеют только женщины, которые покинули мир живой.
1: С любовью от слушателей.
2: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

8-927-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Можете уже накидывать ваши приветики. Уже, в общем-то, и накидывайте. Добрый вечер, Ярослава и три розы. Спасибо, Евгений, что не две. Давайте к новостям с вами перейдем. Очень актуально, кстати говоря, к важным новостям. В Польше бобры воруют трусы с веревок. Местный житель заснял, как пушистый зверечек сорвал с бельевой веревки пару этих самых трусиков и скрылся в воде. Мужчина сказал, что вышел проверить, чем занят бобер, а в итоге столкнулся с болотным демоном, который еще и зашипел на него перед побегом. Я, кстати, вот раз каталась на сапе, и ноги боялась опустить в воду, ноги держала тоже на сапе. Девчонки такие, что думаешь, там за тобой сейчас прям ты нужна там всем этим чудищам? А вот видите, оказывается, раз и на сап легла в трусах, а потом какой-то бобер мимо проплыл, понимаете, и как-то надо все это объяснять людям, которые на пляже. В общем, в жизни так бывает, да.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: К подвигу солдата «Сердцем прикоснись» — это проект, знакомящий с важной миссией волонтеров и добровольцев, помогающих людям в зоне СВО. В рамках проекта в студию приходят волонтеры и благотворители, которые своими руками обустраивают освобожденные территории, поддерживают бойцов СВО. Сегодня мы продолжим говорить о больших делах, которые совершаются по зову сердца. У нас сегодня в гостях Ластовка Любовь Николаевна и Салихутдинова Эльвира Ивановна. Здравствуйте!
2: Добрый вечер.
1: Как вы дружно репетировали, тренировались. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Вы даже в цветовой гамме сегодня как-то похожи. И даже не подумала бы, что вы занимаетесь волонтерской деятельностью. Первый вопрос. Как вы вообще пришли в волонтерство? Эльвира, давайте с вас начнем.
2: Все началось с подруги Нафисы. Она рассказала, что ходит в поселке Залесном плести маскировочные сети. У меня сразу появилось огромное желание поддержать наших ребят на СВО. Когда подруга вскользь упомянула, что одна женщина шьет белье для госпиталя, я вспомнила свое школьное прошлое. В старших классах я училась в ОПК на швею-мотористку. Поняла, что навыки есть, надо действовать. Скачала выкройку в интернете, нашла магазин рулонных тканей, закупила материал и сама отшила свои первые 32 изделия для госпиталя. Это были трусики.
1: А бобры вот сейчас бы тоже в Польше где-то встрепенулись. Любовь Николаевна, а как вы пришли в волонтерство? Как давно?
3: С первых дней начала СВО я поняла, что я не могу оставаться в стороне, и я обязана помочь. Мне казалось, что все эти тяжелые события остались в прошлом, и мы победили 9 мая 1945 года. Я начала заниматься окопными свечами, собирала банки консервные, простила у знакомых, у подруг и отправляла их в Казань в организацию, которая уже заливала их парафином. Потом я узнала, что летом они не столь актуальны, и мы переключились на сухой армейский душ. Тут же подключились ко мне мои соседи, знакомые, и с тех пор мы делали до ноября 25 года сухой душ, плели браслеты выживания, вязали носки для госпиталя и, в общем-то, продолжаем заниматься.
1: А то сейчас вы формочки не собираете уже для того, чтобы свечи заливать?
3: Нет, мы сейчас этим не занимаемся. Угу. Мы переключились на плетение антидроновых сетей. Эльвира Ивановна Салихутдинова ездила в организацию. Там ей показали. Она этот опыт переняла.
2: Могу я добавить? В Апастово.
3: Приехала к нам мостопоезд, показала, как это делать. За что искренне благодарна Эльвире Ивановне Салихутдиновой, что она вложила в наши руки вот это важное занятие, и которое оказывает максимальную помощь нашим бойцам.
1: Спасибо. Любовь Николаевна сказала, что было первым изделием. Эльвира, а с чего вы начинали? Вы помните ваше первое изделие или вещь, которую для госпиталя тогда вы отправляли одну, а сейчас вы занимаетесь одеялами специальными. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
2: Ну, да, как я уже сказала, это были мои первые 32 трусика, которые я шила, да. Потом много я шила для госпиталя. Это были переделаны из рубашек пижамы.
1: То есть все, что с шитьем связано.
2: Да, то есть это все, что было с шитьем связано. И как все началось с одеялами, это к нам пришел боец, который был в отпуске.
1: В отпуске.
2: Да, и с фронта он пришел, рассказал историю, от которой по коже бегут мурашки. В бою ему и его товарищам спасло жизнь это антитепловизионное одеяло. То есть оно защищает от тепловизора. Тепловизор человека в этом одеяле не видит. Да. Угу. И это одеяло скрыло их вот глаз вражеского дрона. И вот он нас спросил с надеждой, а сможете ли вы сшить такие одеяла? Они нам так жизненно необходимы. Вы знаете, так, этот вопрос прям, ну, зажег нас изнутри. Мы поняли, что обязаны дарить парням шанс вернуться домой живыми. Хотя тогда даже близко не представляли, с какими техническими трудностями мы столкнемся. Потому что это не просто ткань, да, это защита от тепловизора, она должна именно защищать.
4: А сколько времени занимает вот создание одного такого одеяла?
2: Вы знаете, все, в общем, если взять от кроя и до последнего стежка на машинке, то займет, ну, наверное, одно одеяло. Если один человек шьет, то, наверное, один день будет полностью, потому что, ну, оно довольно-таки сложное.
4: А время работы вот этого тепловизионного материала?
2: Вы знаете, сейчас мы добились того, что... То есть мы прошли через слезы, через сопли, как говорится, через истерики женские, потому что у нас были и неудачи. У меня есть свой тепловизор, на котором я проверяю практически вот каждое наше изделие. На данный момент сейчас мы шьем уже третий вариант, то есть как оно выглядит.
4: Оно не заряжается, получается? Оно одноразовое?
2: Нет, оно многоразовое. Оно не заряжается, оно защищает от инфракрасного излучения, то есть от тепловизора, то есть не видит. То есть каждый человек, мы все теплые, мы излучаем инфракрасное излучение, которое как раз этот тепловизор и видит. То есть наша задача закрыть человеческое тело от этого тепловизора.
4: Оно изнашивается, нет?
2: Оно материал. Не изнашивается. Почему? Потому что мы используем высококачественный материал. Угу. То есть оно защищает от влаги, оно как бы не стирается. Снаружи и изнутри у нас очень спанбонд очень высокого качества мы используем. И сейчас, на данный момент у нас уже 11-й вариант слои, которые у нас внутри находятся этого одеяла. И проверяла я вот не буквально недавно, ну, более 20 минут человека не видно под этим одеялом.
4: Угу. Вот я хотела бы еще уточнить то, что вы представители волонтерского движения «Единство», это поселок Васильево, Зеленодольский район. Как давно вы вместе, Любовь Николаевна и Эльвира Ивановна, как вы вообще заколабились, нашли друг друга и стали сотрудничать? Давайте.
3: Я могу сказать.
4: Да, Любовь Николаевна.
3: С первых дней своего я создала свою группу. У нас инициативная группа, она так и называется, ПГТ Васильев Зеленодольского района, руководитель «Ласток» Любовь Николаевна. Позже, когда в мостопоезде создали штаб «Единство» по оказанию волонтерского движения и помощи бойцам, мы подключились в эту уже группу, и теперь этот штаб волонтерства занимается большой сферой помощи и большой деятельностью.
2: А можно я тоже скажу,
4: да,
2: свою
4: конечно,
2: версию?
4: Да, конечно, Эльвира.
2: Вообще, я Любовь Николаевна узнала еще далеко до «Единства», когда я, можно сказать, работала одна в одиночку и шила для госпиталя. Потом мне подсказали, что вот, а вы знаете, что есть такой сухой армейский душ, и вот у вас женщина Васильева делает такой душ. Я говорю, вообще понятия не имела, о чем идет речь. И мне дали телефон Любовь Николаевны, я с ней созвонилась, приехала к ней в гости, мы попили вкусненько чай, пообщались, и с того времени мы стали с ней дружить. И дружим до сих пор. А когда в марте 25-го года исполком поселка Васильева во главе с Матвеевым Вячеславом Иосифовичем и генеральный директор предприятия, которое очень крупное находится у нас в поселке Васильева, это Иванов Дмитрий Анатольевич, они решили объединить, плюс еще здесь большую роль сыграла у нас есть, пенсионеры Васильева, угу, которые объединены. И руководитель вот пенсионеров у нас Матеркова Татьяна Александровна. То есть они вот втроем решили объединить всех волонтеров, собрать, кто кого знает. Там чисто у нас было как сарафанное радио. Нас вот всех собрали. Сначала поздравили нас с 8 марта. Потом сказали, давайте соберемся. И вот у нас было собрание, и нас решили всех объединить, всех разрозненных волонтеров. И вот мы назвались тогда вот единство. Именно «Единство». Да. И генеральный, и вот руководитель нашего движения как раз Иванов Дмитрий Анатольевич, генеральный директор мостопоезда 33, которому мы безмерно благодарны за помощь, которую он нам оказывает.
4: А кто вам еще помогает?
2: В каком смысле?
4: Организации, быть может быть. Я так понимаю, что, Любовь Николаевна, вы отвечаете за сети, правильно?
3: Сети, сухой армейский душ.
4: А где вы находите место для того, чтобы плести?
3: Вот с местом нам помогли. Подключился Вячеслав Иосифович, наш председатель постсовета, и также администрация ДК. Мы очень благодарны. Нас ни в чем никогда они не ограничивают. Я прихожу к 7 утра. Ни разу не было мне сделано замечание, что чего так рано приходишь или поздно уходим. Мы, бывает, и задерживаемся и до 9, до 10 вечера.
4: Ну вот, кстати говоря, я тут вот прочитала, что многие участники команды ходят к вам как на работу.
3: Да, так оно и есть. Вы знаете, это... Не, это чувство сердечности и желание помочь нашим бойцам. Вокруг нас такие добрые, отзывчивые, сердечные люди, за что им низкий поклон. Я каждую нашу женщину, мою женщину, очень люблю. И им благодарна за то, что они делают. Я волнуюсь, но это от души.
4: Вот недаром говорят, что женщина женщине дом. Я думаю, что наши бойцы тоже это чувствуют. А есть ли у вас какие-то традиции или ритуалы в коллективе? Ну, там, не знаю, кто-то споткнулся, это значит, что вот выйди, зайди нормально. Там, ну, что-то такое юморное, с юмором.
3: Нет-нет, все делается от души, в доброй, хорошей обстановке. Мы поработаем, попьем чайку. Так, сегодня ты дежуришь, а завтра я. Вот как-то так, очень хорошая, теплая атмосфера. Чай поставим, купим пирог, тортик. Ну, бывает, сейчас уже вот овощи пошли, решили, что в пирогах кто-то, надо себя немножко ограничить.
4: Кто-то принес огурчики, скоро кабачки будете приносить, да?
3: Так оно и есть.
4: Ну вот, например, сотое одеяло сделали и как-то раз и отметили это.
3: Сотое одеяло это может сделать Эльвира Ивановна. У нас сети, а сетей мы сплели уже 16 020 квадратных метров.
4: Ну, а давайте про одеяло тогда, Эльвира. Вы как-то отмечаете тоже какие-то такие маленькие победы, ритуалы какие-то? Не знаю, что...
2: Нет, вы знаете, как-то у нас это не принято, что ли. Мы вот работаем. Я просто своим женщинам-волонтерам, которые со мной работают, им просто объявляю: девочки, вот мы уже столько шили, а там вот у нас было, допустим, недавно там 120 одеял отправили. А мы в швейном цехе, нас работает не так много, мы в основном постоянно это... У нас 3 человека, это я, потом у нас есть Вера Валентина и Резида. Ну, просто уж я так по-простому Резида ее называю. И, а Резида говорит: мне кажется, мы так плохо работаем, а уже так много отправили. Ну, просто, понимаете, это, ну, работа медленная, да, и нам кажется, что, ну, просто одно и то же шьешь, когда, ну, кажется, что мы мало сделали. А когда начинаешь смотреть записи, то есть удивляешься, думаешь, надо же сколько. На сегодняшний день мы уже отправили порядка 150 одеял, это, ну, за полгода.
4: Откуда вы получаете заявки?
2: Откуда мы получаем заявки? Сарафанное радио срабатывает. Я не знаю. Вот Любовь Николаевна тоже по своим отправила. Потом тоже вот кто меня знает. Они сами звонят и говорят: вы одеяло у вас, вы шьете, да. Я говорю: шьем. И, ну, в одиночку, конечно, это было бы, конечно, невозможно. То есть я вот просто хочу сказать, что огромное искренне человеческое спасибо вот и Дмитрию Анатольевичу, нашему генеральному директору «Мостопоезд-33», потому что, во-первых, самое главное, это, вы понимаете, это помещение. То есть он нам предоставил помещение, оборудовал его мебелью, закупил нам первый материал, чтобы мы могли начать работать. Угу. Вот без этого мы просто бы, ну, невозможно, потому что у нас одеяло, представляете, вот 2,40 ширина и длина 2,10. То есть дома его просто не сошьешь, потому что нужен, у нас огромный-огромный раскроенный стол, на котором даже наш одеял полностью не помещается.
4: А дома как вас поддерживают семья?
2: Дома? Они уже привыкли. Когда я дома работала, я в основном на летней кухне работала, муж заходил, так посмотрит меня, вздохнет и уйдет.
4: Уже даже без слов,
2: да? Да, ну а что вот, ну... Понимаете, когда живешь с человеком уже 30 лет, и он понимает, что меня все равно не переделать, смысла что-то мне говорить...
4: А вы кто по знаку зодиака, Эльвира?
2: Я телец. Муж у меня тоже телец.
4: Странно.
2: Вот и Дмитрию Анатольевичу, нашему генеральному директору, мы с тобой 33. Потому что, во-первых, самое главное, это, вы понимаете, это помещение. То есть он нам предоставил помещение, оборудовал его мебелью, закупил нам первый материал, чтобы мы могли начать работать. Угу. Вот без этого мы просто бы, ну, невозможно. Потому что у нас одеяло, представляете, вот 2,40 ширина и длина 2,10. То есть дома его просто не сошьешь, потому что нужен, у нас огромный-огромный раскроенный стол, на котором даже наш одеял полностью не помещается.
4: А дома как вас поддерживают семья?
2: Дома? Они уже привыкли. Когда я дома работала, я в основном на летней кухне работала, муж заходил, так посмотрит меня, вздохнет и уйдет.
4: Уже даже без слов,
2: да? Да, ну а что, ну... Понимаете, когда живешь с человеком уже 30 лет, и ты, он понимает, что меня все равно не переделать, смысл что-то мне говорить...
4: А вы кто по знаку зодиака, Эльвира?
2: Я телец. Муж у меня тоже телец.
4: Странно, что не Овен. А вы, Любовь Николаевна?

0: летней кухне работала, муж заходил, так посмотрит меня, вздохнет и уйдет.
1: Уже даже без слов, да?
0: Да, ну а что, ну, понимаете, когда живешь с человеком уже 30 лет, и ты, он понимает, что меня все равно не переделать, смысл что-то мне говорить.
1: А вы кто по знаку зодиака, Эльвира?
0: Я телец. Муж у меня тоже телец.
1: Странно, что не овен. А вы, Любовь Николаевна?
2: А я весы.
1: Прекрасно.
2: Я весы.
1: Прекрасный знак. Я вот хотела, знаете, что задать вам важный вопрос. С каким вы видите будущее вашего движения единства? Эльвира, давайте с вас начнем.
0: Ну, когда мы вот наше единство создавали, на первом самом собрании мы обговаривали этот вопрос, что всегда что-то заканчивается. И также мы надеемся, что наше СВО в скором времени закончится. Чем мы будем потом заниматься? То есть у нас сейчас, мы понимаем, что мы настолько уже сроднились, настолько друг друга мы все уже знаем и любим, да, и нам будет друг, без друга плохо. То есть мы тогда для себя решили, что мы будем заниматься тем, что мы будем помогать пожилым людям. Угу. Потом у нас сейчас, вот у нас недавно проходил форум, Василий, мы проводили по дальнейшей работе с подростками. То есть у нас уже сейчас такой план. В будущем мы смотрим, как детей убрать с улицы, да, их чем-то занять. Mm-hmm. То есть у нас был большой форум, на котором были очень много приглашенных гостей. И вот наше будущее, ну, как бы мы видим вот так.
1: А вы, Любовь Николаевна?
2: А я очень жду нашу победу. И хочу на сегодня сказать и обратиться ко всем людям. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Приходите. Нет навыков. Мы вас всему научим. И мы сделаем еще больше сетей, которые будут защищать наших бойцов. Мы сделаем еще больше сухого армейского душа. Наплетем браслеты выживания. Мы приблизим все вместе нашу победу. И я обращаюсь. Приходите. Приходите. Давайте позаботимся о наших ребятах.
1: О наших русских солдатах. И давайте мы еще, у нас есть немного времени. Расскажите, пожалуйста, куда можно прийти и как вас найти?
2: Мы занимаемся в ДК. Там мы плетем сеть антидроновые. И можем научить делать сухой армейский душ и в ДК, и дома можно делать. Время и место есть. Пусть будет только желание и сердечность у людей и позитив на победу.
0: А еще я могу сказать, что вы можете подписаться в телеге на наш канал, который называется «Волонтерское движение единства».
1: Там будет вся информация, да?
0: Там есть вся информация, да, то есть напишут, там есть у нас администратор, которым тоже я являюсь. И, пожалуйста, мы всех ждем и надеемся, что неравнодушных людей у нас больше.
1: Спасибо вам большое. У нас в эфире рубрика «К подвигу солдата сердцем прикоснись». В эфире «Ластовка» Любовь Николаевна в гостях у нас в студии. Спасибо вам, Любовь Николаевна, за то, что вы к нам пришли, поделились вашей историей. И Салихутдинова Эльвира Ивановна. Спасибо вам большое. Вам успехов.
2: Благодарю за приглашение.
0: Спасибо вам.
1: Приходите
0: спасибо
1: к нам еще.
3: Подвигу солдата. Сердцем прикоснись. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ Радио. 2-930-800.

0: нами.
1: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
0: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, попробуйте сконцентрироваться на делах, связанных с учебой, общением и путешествиями. Тельцы, старый друг поймет вас без лишних слов. Близнецы, прошлое может вновь вступить в свои права, а будущее показаться недоступным. Раки, смирение, вот что вам сейчас по-настоящему нужно. Львы, дальнее путешествие окажется комфортным и приятным. Девы, желательно исключить из программы этого дня экстремальные виды отдыха. Весы, чтобы успешнее прошла встреча, приведите в порядок дела и свои мысли. Скорпионы, при решении неотложной задачи вы столкнетесь с нехваткой времени или отсутствием подходящих условий. Стрельцы, самым приятным моментом дня может стать разговор или переписка со старым знакомым. Козероги, старайтесь во всем искать компромисс, особенно в личной жизни. Водолеи, день создан для работы, а не для развлечений и знакомств. Рыбы, возможно, вам понадобится идея временного уединения. Всем знакам зодиака желаем новых интересных знакомств.

0: еще раз добрый вечер. Меня зовут Ярослава. +7 9 2 7 2 42 102 8. Вы уже можете накидывать ваши приветики в наши мессенджеры. Через 5 минут будем с вами начинать. Где-то бы сейчас запела Гурченко, но не будем об этом. Смотрите, исследование. 90% зумерш. Я все еще путаю. По-моему, я уже не зумер, да? Нет же? Нет же? Ну да ладно. Готовы встречаться только с папиками. Молодые девушки отказываются от карьеры образования, рассматривая отношения исключительно с точки зрения финансовой выгоды. А нет, я миллениальщина, дочь говорит точно. Причина — экономический кризис. Вкладываться в профессию стало сложно, а затраты силы времени часто не окупаются. Смотрите, это как финансовая грамотность, я считаю. Вот мы с детства детей учим, да? А здесь можно подростков учить, получается, да? Ну, сразу там, как правильно отложить на поминки, как их организовать. Вот, пожалуйста, завела папика, и у тебя практика пошла.
1: Лучше.

А вообще, если вот папиков заводишь, они же, ну как бы, все равно возраст раньше, получается, на тот свет пойдут. А про покойников плохо не говорят. Так что про бывших здесь вообще никак. При всем желании.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Всем здравствуйте, всем добрый вечер. Меня зовут Ярослава, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как сказать мужчине нет, чтобы он понял, что это точно нет? Но мы сейчас не об этом, это так, если вы мне накинете, мне будет очень приятно. Так, приветы. Буду зачитывать ваши приветы. Вы присылаете их в приложение. Есть мессенджеры, есть и так далее и тому подобное. Но вы все знаете, что нужно делать. Итак, давайте начнем прямо сейчас. Так, подождите. Добрый вечер, хочу передать привет Гульнара. И душа Наталья Альбертовна, Татьяна Аркадьевна. Я читаю, как есть, здесь нет точек и запятых. Так, Аркадьевна, брату Исламу, Инзеле, маме Ирины, Оле, Варе, всем слушателям Бимрадио и болталке заказать песню «Ничего не говори». Это, видимо, мне «Ничего не говори» про то, что это голосом, наверное, записывали, Димочка, сынок, да? Димочка, вам хорошего тоже вечера. И передаю также Дмитрий, привет Василисе, пусть скорее выздоравливает. Песня очень длиннющая, поэтому она будет сразу после... Да, вот я сейчас. Вот она прям будет. Так, идем дальше. Ярослава, привет. Рад слышать. Пошалим. У нас программа приветов, Игорь. Ну, на всякий случай напоминаю вам. Поэтому шалите за вашими буквами, шлите приветы в наши мессенджеры. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Добрый вечер, Ярослава. Поставьте что-нибудь поэнергичное. Феникс можно. И там дальше очень странное сообщение. О, боже, какой мужчина. Павел, только не говорите, что вы ради вот программы «Привет-приветов» аватарку поменяли, что потом вы ее уберете. Завтра приду, проверю. Павел пишет. Здравствуйте, любимки. Здравствуйте, Ярослава. Привет всей говорящей бим-болталке, девочкам и мальчишкам. Особенно привет Светлане Вишенке. Это две вишенки. Интересно, как бы вы меня назвали? Ладно, мне неинтересно. Если можно, трек «Такая красивая», благодарю. Обязательно поставлю. Что означают ваши зеленые кругляшочки цвета кабачка? Тоже напишите, пожалуйста, Павел. Почему не баклажан? Вы молоды, может быть. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: Привет, приветов на Beam Radio.
2: Реклама на Beam Radio.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: +7 982 42 102.8. Всем доброго вечера. Это программа «Привет, приветов». Вы пишете приветики в наши мессенджеры, в наше приложение Бим Радио. Я с удовольствием зачитываю. Если есть музыкальные пожелания, пожалуйста, тоже указывайте. Если в базе найдется, обязательно поставлю. Итак, давайте пойдем в приложение. Привет всему Атлашкину. Неправильно сначала прочитал, даже это поругаться на вас хотела. Мне лишь бы поругаться вообще сегодня, да. Привет всему Атлашкину и тем, кто в отпуске, от Дорофеева Виктории Викторовны. Прочитала. Так, идем дальше. Здесь у нас... Секундочку, минуточку. Привет, Бимрадио. Привет из Рыбной Слободы. Сидим с мужиками. Сидим с мужиками на берегу Камы. Отмечаем день рождения. Сафина и Эльнура Талгатовича. Желаем всех видов благополучия. Семейного, материального, физического, эмоционального. Пускай здоровье не подводит, а успех помогает в делах. Если что, сидим на берегу под буйком 65. Если бы было 6-7, я бы вам 6-7 поставила. Но 65, это, извините, не 67. Не то чтобы я умная, но это просто логично. От Ильназа Шарипова сообщение. А что вы там сидите? Вы рыбачите, что ли, хотя бы или нет? Чтобы как-то заманить людей вроде меня. Привет, зажжем. Привет всем, хорошего летнего вечера. Очень хотелось бы послушать Сиси Кейдж. Обожаю это название. Я посмотрю, если есть, обязательно поставлю. Заранее спасибо, позитивного эфира. Это Павел, который сидит со своей аватаркой здесь в шляпе. О, замену по песне давайте, а то я не могу вам поставить то, что вы хотели. Александр просит группу «Любые», обязательно тоже прозвучит. 65 плюс 2, пишет нам Самир, это равняется 67. Нет, что вы мне предлагаете? Вы мне предлагаете поставить песню в 60. Мне ее найти надо, на самом деле. Здесь не все так просто. +7 9 2 7 2 42 102.8. Это программа «Привет, приветов». И ваши пожелания туда же. 6-7, сейчас поищу.
0: «Привет, приветов» на Бим Радио.
1: Ой, Павел, это для вашей вишенки. Я тут сама разобралась уже. Красивая.
2: Девчонка, ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Александр, делайте громче. Не надо хвастаться, рыбалка, а то с вами потом поеду.

сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка ладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костяникой очень вкусные. А река течет, и новый поворот, а река течет, и вены кровь моя течет, и дед.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: +7 972 72 102.8. Привет, приветов, у нас программа. Вы пишете приветики, я их зачитываю в прямом эфире в порядке очереди, конечно, если вдруг не запамятовала. Так, добрый вечер, Ярославушка. Передаю привет своему любимому мужчине Павлу. Вишенка, это вы? Нет, это не вы. Хочу сказать, что я его очень люблю. Можно послушать что-нибудь из «Руки вверх», пожалуйста? Да, песенка «Руки вверх» уже забита. Будет обязательно вас ждать, и Павла тоже. Вместе ожидайте. Так, можно передать привет... А, нет, подождите. Привет, Ярослава. Можно передать привет маме, папе, всей Казани, моему любимому Бим-радио. Можно песню «Ты не мой свет», а Светочка у нас тоже скоро будет петь. Привет всем, кто слушает. Хотелось бы услышать «Гасолина». Ну, это просто тверк. Давайте тверк. Тверк. В четверг будет тверк. Я поставлю, Ренат, для вас песенку. Александр дразнит со своими лещами. Ладно, потом посмотрю. Здравствуйте, дорогой Бимчик. Передаю привет Казани. Можете, пожалуйста, включить песню «Акмаль». Посмотрю, если у нас есть. Как будто бы не видела такую. Добрый вечер. Большой привет вам, всему Татарстану, Казани, Виталию. Всем таксистам, пожалуйста, песню «Парк Горького», «Шамыч Кировский». Да, еще «Бороде». Как у него там отношения развиваются с девушкой? Тоже напишите. Интересно же. +7 972 72 102.8. Минуточку. Сейчас, секундочку. Привет, Бимочка и Ярослава. Сердечко. Передаю привет своим любимым мужу Игорю, сыночку Артему и дочке Насте. А также магазину «Рай Рыбака». Да вы издеваетесь, что ли, все сегодня надо мной? Так, ладно, СНТ лучше. Поставьте, пожалуйста, песню «Танцпол везде», а не Немченко. Для нашего сыночка от Нины сообщение. Обязательно все прозвучит, если не забуду. Если забуду, вы не ругайтесь, просто напишите: «Ярослава, ты забываха».
0: Привет, приветов на Бим-радио. Передавай приветы через мобильное приложение Бим-радио.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

Ладно, давайте дадим ей еще шанс, Свете. Может быть, здесь она запоет у нас. Не, ну если Света не запоет, Ярослава точно запоет. Ахм.

0: Ладно, Самир, мы потом разберемся. Давайте замену по песне. Я не знаю, кто их украл, кому они нужны были эти слова у Светы.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Но, честно, это не я вручную их оттуда выковыривала, Самирчик. Вот тут ваши друзья пишут, у меня вообще нет этой песни. У вас хотя бы минусовка нашлась. Давайте во всем искать плюсы. Так, здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Мелисе. Мелисе, конечно, Мелисе, просто чаю захотелось. И Самиру, пожалуйста, поставьте песню «Полетаем». Аминочка, сколько вам лет? Что за «Полетаем»? Я не нашла такую песню. Может быть, другую смогу для вас поставить, например, как для Самира. Поставьте, пожалуйста, Артур Пирожков «Красивое тело» от Азата. Кому посвящается? Вы там перед зеркалом стоите. «Красивое тело». Надо не забыть поставить вашу песенку. Так. Спасибо, Ярик. Больше 10 лет прошло, как я первый раз побывала на концерте Сиси Кейдж. Именно эта песня зацепила меня. Вот про «Зацепила» не будем слушать у Пирожкова, потому что будем про «Красивое тело». Так, Александр шлет фотографии и видео с девчонками. Девчонки на рыбалке. Молодцы, красивые. Я тут не знаю только на кого смотреть. Буду обеих рассматривать. В общем, впереди у нас плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот, Самирчик пишет, Света уснул и петь не хочет, поэтому музыка пустая. Все, разобрались. Главное, сейчас приготовили свои пятые точки. Вы знаете, что надо делать. Прям сидите до трения, нормально. Погнали! Только не дымите сильно, пожалуйста.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Очень-очень-очень-очень давно висит сообщение. К сожалению, только увидела. Ярославочка, здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, песенку для себя любимой. Знаете что, возьму и поставлю, между прочим, специально. Очень хорошая песня, что-то как-то откликнулась мне. Может быть, и вам откликнется, а может, нет. Совсем скоро. Так, передайте привет Ринаточке, пожалуйста, от Анастасии. Ринаточка, вам привет от Анастасии. Сразу мультик вспомнился. Ой, Светлана нам писала очень давно. Так. Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталке. Поставьте, пожалуйста, Шатунов «Седая ночь». Всем ведущим большой-большой привет. Спасибо большое вам, Светлана, хорошего вечера. Идите тоже мужа обнимите, поцелуйте и ложитесь отдыхать. Привет, любимое радио. Огромный привет нашим друзьям Леночке, Андрею, любимому мужу Алексею. Мы завтра едем на отдых с палатками. Конечно же, привет вам, любимое радио. Не забудьте сапы и скакалку, Светочка. Возьмите прям сапы и скакалку. Запишите, не забудьте. Конечно же, привет вам, любимое радио. Поставьте, пожалуйста, песню Сергея Жукова «На 10 лет назад унесите меня года». У нас Жуков, кстати, уже был в этом часе. Что сегодня за грусть у нас? Причем, знаете, вы так грустите подолгу, прям по 5 минут песни просите. Давайте покороче будем грустить. Так, на столе... Да-да-да, тут Самирчик говорит, давайте ее «Синеглазый дельфина» Света. Вот Света сегодня, конечно, урвала у нас. Минусовка играла 4 минуты. Потом сейчас она еще тут что-то петь у нас про дельфинов будет. Кстати, красивое тело, я помню, обязательно прозвучит. Ярослава, прям в точку. Зажигали вдвоем под танцпол. Спасибо, Ниночка нам пишет. Это очень здорово, что вы зажигаете. Итак, песня от меня. Или для меня. Для меня, наверное. От слушателя попросил не говорить имя. Не знаю, в чем секрет, конечно. Вот она, песня. Называется, кстати, «Случайные люди». Очень хорошая песня. Мне понравилась.

Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Привет, приветов на BIM Radio. Передавай приветы через мобильный.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Как же глупо. А вот это со словами. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Программа «Привет, привет». Вы еще успеваете написать ваши приветики. Я еще успеваю поставить ваши песни. Седая дочь. Ночь впереди у нас, кстати.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Заключительная партия, порция ваших приветов, как хотите, как вам удобнее. Если вы легли спать, то все, что вы сегодня съедите перед сном, это, пожалуйста, порция еще приветиков. Плюс 7... давайте, скажите, не в нашу смену. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Также в приложении, вот из приложения буду зачитывать. Здесь вы просите лесника. Ну, это прям по классике. Также почему-то не нашла группу «Парк Горького», зато «Продиджи» нашла. Да еще и песня в 4 минуты. Обалдеть. Вот Самир сказал, что сейчас будет наедаться приветами. Я сыт по горло! Так, передаю моей любимой жене большой привет. Поставьте, пожалуйста, Ирину Дубцову «Люби меня долго». Вот эти вот намеки мужские, знаете, ну, можешь просто подойти, вот сказать там, ну, давай! Ну, нас дети слушают. Просто давай поедим что-нибудь на ночь, долго. И все. Вот эти вот через песни общаться. Ну, ладно. Так, идем дальше. Рыбная слобода на связи. Спасибо вам, Бим. К нам подтянулись девушки к буйку 65. Это здорово. Это прекрасно. Темно, наверное, еще и ничего и не видно. Или что там, как у вас? Расскажите быстренько, пока я тут вещи буду собирать, чтобы домой поехать. Очень интересно, как вы там отдыхаете. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Не знаю, вам, наверное, удобно через приложение. Я просто тяну время, чтобы, ну, не знаю, как-то вот все-таки успеть. А дайте пересаживайтесь от этого 65-го буйка к

так, все как будто бы, да. Ярослава, не торопись, когда читаешь привет, это за тебя переживаю. Не переживай, у меня тут все прекрасно. Вот на этой песенке я сегодня отправляюсь домой. Впереди Magic People with the People. Тун-турун-тун. И, конечно же, лесник, которого я обещала. Всем хорошего вечера. Услышимся завтра в рамках вечернего шоу «Труби». Меня зовут Ярослава. Всех люблю, всех целую. Берегите себя. Я вас люблю. Спокойной ночи.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800. Первое в Казани. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наслаждайся летом с БИМ-радио.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Летнее настроение с БИМ-радио.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Что?

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
0: Яркие летние хиты на Бим-радио.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил,

поступаешь, вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Инмедиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM-медиа. 2-930-800.

плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.